0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой Первое радио в интернете.

0: сказать это.
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Сейчас я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот.
3: А?
0: Оно вам надо.
4: И быть с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Первое радио.
4: Я приду сквозь злые ночи.
3: Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.co.il
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Первое радио. Всегда с тобой.

Выходишь здесь? Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете. Радио.

0: back one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.
5: You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl.
4: Всегда с тобой.
5: Yeah.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио. Всегда с тобой.

0: черный смокинг,
1: золотой Ролекс,
0: серебристый Бентли,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио.
4: Я приду сквозь злые ночи.
3: Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио. Всегда с тобой.

бы письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

все про роль, ту, что так хотел и не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать.

если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час. FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: каждую пятницу.
1: Минутная готовность.
0: С 15 до 17.
1: На исходные.
0: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
2: Прощайте, люди будущего.
3: Валите вы уже быстрее.
0: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
4: Как же я по вам соскучился.
0: Город диско 89 и 1.

0: Успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
1: Каждую пятницу просыпайтесь с Саввой.
2: Саввино утро.
3: 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: О чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио.
0: Подпишись.
1: Всегда с тобой.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

Вечером в больницу был доставлен военнослужащий, получивший тяжелое ранение в результате стрельбы на военной базе в центре Израиля. Его семья была уведомлена о случившемся, обстоятельства инцидента уточняются, начато расследование. Ночью в Иерусалиме на улице Церет в районе Тальпиот в результате нападения был тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 25 лет. Пострадавший был доставлен в больницу Шары Цедек. Проводится расследование. По сообщениям организации ЗАГС, 34-летний житель Иерусалима утонул на пляже в Лимассоле на Кипре. Представители организации совместно с Министерством иностранных дел Израиля взаимодействуют с местными властями и помогают родственникам погибшего оформить документы, необходимые для доставки тела в Израиль и проведения похорон. Минувшей ночью на 31-й трассе недалеко от развязки Мейтар в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля были травмированы два человека. 21-летний мужчина получил тяжелые травмы, 17-летний юноша травмирован легко. Пострадавшие были доставлены в больницу Сорока в Бершеве. Ранее ночью в больницу Мейр в Кфар-Сабе были доставлены трое пострадавших, в том числе мужчина в возрасте примерно 20 лет, получивший тяжелые травмы в результате ДТП. Судя по имеющимся данным, автомобиль, в котором находились эти люди, съехал в кювет на дороге 56-14, недалеко от въезда в Тайбе. Полиция выясняет обстоятельства обоих ДТП. Российские войска минувшей ночью нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области. В украинской столице погибла женщина, ранения получили не менее 24 человек. В Киевской области один человек погиб и 21 был ранен. Таким образом, общее число пострадавших достигло 45. В Бухаресте завершилась 23-я международная олимпиада по лингвистике. В соревнованиях участвовали 255 школьников в составе 65 команд, представлявших 46 стран и территорий. Израиль представляли Маян Бархельмер, Марта Вогман, Ольга Бесова и Всеволод Светлаков. Руководителем команды была Юлия Панченко. Ольга Бесова набрала в индивидуальном турнире 60,7 балла и завоевала серебряную медаль. Остальные представители Израиля наград не получили. Всего жюри присудило 14 золотых, 30 серебряных и 40 бронзовых медалей. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха будет выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне вас ждут 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев-шоу».

0: 7 часов 6 минут утра. 5 августа 26 года. Вы слушаете Прогрев Шоу на Первом радио. Естественно, утром, ранним, выспавшиеся. Нет, конечно. Кристина Кипнис.
1: Как вот этот инструмент называется? Дудка. О, как мне сейчас было тяжело и тяжко. А к чему это все? Люблю я этот инструмент. Как бы это ни звучало.
0: Дудку? Понял.
1: Да. Угу. Лена Семенова, что ты скажешь?
2: Доброго утра скажу.
0: А ты какой инструмент любишь?
1: Дрель.
2: Не-не, вот дрель, кстати говоря, нет. Я больше
1: колокольчик?
2: Нет, я больше по шпателькам.
0: Да. Понятно.
2: Да, да.
1: Андрюша.
0: Она любит поскрести по сусекам. Здравствуйте.
2: А почему отвечай нет? Иногда между... Хотя ты знаешь, что вот в Израиле поскрести по сусекам, там вот, если этим заняться, то можно наскрести все, что угодно.
1: Да, можно в суд попасть, потому что...
0: Что?
1: В суд попасть.
0: А, ну дудка, да.
1: Ты, нет, ты мне тут по сусекам будешь скрести? Пойду на тебя подам.
0: Слушайте, вот сниму поскребы.
2: Да. Интересно, вот, а есть ли какой-то этот самый... есть ли какой-то эквивалент вот израильского по сусекам поскрести?
1: Да, где узнаешь?
0: И тут это гораздо легче.
2: Не смешно.
1: Не, ну, смотрите, давайте так. Люди, мало кто знает это выражение.
2: Ну, согласна.
1: Их все меньше и меньше, этих людей.
0: Ну, конечно, кто
2: из СССР, да.
0: Кто, если не ценители искусства, читал Колобка?
1: Вот.

0: что? Во, мы пошли цитировать сказки, советское кино.
1: Зато как весело у нас прогрев. Шоу.
0: Совершенно верно. Кстати, по поводу моего любимого инструмента,
1: да,
0: ну, у меня же
1: ответил.
0: Есть... ну, а вам плевать, собственно.
1: Нет, так мог бы и не отвечать.
2: Что там, Лен? А? Что?
1: Что говорит? А
2: ты
1: он
2: знаешь, что? Я... А она?
1: А что? Слушай, да ты что,
0: мой любимый инструмент — заточенный молоток, друзья. Земфира.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Ох уж эти празднички.
2: Да, вот смотрим в этот самый, смотрим в этот список и просто не перестаем удивляться.
3: Знаете, чему я расстраиваюсь, когда вот это все происходит? Ну. Что вот эти все наши пёрлы, да, назовем так, не слышно во время, ну, в эфире, потому что это все идет вне эфирла.
2: Эфирла. Я поняла. Перевожу на человеческий.
1: Какой-то древнеславянский инструмент. Эфирла.
2: Я перевожу на человеческий. Кристина имеет в виду, что очень жаль, что наши радиослушатели не слышат наших разговоров, которые происходят между нашими выходами, то есть за эфиром.
3: Я Андрея сломала.
1: За эфирлом.
2: За эфирлом.
1: Крис, прости! Я сразу, как будто ты с балалайкой и гуслями сидишь.
2: Я поняла. Слушай, сегодня, между прочим, в этом самом, в списке праздника, сегодня день есть день пьяного курсанта.
3: Вот.
1: Я понял, Ларёк, всё. Закрыл рот.
3: Ну, а я больше, знаете, на что смотрю? День работы как собака. Ясно, осталось добавить.
1: А что делать, если у тебя этот день каждый день?
3: Продолжай работать, как породистая собака.
2: Ну, я не знаю, это первое, что мне пришло в голову. Слушайте, ну, на самом деле, работать как собака, да, наверное, можно, но в то же время нужно обязательно одергивать себя все время и давать себе время на отдых, чтобы восстановиться.
3: И поощрять вкусняшками себя.
2: Да, это точно. Зефирки в шоколаде. Или печеньки.
3: Без шоколада.
2: Или печеньки с шоколадной крошкой. Или морожка шоколадная. Да. Я это люблю. А еще брауни, политое, сдобренное, чтобы их прям шоколадом сверху. Ну что вы на меня так смотрите?
1: Так, мы поняли, чем завтракала Лена.
3: Просто удивительно.

0: удивительно.
1: Это мне вспоминается вот этот вот, как это, летчик, да, какой он там. Люблю я шоколады. Вот всякие разные.
2: Да, понятно. День распрямившегося штопора.
1: Это вот оттуда же.
2: Тот самый штопор, в который мы сейчас.
0: Ну, раз мы начали так, что все не в попады, тогда в США день нижнего белья.
1: А, кстати говоря, нормально.
0: Живите с этим.
1: Вот мне интересно, в Штатах носят семейники?
0: Да по-любому.
3: Да по-любому, конечно.
0: Смотри, там герой у нас этот, Губка Боб, есть же?
1: А, он, да, он семейник?
3: Да, только они называются не семейники, а фэмлики.
1: А, божечки, кошечки.
2: My English is very good.
0: Это что, фабрик, да, смотря какой, details.
1: Еще в США сегодня отмечают день кускуса и день зеленых перцев.
3: А вы любите кускус?
0: А я, нет, перец зеленый. Чем,
1: не любишь?
0: Наоборот, обожаю, чтобы он прям жестким таким, чтобы он прям... Уже даже ты его берешь, а он уже горит у тебя во рту. А ты его еще в рот
1: подожди,
0: не положил.
1: Зеленый перец, он не обязательно может быть. Он не обязательно должен быть этим, как его, острым.
0: Ну, я про маленькие, про
1: маленькие
0: них сразу,
1: перчики.
0: Да, обязательно.
1: Еще сегодня в Штатах день блогерам.
0: Говори, пожалуйста, правильно.
1: В США.
0: Спасибо.
1: День блогерам.
0: Вот,
3: день блогера. На самом деле, друзья, до сих пор, хотя этому празднику уже 27 лет, слушайте. А почему? А, ну да, аналогично. 27 лет этому...
0: Мы тебе не мешаем?
3: Интрига зашла и вышла просто из головы.
0: Да.
3: Значит, учитывая то, что этому празднику уже целых 27 лет, то есть скоро 30, огромное количество людей не воспринимают блогер, то есть как профессию, как некое ремесло.
1: Да, кстати.
0: А между прочим, это, знаете, такой тяжкий труд.
3: Нет, серьезно, для тех, кто действительно заботится о качестве контента, это огромный труд.
0: Это огромный труд. Кстати, ребят, не знаю, совпадение или нет, но вот смотрите, значит, я уже говорила, да, день работы как собака. А во Франции 5 августа в 1789 году отменено крепостное право. 237 лет как?
1: 237 годиков.
0: Куда мы свернули не туда. То есть в 237 лет назад пошла вот эта вся мулька, назовем это так, да, рабство отменять и все такое. А сегодня у нас что? Работай как собака.
1: Ну, я еще раз повторюсь, что да, работай циклично? Как собака.
0: Мода циклично?
1: Нет, 5 дней в неделю ты работаешь, то есть от и до, а потом просто вот вечерками, вот после этого от и до, вечерками и в выходные отрываешься по полной программе.
0: Некоторые 6 дней в неделю работают.
3: Кстати, знаете ли вы, девочки,
1: нет,
3: что...
0: Понятия не имею.
3: В США 5 августа 1921 года, то есть 105 лет назад, был испытан первый в мире автомобиль, который управлялся радиосигналом. То есть первая мотынка на радиоуправлении.
1: Это, ну, на самом деле это круто.
0: Классненько.
1: И я абсолютно точно уверена, что вот сейчас все вот эти вот радиоуправляемые машинки, они вроде делаются для детей, но как мужчинки на все это ведутся. Вертолетики, машинки и так далее, и так далее.
0: Ну, а девочки потом...
3: А знаешь ли ты, Лена, и знаете ли вы, дорогие радиослушатели, что на самом деле существуют отдельные магазины с машинками вот этими на радиоуправлении, которые могут разгоняться до 120, а то и 150 километров в час.
0: Вот, я хочу, значит, на обе ноги эти машинки и без пробок доезжать.
3: Прикинь,
1: не
3: как
1: не
3: тебя
1: обветрит
3: лицо.
1: Ага, не получится, если
0: я
1: только...
0: хорошо держу равновесие. Так, 5 августа 1891 году состоялся выпуск первых дорожных чеков American Express.
1: О, слушай, ну, Андрей, у нас тоже сегодня есть с тобой дата, которую надо отметить.
3: Давай.
1: 53 года назад, в 73-м году, 5 августа, началась советская космическая миссия Марс-6.
3: Класс!
1: Да.
3: Класс.
1: Так что предлагаю полетать вот вместе с нашими радиослушателями, ну и музычку заодно послушать.
3: Естественно, мы Эда Ширана в тот же космический корабль запихиваем, и он поет нам Bad Habits.
1: Класс,
3: вот, давай. Видите, сказал, сделал.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
1: Год без забот.
4: Реклама. Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу – вкуснейший бахш и плов.
6: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Ашдот» Шдерот Вайцман 2.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Жаркое лето в Center Car.
13: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
12: Center Car Азур.
13: Дерех Ашива 9.
4: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голоса Первого радио.
14: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
15: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
14: Павел Маргулян.
16: Первому радио 25 лет.
17: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ты специально это сделал, да?
2: Я люблю так, нашу смысле, работу.
1: Ага. Слушайте, нам пришло тут сообщение. Да. А просто доброе утро. Наконец-то дождался веселую троицу. Жгите прогревая. Это написал Серый.
2: Сережа, молодец.
1: Сережа, молодец. Окей, ну а для всех сейчас прозвучит гороскоп. И если мы наконец-то до него шли-шли, и мы до него дошли. Итак, а Кристина, кстати, дотанцевала до гороскопа. Я все видела. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды обещают сегодня достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно вызывают острый конфликт, сегодня будут легко решаться с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.
2: У тебя сопля.
1: Сегодня... Чего?
2: Ну, шутка.
1: Сегодня удачный момент...
3: Хорошо, что шутки надо пояснять.
2: Видите, никакого конфликта. Гороскоп работает.
1: Сегодня удачный момент для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми. Да перестаньте меня отвлекать. Глобальных проектов и ведения ответственных переговоров. В целом же день склоняет к интеллектуальному труду, учебе.
2: Нет, нормально же начали.
1: И вдумчивому анализу. Просто так меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость.
3: Какой анализ?
1: Но рассчитывать на быстрый результат сегодня не приходится, ибо окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все за и все против.
2: А я говорила, окружающие все портят.
3: Мне кажется, после этого люди просто переключат радиостанцию, потому что что-то не очень радужно.
2: Нельзя, потому что дальше идут по каждому знаку зодиака. Итак, Овны, сегодня вам стоит искать не быстрый рывок, а слабое место в плане. Возможно, дело тормозится не из-за людей, да конечно, а из-за одной непонятной инструкции или лишнего этапа. Убирайте из своего расписания задачу, которая создает видимость занятости, но почти не двигает результат.
3: То есть вы сегодня достигаторы, правильно?
2: Да.
3: Вы сегодня достигаторы, понятно?
2: Да, мы матерые.
3: Достигаторы ли тельцы? Тельцы. День поможет вам услышать полезную подсказку от человека, которого вы обычно не воспринимаете как советчика. Не отмахивайтесь от простой фразы... У тебя ICQ включилось, что ли?
2: Да, извините, сейчас выключу.
3: Не отмахивайтесь от простой фразы. В ней может быть решение давней бытовой или рабочей проблемы.
2: Пожалуйста. Да.
1: Близнецы, вам сегодня лучше не пытаться быть в центре всех разговоров. Один спокойный диалог даст больше, чем 10 коротких переписок без результата. А вечером обязательно запишите мысль, которая повторялась в течение дня, и подумайте, почему она снова и снова к вам возвращается.
2: Бам.
1: Пум.
3: Едем дальше.
2: Так, значит, раки. День может показать, какой домашний или личный вопрос давно приносит не эмоции, а нормального решения. Не ждите, что настроение само выровняется, если причина раздражения остается на месте. То есть вы сам, да? Так получается. Без сожаления избавляйтесь от того, что незаметно портит вам ритм.
1: Это то, ты сейчас говоришь о том, что человек сам кузнец своего счастья?
2: Да, сам себе враг.
1: Не, у тебя должен быть бдыщ.
2: Бдыщ. Я полчаса потом я сплюнула. Это яд вылез.
3: Ну вытри, Лену, ты в нее попала.
2: Это кислота.
3: Я так и знал.
1: Так, поехали дальше.
3: Львы, сегодня вам полезно не доказывать масштаб идеи, а объяснить ее так, чтобы человек сразу понял пользу, не то что мы. Чем проще будет формулировка, тем выше шанс получить поддержку и лучше излагать свои мысли без лишнего пафоса и эффекта.
1: Ну, спецэффекты, да. А представляешь, вот лев говорит, а у него за спиной фейерверки взлетают.
3: Ну, естественно. Как Великий Гэтсби.
2: И падает ему на шерсточку, да?
1: Ага, и подпаливает немножко, да.
2: Что я там говорила?
1: Так, девы, сегодняшний день может принести вам удачный момент для настройки режима, не через строгие запреты. Посмотрите, какая привычка реально облегчает день, а какая только красиво выглядит в планах.
2: Так, весы, сегодня вам стоит внимательнее слушать человека, который будет говорить между фразами. Важная просьба может прозвучать не прямо, а через намек или усталость, неудобство или сомнения даже. И вообще, сегодня все разговоры нужно вести спокойно и без попытки всем понравиться.
3: Девочки, среди нас есть весы?
2: Нет.
3: Все? Значит, не слушаем. Скорпионы. День поможет найти практичный...
2: Так скорпионов нет, не читай тогда.
3: Нет,
1: тише.
3: Подожди.
1: Скорпион есть среди наших слушателей.
2: Так, да, но он же только что... А что только ты на скорпионах
3: забыл? Правильно, Лена, Скорпионы. День поможет найти практичный способ выйти из ситуации, которую вы слишком долго анализировали. Не ищите скрытый мотив там, где достаточно уточнить всего один факт. Сделайте что-то, что закрывает вопрос, а не запускает новый круг размышлений.
1: Стрельцы, особенно вот этот круг размышлений перед сном. Такое себе.
2: Ой-ой-ой, где бы эту кнопку найти?
1: Стрельцы, сегодня вам может пригодиться чужой опыт, особенно в вопросах работы, маршрута, документов или обучения. Не спорьте с человеком только потому, что его способ кажется вам слишком скучным, а рекомендации можно проверить и на практике.
3: Ты смотри, стрельцам придется сейчас что-то делать.
1: Слушай, они всегда что-то делают, наш хороший.
2: Конечно, ездят, читают книги, ходят в магазины,
1: работают
2: кафе.
1: Иногда.
2: Кто?
1: Да. Не иногда, а работают. Так, тихо, я стараюсь нас вытащить, да, потому что там вот сидит человек, который все время
2: злая
1: говорит...
2: тетя, да, нас ругает. Угу. Я поняла. Козероги, сегодня у вас появится шанс заняться тем, что давно хотелось попробовать, но не хватало времени или формы. У меня такие комментарии на этот счет.
1: Не надо.
2: Да я пытаюсь сдержаться. Не превращайте интерес... Да не получится. Не превращайте интерес... Дальше смотрите, они просто издеваются надо мной, над моей фантазией. Не превращайте интерес в большой проект сразу. Сначала найдите ему понятное место в своей голове и в жизни. Совет дня. Не заполняйте сегодняшний день чужими просьбами.
1: Правильно, думайте о себе.
2: Остановись.
3: Согласен.
1: Горшочек не вари.
3: Да. Водолеи. Сегодня водолеи могут неожиданно понять, что им мешает небольшая проблема, а старая схема общения дома или в семье. Не спорьте о том, кто прав. Предложите новый порядок действий. Попробуйте изменить повторяющийся сценарий и посмотрите на реакцию близких. Вот. Так что водолеи, которые живут по домострою, ребят, перестраиваемся.
1: Так, ну и рыбы. День поможет вам подобрать слова для вопроса, которые раньше хотелось обойти молчанием. Не уходите в длинные объяснения. Короткая честная фраза будет сильнее и надежнее.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Филиалы ДАКС «Ришон ЛИЦИОН» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон ЛИЦИОН» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
9: Жаркое лето в «Центр Кар».
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: «Центр Кар Азур».
10: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вы знаете, ребята, вот вчера после работы, да, ну, понятное дело, вот и после работы все время есть какие-то дела. Вот я вчера заехала в магазин, выбирала кое-что, не буду говорить, что. Вот,
2: но самое того, интересное.
1: Но того, что мне нужно, не было. Я подошла к консультанту и говорю, а есть вот это, как это, только без крыльев, да?
2: Да-да-да.
1: Она говорит, но, к сожалению, говорит, нет, но вы попробуйте вот это. Я говорю, нет, это не подходит, это 3 в 1, говорю, а мне это 2 в 1. Она, а вот это, а другую там фирму, там и все такое прочее. И я вот стою, она мне предлагает, она мне что-то втирает, и я вот стою так на нее и думаю, боже, ну какая же ты вот прям вот дотошная и все такое. Это, наверное, хорошо для консультанта.
2: Она молодец.
1: Да, но и я стою и думаю, вот если бы у нее над головой висел вот такой вот счетчик, уровень, например, дотошности, да?
2: О-о-о.
1: Вот что бы он там показывал?
3: Типа духота на уровне 82%.
1: Да, вот типа того, вот, ребята, правда. Вот, или, например, там, я не знаю, вот, Андрей, у тебя, кстати говоря, тоже над головой был уровень дотошности, уровень, как это?
2: Душности.
3: Духота?
2: Да.
3: Так, сколько процентов? Давай. Давай уже, вскрываемся.
1: Не скажу. Слушайте, это я к чему, собственно? Я говорю о том, что, вот, точнее, предлагаю вам обсудить вот это. Если бы у нас была возможность видеть над головой человека вот какой-то статистический показатель, какой бы показатель вы бы хотели
2: чего
1: вот
2: бы,
1: видеть?
2: Как бы,
1: да? Показатель чего?
3: Да. Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800. Девочки, я вот о чем подумал. Mm-hmm. Вообще это попахивает Оруэлловщиной.
1: Да, кстати, да.
3: Это попахивает Оруэлловщиной. И «Черным зеркалом».
1: Или, например, смотрите.
2: «Черным зеркалом»,
3: между прочим, в «Черном зеркале», в 3-м сезоне, в 1-й серии, всем советую посмотреть.
2: Где они пары искали? Ты про эту серию?
3: Да, совершенно верно. Там был социальный рейтинг, друзья.
1: Социальный рейтинг.
3: Да, и огромное количество есть всяких отсылок к этому действию, что есть... социальный рейтинг, количество партнеров и так далее, вот всплывает у тебя над головой.
2: Совместимость,
3: да.
2: Сколько вы можете прожить бывших, да. Вместе, как бы, сколько вы могли бы... Нет, количество бывших нельзя, очень много пар бы распалось. Да.
3: Более того, есть еще... Ну, друзья, по факту-то у нас все это уже есть, у нас есть все это в аппликациях практически, да?
2: Ну, как?
3: Наш
2: ну, вот
3: рейтинг.
2: Смотри, ну, вот ты видишь мой счетчик?
3: Если бы ты работал в такси, да.
2: А ты вот хотел бы видеть мои, как бы счетчик моей агрессии?
3: О чем мне видеть? Я полопавшимся сосудиком в глазах вижу.
2: Нет, поверьте мне, я их тщательно скрываю.
3: Сосудики?
2: Нет, не получается. Их тоже. Капельки тебе в помощь.
3: Капельки.
1: Ребят, пишите на наш WhatsApp 054-2070-800, если бы у вас была возможность видеть над головой человека какой-то статистический показатель, то показатель чего вы бы хотели видеть? 054-2070-800. Пишите.
2: Я бы хотела, знаете, так. Какой вот счетчик, если уже говорить. Вот есть люди-тихушники, знаете, и вот ты никогда не знаешь, во-первых, что, ты не тихушник.
3: Нет, а я не про себя.
2: А, ты просто улыбнулся, как будто ты про себя.
3: Я просто знаю, о ком ты, я знаю, о чем ты говоришь.
2: Вот, да, и я бы хотела, чтобы вот над этими людьми вот точно был этот счетчик, потому что, например, люди, которые эмоциональные, с ними и так все ясно. Mm-hmm. Наступил на их больную мозоль и получил, да, веслом по лицу. Так вот.
3: То есть, если вы увидите, что Кристина идет по Айлону с веслом вдоль дороги,
2: беги.
3: Это значит, что на ней уже висит уголовка, скорее всего.
2: Так вот, а вот эти вот тихушники, ты же никогда их вообще понять не можешь. И, честно говоря, я, скажем так, не из трусливых, но этих людей я побаиваюсь. Почему? Потому что я их не могу считать. Вот этот счетчик им бы нужен был.
3: Девочки, я понял.
1: Давай.
2: Что?
3: Я понял.
2: Что?
3: Нам не нужен рейтинг. Нам нужно 2 цвета. Зеленый и красный.
1: Для
3: если
1: чего?
3: Человек... соврал, так сказать,
2: ага,
3: врет,
2: так.
3: То у нас загорается красненьким.
2: Так-так-так.
3: Если
2: так.
3: Говорит правду, зелененьким.
2: Так-так-так.
3: Прикиньте, какой скандал на весь мир будет.
2: А, ты к этому?
3: Там, извините, всех, там часть чиновников точно напряжется.
2: Жалко только дальтоников.
3: Дальтоников?
2: Ну, они же не различат. Ну, и мы им будем подсказывать.
3: Ну, слушай, они запомнят лево-право хотя бы.
2: А, ну да.
3: Если не различают, то это вообще...
1: Положительный и отрицательный.
2: Тогда жалко меня.
3: Кстати, есть...
2: Я путаю лево-право.
3: Есть такой фильм 2019 года, то есть, то бишь, недавний, «Обратный отсчет» называется.
2: Да-да-да-да.
3: Это считается хоррор-фильм, но по факту это такая, как фантастика, где герои скачивают мобильное приложение, и оно показывает точное время до их смерти.
1: Да-да-да-да.
3: И что-то там пацану показало, что он еще проживет 60 или 80 лет, он там прыгал с крыши
2: а
3: и так
2: время?
3: Далее. И не умирал.
2: А время, фильм «Время», пожалуйста.
3: Да,
2: тоже,
3: да.
2: То есть в 25 лет они замирали, скажем так, в плане физиологии.
3: Просто...
2: Не-не-не, ну физиологические всякие вот эти вот изменения. То есть тоже потрясающе. Ребят, мне кажется, что совсем скоро, да, моя хорошая, что-то такое да будет.
3: Илон Маск, у тебя есть работа.
2: Вперед. Илоночка.
3: Илоночка.
1: Дорогие наши радиоптахи, радиослушатели, если бы у вас была возможность видеть над головой человека какой-то статистический показатель, то показатель чего вы бы хотели видеть? Пишите на наш...
2: Функция только одна.
1: Да. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Мы очень ждем ваше сообщение.
3: И вернемся к вам в следующем часе. Крис Кипнес.
2: Лена Семенова.
1: Андрей Ежов.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое.
2: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результаты индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
3: Филиалы DAX Ришон Ли Цион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ли Цион Лещанский 3. Ашдот Шдерот Вайцман 2.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
8: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
9: Первое радио.
8: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
10: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
11: Голоса Первого радио.
12: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
13: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
14: есть.
13: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
12: Александр Солнцев.
15: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Трамп обещает скорое открытие Ормузского пролива. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что Ормузский пролив откроется очень скоро, иначе Иран получит очень сильный удар. «Они позвонили мне и очень вежливо попросили, пожалуйста, можем ли мы поговорить», заявил Трамп, добавив, что США ведут с иранцами очень хорошие переговоры. Правительство Бразилии осудило решение США аннулировать визу посла страны в Вашингтоне Марии Луизы Рибейру Виотти. В Бразилии заявили, что действия американской администрации основаны на ложных утверждениях и свидетельствуют о попытке повлиять на предстоящие президентские выборы. Госдепартамент США объяснил решение принципом взаимности. Ранее Бразилия не выдала визы двум сотрудникам Бюро демократии, прав человека и труда Госдепартамента США, намеревавшимся посетить страну перед выборами. Президент Луис Игнасио Лула де Силва заявил, что американские чиновники собирались вмешаться в избирательный процесс и поставить под сомнение надежность бразильской системы голосования. Вашингтон отверг эти обвинения. Еще одной причиной конфликта стал отказ Бразилии пока утвердить кандидатуру Даниэла Переса, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность посла США. Бразильские власти указывают, что Вашингтон объявил о назначении до получения обязательного предварительного согласия принимающей страны. Американские представители подчеркнули, что Виотти не высылает из страны, ее визу могут восстановить, если Бразилия согласится принять кандидатуру Переса. Президентские выборы в Бразилии назначены на октябрь текущего года. Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой. Совет Федерации рассмотрел допуск сборных России и Беларуси к чемпионатам мира. Сборные России не будут допущены к участию в чемпионатах мира в сезоне 2026-2027. В ноябре текущего года Совет рассмотрит вопрос об участии в чемпионате мира женской сборной России. Решение принято из-за сомнений касательно безопасности и спортивной честности. По информации издания «Арец», Управление регистрации населения и миграции впервые признало беженцами супругов из Беларуси, участвовавших в протестах против Александра Лукашенко. По информации издания, 2 августа, спустя 4 года после подачи прошения, супруги получили уведомление о предоставлении им статуса. Издание пишет, что супруги, которым около 50 лет, участвовали в протестах с 2020 года. После начала войны в Украине они почти ежедневно участвовали в протестных акциях. По их словам, в марте 22-го, после ареста их знакомых, их предупредили, что они могут стать следующими. В апреле 22-го супруги приехали в Израиль, а через 3 месяца подали просьбу о предоставлении им статуса беженцев. Поняв, что рассмотрение их просьбы затягивается, супруги обратились в апелляционный суд Управления регистрации населения и миграции. Суд постановил, что государство должно принять решение по их делу до января 2027 года, при этом им было отказано в предоставлении временного статуса на время ожидания. Они обжаловали решение в окружном суде, который обязал государство выдать супругам временное разрешение до принятия решения по их просьбе. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спадет, но температура будет выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
14: Прогрев шоу на Первом.

0: If only you слушать второй час, вы бы поняли, что это прогрев-шоу на Первом радио. 8 часов 8 минут утра, 5 августа 26 года. Повторюсь, прогрев-шоу на Первом радио с Крис Кипнис.
1: Завтра, кстати, будет красивая дата.
2: В смысле?
1: 6-8-26. Но это будет завтра. А сегодня у нас будет Елена Семенова.
2: Сегодня я тебя поцеловала. Да, Андрей Ежов. Не тебя, это я не тебе вот конкретно вообще, потому что...
1: А тебе.
2: Я к тому,
0: что... Ну, конечно, Шиша она меня поцелует, конечно.
2: Так, Даша, не слушай все это дело. Так вот, мы сегодня, ребят, обсуждаем, если бы, вот, ну, такую ситуацию, если бы у вас была

0: Ни о чем.
1: Вот эти ваши IQ, все вот это вот и все дела. Mm-hmm. А вот, кстати, написала твоя тестка, но она проживает в Ашдоде, так, а не в твоем городе, поэтому пишет следующее. Mm-hmm. Доброе утро. Я бы хотела видеть над человеком счетчик невыполненных обещаний. Сразу вот понятно, стоит ли вообще слушать этого «я тебе перезвоню» или нет.
0: Ну вот тебе, пожалуйста, понимаешь?
2: А? Ничего себе, Дмитрий какой. Знаете, Дмитрий... Но. Вот вы мне говорите, что я душный. Дмитрий, ну, давай, вы Дмитрий, уж извините.
0: Но.
2: Я бы смотрел счетчик добрых дел за жизнь. Вот это действительно важная статистика.
1: Ну, соглашусь.
2: А что считать добрым делом? Окей.
0: Покормить бездомного кота и старушку через дорогу?
1: Вот, нет, не только.
0: А что
1: Например,
0: еще?
1: Например, вовремя замолчать. Прекрасное доброе дело.
2: Хорошо.
1: Не говорить слово, когда, там, например, кто-то злится, говорит, успокойся. Я считаю, что это тоже доброе дело.
0: Это красная тряпка, я понимаю.
2: Да. Начинаются двойные стандарты, это раз. Во-вторых, если показывается счетчик добрых дел, окей, покажите счетчик злых.
0: Да,
2: может, человек собачек подкармливает, но при этом страну захватить хочет.
0: Совершенно
1: Вместе
0: верно.
1: С этими сытыми собаками я не против.
0: Смотрите, Санек из Твери пишет. Доброе утро, пригреватели. Приятного дня, замечательного настроения. Я хотел бы видеть счетчик правды и лжи.
1: Пожалуйста,
0: вот тебе, пожалуйста. Клени. То есть, в смысле?
2: О чем я и говорил, вот зеленый красный свет.
0: Да, абсолютно
1: точно. Михаил из Бат-Яма пишет. Mm-hmm. А я бы смотрел уровень совести.
0: Oh.
1: Особенно у начальства и людей, которые занимают два парковочных места.
2: Вы уверены, что вы хотели бы увидеть этот пустой сосуд?
0: Ну вот смотрите, еще бодрое утро, хотел бы видеть показатель IQ, чтобы знать, с кем иметь дело. Но с кем иметь дело? Мы уже говорили, что показатель IQ не показывает того, что, точнее, не говорит о том, что с человеком можно реально о чем-то поговорить.
1: То, что Катя из Ришина написала, это немножечко вот по поводу IQ и так далее, то есть она немножечко, скажем так, апгрейдила эту мысль. Не знаю, что об этом кто-то напишет, но, по-моему, очень здорово она написала. Смотрите, над каждым человеком должен быть процент заряда социальной батарейки, чтобы понимать, он злой или просто уже не может разговаривать с людьми.
2: Кстати, по поводу злобы, друзья, вот написал Игорь из Наарии.
1: Так.
2: Счетчик опасности. Если над человеком горит 99%, лучше перейти на другую сторону улицы.
0: Хорошо, а если 80%? Не надо переходить?
2: У меня вообще, если человек горит, Игорь, то к нему вообще лучше не подходить, это опасно.
1: Ну, как бы, да.
2: Вот вам и автоматический счетчик опасности.
1: Если у вас нет резиновой обуви.
0: Ребят,
1: да?
0: Смотрите, от Михаила прилетела актуалочка. Доброе утро, первое. Я бы предпочел видеть над головой коллег по работе
1: так.
0: показатель уровня реальной занятости.
1: О-о-о.
0: А то заходишь в офис, все сидят с умными лицами, смотрят в мониторы, вроде работают, а вот со счетчиком сразу видно, кто реально пашет, а у кого на 80% открыт сайт с билетами в Таиланд.
2: Кстати,
1: неплохо.
2: Еще предлагаю датчик с самыми употребляемыми словами у человека.
1: Чаго?
2: Ну, допустим.
0: А, не, подожди, мы сейчас просто только про вот этот
2: про циферки.
0: Про циферки, а список нет.
1: А вот эта бегущая строка мы в другой раз обсудим.
2: Хорошо.
1: Так, Оля Ашкелон пишет нам. Я бы хотела видеть, сколько раз человек нагладил и покормил бездомных котиков. Вот это была бы настоящая социальная репутация.
0: Это, кстати говоря, да.
1: Репутация.
2: Репутация. Наталья пишет. Количество людей, которым человек сегодня помог. Такая статистика вдохновляла бы. Нет. Нет, ну честно, количество людей, которым человек сегодня помог, это посмотрим, достоин ли ты.
0: Слушайте, вот Юля пишет, первое, привет, я бы хотела видеть над людьми счетчик количества неправды, сказанной за
1: вот,
0: день.
1: Вот лжи.
0: Вот
1: да,
0: смотрите,
1: да.
0: она пишет вот конкретный пример. Вот представляете, приходит к тебе арендодатель в Тель-Авиве и говорит, квартира тихая, соседей не слышно, а у него над головой малиновым цветом цифра 100 загорается. Сразу понятно, врет.
1: А вот нам написал очень, скажем так, корыстный Артур, который так. проживает город Хайфа. Если что, хайфаницы. Так, ладно. Количество денег...
2: Хайфняне.
1: Количество денег на счету.
2: Вот!
1: Чтобы сразу понимать, кто действительно богатый, а кто просто взял машину в кредит на 7 поколений вперед.
2: Вот теперь представьте себе, приходите вы в ресторан, классно сидите в компании, и тут человек говорит... Слушайте, а можете сейчас скинуться, я вам потом переведу. У меня сейчас нет.
1: Значит, тогда счетчик халявы.
2: Не, подожди. А у него над головой.

0: написано, что на его банковском счету там 150 тысяч шекелей.
1: Вот,
0: и ты
2: я,
0: такой, кстати,
2: меня сейчас нет, а, чувак.
0: Нету у тебя. Нету.
1: Я сейчас...
0: Чувак, ты пушистая.
1: А я сейчас немного разгоню эту тему. Значит, первое, это, значит, счетчик, как бы оценочный счетчик халявщиков и интересантов.
2: Это
1: кто с тобой дружит? Ну, вообще нет, не только тарелочники. Это кто с тобой такой, короче, как будто бы...
0: Приспособленцы.
1: Да.
0: Количество приспособленцев.
1: Да.
2: Коллаборационисты.
1: Да.
0: Ну, понятно. Слушай, с одной стороны, да, с другой стороны... Указывается же количество.
1: А
0: их,
1: вот ты себя
0: правильно?
1: И выдал.
0: Подожди.
1: А вот ты себя и выдал.
0: Указывается же.
1: Все, а поздно уже.
0: Указывается же их количество, но никто это конкретно. Поэтому у тебя просто разовьется какая-то паранойя, что
1: нет,
0: вокруг тебя сплошные приспособленцы.
1: Так нет, смотри, скажем так, мы этот счетчик не сами выбираем, а нам при рождении дают, зная
2: ну,
1: наши
2: кстати, да,
1: как
2: да,
1: бы,
2: да.
1: будущие настройки.
0: Я понял тебя, да, да, да.
1: И, соответственно, вот этот счетчик халявщиков и интересантов, я так и хочу, чтобы он назывался счетчик халявщика и счетчик интересанта.
2: Знаете,
0: счетчик интересанта, как
2: хочу...
0: произведение Булгакова.
2: Знаете, да, да. что я вам хочу сказать, ребята, что Орел, по-моему, он отдыхает вообще, нервно курит в сторонке.
0: Встал из... Он не то, что вращается, он встал из гроба. Такой, ребят, вы в своем уме вообще?
2: Короче, дорогие друзья, вот представьте мир, где вот у каждого над головой горит вот такой вот, ну, представьте, такой типа неоновый счетчик. Вот посмотрел на человека, да, и сразу все понял. Какой показатель вы бы выбрали? Ну, например, там, я не знаю, уровень честности в процентах или счетчик того, сколько раз этот человек пообещал перезвонить через 5 минут и не перезвонил.
0: У таксиста должно быть на лбу, сколько штрафов он получил.
2: Если бы у вас была возможность видеть над головой человека какой-то статистический показатель, то показатель чего вы бы хотели видеть? 054 20 70 800. Пишите, мы ждем ваше сообщение.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Филиалы ДАКС «Ришон Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.
3: Голоса Первого радио.
17: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
18: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
17: Андрей Смертенко.
3: Первому радио 25 лет.
8: Прогрев-шоу на Первом.

0: Что нам написали-то, ребята?
1: Ой, на самом деле написали очень классиво.
2: Подождите, для начала напомню, мы сегодня обсуждаем вот что, ребят. Если бы у вас была возможность видеть над головой человека какой-то статистический показатель, то показатель чего вы хотели бы видеть? Напишите 054-2070-800.
1: И вот смотрите, какое сообщение пришло нам из Тель-Авива и написала нам Марина.
3: Марина.
1: Я бы выбрала показатель эмоционального интеллекта. Угу. Особенно перед первым свиданием. Ни машина, ни рост уже не так важны.
2: Ага, вот в чем дело.
3: Ага.
1: Уровень Марина что-то знает.
3: Марин, ну это довольно расплывчатая штука, уровень эмоционального интеллекта.
2: Ну, там, я не знаю, эмпатия.
1: Ну, тут очень много что можно, сюда выбрать. Угу. И если этот интеллект, скажем так, ну, в норме или, наоборот, там, превышает норму в хорошем смысле, или, наоборот, заниженный.
2: А где эта норма?
1: Держаться подальше.
3: Да, вот потому что мы все обобщаем, нельзя так делать.
2: Что?
1: Что это вдруг нельзя? Мариночка, можно, никого не слушайте. Жизнь одна, кайфуйте.
2: Смотрите, Карамелька написала: доброго утра, ребята. Ой, что-то мне совсем никакой счетчик не хочется видеть. Я ж потом не усну после увиденного.
3: Девочки.
2: А тут, между прочим, да, вот иногда вот так не хочешь, увидишь, и все, и спать.
1: Вот, кстати, отличное сообщение после того, как написала Карамелька, прочитать сообщение от Игоря из Нитани. Над человеком должен висеть счетчик, сколько процентов из того, что он рассказывает, правда.
2: А вот
1: тебе, некоторые
2: пожалуйста,
1: бы ходили с показателем 12%.
3: Слушайте, я подумал, а мы же очень многое не то что придумываем или врем, мы чуть-чуть себе надумываем, бывает.
1: Мы сами себя обманываем, да, и верим себя в это,
3: а как,
1: к сожалению.
3: А как тогда понять, вот, ну, должен же быть датчик осмысленного врания и неосмысленного тогда получается? Или как?
2: Дело в том,
3: или
2: что...
3: датчик тревожности?
2: Смотри,
3: вот.
2: Психология человека, она устроена таким образом, вот эти вот мозги, да, что каждый раз, то есть мы не помним события, вот что были раньше, наш мозг каждый раз эти события восстанавливает, и каждый раз появляются какие-то вот детали и все такое прочее, то есть получается, что человек, условно говоря, вроде как соврал, но он верит в это, вот это считается враньем
3: вот
2: или
3: я
2: нет?
3: Я считаю, что это должно быть в каких-то догадках, додумках и так далее, но это не вранье.
1: А должно быть веселой темы, куда вас понесло?
2: Хорошо,
1: ребят,
2: вот вам, пожалуйста.
1: Вот Дон Кихота мы читали? Давай, прочитай сначала свое.
2: Дмитрия пришло сообщение. Привет, Первое радио. Мне нужен простой счетчик над головой моей жены. Так. Сколько минут она на самом деле будет собираться?
3: Он так написал. Да?
2: А то ее фраза «я уже обуваюсь» обычно длится от 20 до 40 минут. Счетчик сберег мне тонну нервов.
3: Ты знаешь, он так написал, как будто мы это должны скоро разыгрывать на играх.
1: Кстати, да-да-да.
3: Ребят, я выиграть хочу.
1: Дон Кихот пишет: доброе утро.
3: Так.
1: Счетчик чувства юмора.
2: О.
1: Существуют такие люди, которые думают, что у них есть такое чувство, зло шутят над другими, но не любят, когда шутят над ними. Это отдельная категория, нарывающаяся на мое, он написал, на Кристинино весло. Да, иди.
3: Слушай, но есть же разный тоже уровень юмора.
1: Да куда ж тебя несет-то? Угомонись, узбегузя.
2: Смотрите, от Оли пришло сообщение. Ребята, привет. Я бы хотела счетчик, сколько раз водитель перед тобой перестроился без поворотника. На наших дорогах у каждого второго над головой горели бы 1000%, сразу понимаешь, от кого на перекрестке надо держаться подальше.
3: Там просто неоновым цветом. Зараза, зараза, зараза.
2: Опасность, опасность.
1: Вот написал нам радиослушатель, который не подписался, но у него аватарка Феникса, если я правильно считываю эту картинку. Да. Скорее всего, он несколько раз выставал из пепла, потому что он обжигался об женщин. Скорее всего, выбирал не тех. И вот смотрите, что он пишет. Доброе утро, счетчик меркантильности, особенно у женского пола.
3: Ну, как начинается. Понять счетчик меркантильности? Опять, понимаете?
2: Ты знаешь, что такое меркантильность?
3: Знаю, что такое меркантильность.
1: Ребят,
3: но это часть эгоистического своего проявления.
1: Нет, надутые губки, разглаженный лобик. Уже это у женщины зашкаливает меркантильность.
2: В смысле?
3: Почему?
1: Ну, я думаю, что он таких женщин убирает, которые его просто используют.
3: Я понял.
1: Скажите, у вас есть что использовать, да? Ну, типа, вы что там, счетчик банк? Тогда, окей.
3: А что это машина?
1: Подождите. Смотрите, значит, если он говорит о меркантильности женского пола, значит, этим женщинам, с которыми он встречается, такой, а ему для этих женщин тогда, насколько он богат?
3: Ага.
1: Чтобы совпадение было или не было?
2: Уровень банковского счета.
1: Да.
3: Галина, золотая вы моя, написала написала вот что. Я бы хотела видеть, сколько процентов людей сейчас реально слушает меня и на сколько процентов. А сколько думает, что приготовить на ужин. То есть, насколько человек в процентном соотношении сейчас слушает.
1: Заинтересован
3: в диалоге.
2: Смотрите. Витёк написал, доброго утра, ой, господи, пишет, хотел бы, чтобы над человеком высвечивался уровень наглости, чтобы была возможность послать его заранее. Вот прикинь, ты к нему только подходишь, а он тебе, иди в пень.
1: Теперь я знаю, я теперь понимаю вот эту вот песню.
2: Я знаю пароль.
1: Не-не-не-не,
2: другую, другую.
1: А я пошлю его вот это вот.
2: На небо за звездочкой. Да-да-да, пошлем его на небо за звездочкой.
1: Мы сейчас ее будем слушать?
3: Нет, мы сейчас...
1: Как обидно.
3: Мы сейчас будем культурно просвещаться вместе со Светой Крабом.
1: О, включаем счетчик.
4: Прогрев шоу на первом. Сундук Баха.

Теперь я работаю над новой симфонией. Мне кажется, что американская почва оказывает на мою мысль благодатное воздействие. Я сказал бы, что уже в этой симфонии вы нечто такое услышите. Влияние Америки в ней должен почувствовать каждый, у кого есть нюх. Так напишет чешский композитор Антонин Дворжак в 1893 году, до этого миллион раз отказавшийся от приглашения возглавить Национальную консерваторию в Нью-Йорке. Контракт по тем временам можно было считать просто блестящим – 15 тысяч долларов в год. За день работы в Нью-Йорке Дворжаку пообещали сумму, которую в Праге он получал за целый месяц труда. Несмотря на то, что отказ от композитора последовал незамедлительно, руководство учебного заведения продолжало заваливать Дворжака приглашениями. Композитор сдался. Предложенные деньги позволяли не только выучить своих детей, а их у Дворжака было шестеро, но и обеспечить себе старость. Так, 1 октября 1892 года Дворжак простился с семьей и пересек океан. Задача Дворжака состояла не только в том, чтобы правильно организовать работу недавно созданной консерватории и научить студентов сочинять, но и оказать помощь в создании высокохудожественной, национальной, самобытной музыкальной культуры. Дворжак с энтузиазмом принялся за работу и начал оценивать конкурс, объявленный консерваторией. Домой он написал об этом так: «Здесь есть таланты, но ими жестоко пренебрегают. Они практически ничего не умеют, поэтому меня позвали сюда в основном для того, чтобы хотя бы указать им путь, если это возможно». Штат был укомплектован опытными преподавателями, а студенты оказались старательными и действительно способными. Хуже дело обстояло с музыкой, которая должна была наконец-то заиметь национальный американский колорит. Каким он должен быть, никто понятия не имел, а Дворжак тем более. Но ведь должна же была быть какая-то музыка, которая простому американцу напомнила бы о родном доме. Ответа на этот вопрос Дворжак найти не мог. В итоге на занятиях композитору пришлось просить темнокожих студентов петь ему песни, на которых те выросли. Параллельно в газетах началась шумиха о том, что композитор считает основой американской музыки мелодии черных рабов. О Соединенных Штатах Дворжак отзывался с большим восторгом. Он оценил отсутствие сословных различий, восхитился спиричуэлс и песнями американских индейцев, хотя сомнительно, что он слышал подлинные версии и тех, и других. Подозреваю даже, что Дворжак мог путать музыку Черного Юга с творчеством индейцев, поскольку утверждал, что, на его взгляд, оба типа музыки практически идентичны.

0: Дворжик воспринял Америку как наивный турист, увидел в ней только самое лучшее и восславил мощь этой страны. Работая над своей 9-й симфонией из Нового Света, Дворжик, как он сам говорил, черпал вдохновение в американских народных песнях. Вторую часть 9-й симфонии Дворжик писал как намеренное подражание Spirituals. Композитор так хорошо справился с задачей, что многие решили, будто мелодию сочинил не он сам, якобы она позаимствована у церковного гимна или даже у шотландского народного напева. Но сколько ни трудились злопыхатели, все было бестолку. Здесь нет даже намека на цитату. Переложения второй части симфонии в виде песни возникли позже. Лучшую из них написал ученик Дворжика Уильям Армс Фишер. Духовный гимн под названием «Возвращение домой» сегодня исполняют по всей Америке. В основном военные оркестры, заунывные волынщики и хоры, как трогательную песнь об утрате и печали.
1: Enough

Восхищение Дворжика афроамериканской музыкой тогда, в сегрегированной Российской Америке, вызывало недоумение, но сейчас его суждения кажутся на редкость пророческими. В статье, опубликованной в газете «Нью-Йорк Геральд», Дворжик писал: «Ныне я не сомневаюсь в том, что музыка этой страны должна основываться на так называемых негритянских мелодиях. В них я нахожу все, что необходимо для создания великой и достойной музыкальной школы». Американцы, конечно, фыркали, читая эту статью, однако, начиная с Гершвина, американские композиторы опираются на афроамериканскую музыку, как и предсказывал Дворжик, этот великий, сугубо чешский композитор.

0: На сегодня все. Ровно через неделю новую историю «Кто как творил» и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
1: «Сундук Баха». Прогрев шоу на первом.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей.
3: Махаль, нам важен результат.
4: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
5: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Ждерот Вайцман 2.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
9: Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
11: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
12: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы продолжаем обсуждать ситуацию, дорогие друзья. Вот если бы у вас была возможность видеть над головой человека какой-то статистический показатель, счетчик, то показатель чего вы бы хотели видеть? Вот Серый написал, вы просили, вот ответ. Носить надо в кармане счетчик Гейгера и проверять друзей на токсичность.
2: О, счетчик нормально.
3: Гейгера?
1: Да.
3: Ты уверена, вот, что Гейгера?
1: Это не я написала, это написал Серый.
2: А вот Игорь написал очень актуальное сообщение. Когда мне звонят мошенники, хотел бы видеть счетчик, указывающий, сколько часов им осталось до попадания в ад, и сообщать им об этом. Дальше он пишет. Особо наглым давал бы данные дебетовых карт на балансе, которой осталось 10-20 огород, благо у меня их десятки, чтобы ни в чем себе не отказывали перед встречей с кармой.
4: Слушайте, мне интересно, девочки, а можно ли будет скрутить эти датчики?
1: А,
3: как, есть, знаешь, типа, на машинах пробег.
1: Да?
3: Обнуляется, как на машине типа, пробег, да.
1: То есть, например, знаешь, как таксил, а тут раз сделал одно доброе дело, и и счетчик пошел вниз.
3: Ага,
1: да?
3: Ага.
1: Наталья написала, доброе утро, ребята. Я бы хотела видеть над головой каждого встречного шкалу уровня дружелюбия к собакам. Я гуляю со своим лабрадором, и вечно непонятно, прохожий хочет погладить моего собакина, или он сейчас начнет кричать, чтобы мы отошли на 3 метра, потому что он боится собак. Такой счетчик очень бы помог.
2: Ну, кстати, да.
4: А вот или бита.
2: Роман из Холончика, нашего города, тоже написал. Значит, полезный показатель, сколько раз человек возвращал тележку в супермаркете на место. Вот где настоящий тест на человечность. Это к теме по поводу вот вашего душнилистничества. И вот, пожалуйста, еще один показатель добрых дел.
4: Олег написал, количество непрочитанных сообщений, чтобы знать, правда человек занят или просто тебя игнорирует.
1: Вот, смотри, в поддержку от Алисы пришло.
4: 18 тысяч
1: не прочитано. От Алисы сообщение. Мой идеальный счетчик. Сколько раз за день человек открыл WhatsApp, прочитал сообщение, закрыл и забыл ответить. Или сколько раз он обещал перезвонить через 5 минут и не перезвонил. Я бы сразу видела всех этих молчунов и не сидела бы у телефона в ожидании.
4: Это, видимо, я.
2: Светлана Рамли пишет из города Рамли, да? Я бы смотрела, сколько раз человек передавал чужое доверие. Тогда можно было бы сэкономить годы жизни и пару сеансов у психолога.
1: Слушайте, а вот Андрей написал, привет, Первое радио, а мне не нужны никакие счетчики. У меня очень сильная интуиция, я чувствую людей и еще ни разу не ошибся. Ну, что, похвально, звоните к нам в этот самый, в игру, да ладно. У нас тут интуиция проверяется на раз, два, три. И сразу все сразу понятно.
4: Есть последний шанс написать на номер WhatsApp 054-2070-800.
1: Если бы у вас была возможность видеть над головой человека какой-то статистический показатель, то показатель чего вы бы хотели видеть? 054-2070-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А сообщения, между прочим, все идут. Вот счастливчик пишет. Не помешал бы показатель степени порядочности и честности. Этого достаточно, чтобы решить, твой это человек или лучше обходить стороной подобную личность.
2: О, как!
1: Да!
2: А я считаю, очень важно то, что написала нам сейчас Ирина. Счетчик оставшихся нервных клеток. Особенно у начальников в воскресенье.
1: Максик написал, хотелось бы уровень борзоты и называть его борзометром.
3: А вот, значит, пишет нам... Секундочку, ушло сообщение. Вот, пришло. Значит, пишет нам Наташа из Пятактиквы. Ребят, привет. Над головой мужчины должен быть счетчик, сколько женщин он уже называл. Единственный.
1: Божечки,
2: единственная.
1: Моя! Ирина написала. Привет, ребята. Я хотела бы видеть над людьми показатель, сколько вещей в его шкафу ни разу не надевали за последние 2 года. А то приходишь к подруге, она ноет, что носить совершенно нечего, а у нее над гардеробом горит цифра 48, например. Сразу понятно, пора раскулачивать.
3: Доброе утро. Я бы хотел видеть показатель антисемитизма и отношения к евреям. Меня зовут Марк.
1: Молодец, Марк, мы вас поздравляем с этим. Еще одно сообщение.
3: Как ты писал,
1: моя тезка пишет, Елена, привет, первое, я бы хотела видеть над головой своих детей счетчик, сколько раз им нужно повторить просьбу, чтобы они реально ее услышали. Обычно у нас цифра доходит до 10, пока я не перейду на ультразвук. С прибором, с таким, с счетчиком, я бы хотя бы знала, на каком числе можно перестать тратить свои связки.
2: Слушайте, обалденно для родителей видеть счетчик токсичности у подростков, начиная с 12 лет. В пубертат. То есть сейчас она токсична на 98%, я не подхожу к ней. Да, это бесполезно.
1: Ну, это все... А, счетчик, например, это сколько раз она обиделась, и обиделась ли вообще, в какой степени она обиделась.
2: Нет, с 12 до 17 вечно обиженный, поэтому... Ну, вспомните себя, девочки!
3: Я была агрессивной.
2: Ну, вот и все, обижена на весь мир.
3: Вообще не обижена, ни разу.
2: Я только просто весело-агрессивная.
1: Да, весело-агрессивная. Какие вы, ребята, молодцы. Ну что, все, на этом прогрев-шоу у нас завершает свою прогревательную работу, но информационный день на Первом радио не заканчивается.
2: Совершенно верно, потому что сразу после прогрев-шоу в 9 утра мы делаем звук погромче, потому что Павел Маргулян направит свой взор на актуальные заголовки газет. И, собственно, вот.
1: Да, в 16:00 в гостином дворе Влад Зерницкий будет выяснять, как покорить мировую оперную сцену в 21 веке. Гость программы сегодня Давид Гольдберг, редкий драматический тенор, который очень круто соединяет классическую академическую строгость и лаунж-джаз. Вы узнаете, каково это – петь сложнейшие партии Верди и Пуччини, и заглянете в закулисье крупных оперных постановок. Так что включайте Первое радио сегодня в 4 часа дня, не пожалеете.
3: Ну, а в 8:00 программа не по Фрейду. И вот, значит, смотрите, что там будет обсуждаться. Можно ли влюбить ребенка в математику? Вроде бы звучит как миф. Но у гостя этой программы 1000 учеников, которые доказали обратно. Антон Пилипенко, основатель школы P+, знает, как превратить страшную математику в понятную игру. Будут говорить вообще, как вот все это будет менять их мышление. Сегодня в 20:00 будет интересно даже тем, кто дружит с математикой на «вы». А вот за все это будут отвечать Влада Прешель, Александр Солнцев в 8 часов на Первом радио.
2: И все это можно посмотреть где? Ну, друзья, естественно, на нашем YouTube-канале Первого радио 89.1 FM. Друзья, прямые эфиры, подкасты, музыка, юмористические короткие ролики, интервью с интересными людьми и, конечно, актуальные новости. Подписывайтесь.
1: И на этом все. Обнуляем счетчики плохого настроения. Да. Мы надеемся, что мы прогрели вас до такой степени, что в этот день вы вступаете просто счастливчиками.
3: Я бы даже сказала, перезагрузили ваши счетчики.
2: Скрутили.
3: Скрутили.
1: До нуля. До нуля. Кристина Кипнис.
3: Андрей Ежов.
2: И Лен Семенова.
1: До завтра.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда Wolfers Engelmann. Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
7: Жаркое лето в Центркар.
8: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
7: Центркар Азур, Дер Хашива 9.
9: Ресторан Тифлиси на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
2: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
11: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
10: Екатерина Вергунова.
12: Первому радио 25 лет.
13: Первое радио. Новости.
14: В Иерихоне задержан подозреваемый в подстрекательстве и поддержке Хамаса. Подробнее через несколько секунд. В 9 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Минувшей ночью в Иерихоне был задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в систематической публикации призывов к насилию против Израиля и военнослужащих ЦАЛя, а также материалов в поддержку террористической организации «Хамас». По данным полиции, подозреваемый управлял несколькими аккаунтами в соцсетях. В одной из публикаций он написал: «Аллах выбрал для нас название «Хамас», и мы не знали, что на иврите оно означает разрушение и разорение. Это станет разрушением и разорением для сионистских оккупантов». Он размещал призывы устраивать засады, наносить удары по врагам и публиковал изображения с восхвалением руководителей Хамаса. Задержанию предшествовал сбор доказательств в интернете. Подозреваемого обнаружили прятавшимся в кустах возле его дома. В полиции утверждают, что он связан с активистами Хамаса в секторе Газа и ассоциирует себя с движением «Братья-мусульмане». Задержанный доставлен на допрос в полицейский участок Маали-Адумим. В операции участвовали подразделения полиции округа Иудеи и Самарии, пограничной полиции и военнослужащие 417-й территориальной бригады. Государственная прокуратура уведомила Высший суд справедливости, что, скорее всего, средства, выделенные в государственном бюджете на продуктовые карты, опять не будут использованы и останутся в госказне. Согласно документу, поданному в БАГАЦ в ответ на петицию организации «Хадуш», порядок распределения бюджета, в том числе критерии и нормативы его распределения, пока не определен, и указать конкретные сроки публикации этих нормативов не представляется возможным. В министерстве отвечают, что даже если указанные критерии будут выработаны, потребуется рассмотрение вопроса с точки зрения принципов сдержанности и воздержания, действующих в отношении правительства в период выборов. Напомним, что выделение бюджета на продуктовые карты было личной инициативой лидера партии ШАС Арье Дери. В 2023 году карты были распределены по критериям, дававшим непропорциональное преимущество ультраортодоксальным семьям. В 2024 году БАГАЦ вынудил министерство расширить круг получателей и запретил распределение средств на 2025 год и далее до выработки справедливых критериев, которые так и не были выработаны до сих пор. В районе Лос-Анджелеса правоохранители задержали подозреваемого возле гольф-клуба президента США Дональда Трампа в преддверии его визита в штат для участия в мероприятии по сбору средств. Инцидент произошел на парковке клуба Trump National Golf Club в городе Ранчо Палос-Вердес. Об этом сообщило издание Axios. По данным департамента шерифа округа Лос-Анджелес, 38-летний местный житель был замечен на территории заведения, когда делал фотографии и видеозаписи, а также вел наблюдение за организацией мер безопасности. В ходе проверки правоохранители обнаружили у задержанного магазин с патронами, а в его автомобиле пистолеты и запрещенные боеприпасы. На следующий день следователи провели обыск в доме подозреваемого, где изъяли дополнительное оружие, бронежилеты, радиоприемники и записные книжки с тревожными записями. Расследование ведется в тесном сотрудничестве с Федеральным бюро расследований и секретной службой США. Правоохранительные органы продолжили выяснять все обстоятельства произошедшего, при этом отмечая отсутствие прямой угрозы для общественности. По данным немецкого геологического исследовательского института, на острове Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,3. Источник подземных толчков залегал на глубине 10 километров. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спадет, но температура будет выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут. А далее на первом – колесо обозрения.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

где у нас там календарь? Пятое число написано, да, в календаре? Пятое. Я просто проверил, у меня тут загорожен аппаратурой календарь, чтобы не ввести в заблуждение наших радиослушателей. 5 августа, уважаемые радиослушатели, доброе утро. Мы на Первом радио 89.1 FM. Приветствуем всех тех, кто с нами. Сегодня в среду утром. Третий с 7 до 8, с 8 до 9. Третий час нашего эфира. Я всегда же говорил, третий час, что-то сегодня мне четвертый пришел в голову. Третий час нашего эфира, 4 раза в неделю. Вот почему четверка у меня выскочила в голове. Посвящена газетам. Программа «Колесо обозрения». С помощью наших газет составляем информационную картину вчерашних суток. Как обычно, «Аарец», «Идиот Ахронот» и «Исраэль Айом» вместе с нами, вместе со своими приложениями. В студии Андрей Ежов и я, Павел Маргулян. Приветствуем всех. В течение часа мы с вами вместе прочитаем все основные, познакомимся со всеми основными материалами газет. Вы, не отрываясь от своих дел, и это очень удобно, как нам кажется. Так, приложение. Все традиционно. Звоним плюс, плюс Маслюль. Ну вот из-за военных времен, в которые мы с вами живем, еженедельное приложение «Маслюль», туристическое приложение в газете «Идет Ахронот», перестало выходить, и оно вкладывается некоторые темы в другие приложения, выходящие в будние дни недели. Это приложение «Звоним плюс» в формате «Lifestyle», газета «Идет Ахронот», интервью, рецепты, прогнозы, досуг, кроссворды, судоку, несколько спортивных страниц. Газета «Аарец» ежедневно с приложениями «The Marker» и «Галерея», соответственно, «Экономика» и «Культура». И мы с вами можем посмотреть на главные материалы, с которыми газеты знакомят в первую очередь своих читателей. Хочу напомнить, господа, что законы знакомства с газетами говорят нам о том, что больше всего людей знакомятся с главными заголовками на первых полосах. Вот проходите вы мимо какого-то места, где лежит газета, киоск или где раздают газеты. Даже если она вам не нужна, вы бросаете внимание на главный заголовок, он у вас отпечатывается, вы воспринимаете эту информацию, и вот такого плана информацию воспринимает максимальное количество людей. Дальше более мелкие заголовки на первой полосе, на втором месте, на третьем месте заголовки статей внутри полос, и на четвертом месте уже те, кто читают эти статьи, которые на внутренних полосах газет. И поэтому самое важное – это донести до читателя огромным большим шрифтом главные темы. И вот с главных тем я обычно и начинаю, что знакомлю вас. Мы можем судить о том, какова повестка дня, которую предлагает газета своим читателям сегодня утром. Что предлагает нам «Исраэль Айом»? Рекомендации, которые формируются в нашей армии политическому руководству страны, двоеточие. Ну, главный вывод — это не отступать от сектора газа. Хасифа, газеты это подают как Хасифа, это как их эксклюзив, который достали журналисты газеты. Вот таков главный заголовок, он на фоне немножко заретушированной панорамы сектора газа. Тут можно различить разбитые, разрушенные здания, какие-то бетонные плиты и так далее. Ну, такая панорама, которую мы с вами привыкли видеть во многих районах сектора газа. Значит, не уходите из сектора газа. Рекомендация армии, политическому руководству страны. Что вокруг этого заголовка? Наверху строчка «Источник в ЦАЛе». Нас затолкали в угол. Придет день, и нам придется возвращаться к боевым действиям, к активным боевым действиям в секторе газа. Ну, и это имеется в виду договор, который то ли формируется, то ли не формируется, о настаивании Хамаса о том, что они смогут частично разоружиться, если Израиль отступит с желтой линии. Совет мира сначала не соглашался, потом согласился вроде бы с позицией Израиля. Я вам об этом рассказывал, что не будет отступления от желтой линии, пока Хамас не разоружится, потому что это опасно. Мы уже, кстати, в этой опере были. Давайте посмотрим, что в подзаголовке здесь написано. Рекомендации системы безопасности нашей страны навстречу сегодняшнему совещанию

на это. Ну, оно будет, наверное, соотносить свою позицию с позицией политического руководства страны. Хамас настаивает на том, что мы передадим оружие, часть нашего оружия, только в руки палестинцев. И оно будет складировано на территории сектора Газа. Понятно, почему на территории, чтобы можно было в любой момент, значит, его захватить обратно. Ну и изменения в руководстве армии, точечные ликвидации только с разрешения начальника генерального штаба Ияля Замира. Вот это главный месседж сегодня в газете «Исраэль Айом». Ну, давайте мы останемся с первой полосой. Она дает еще два материала. Здесь анонсируют два материала, которые размещены на внутренних полосах. Это убийство вчера в Ришон-Лиционе, кстати, недалеко от нас, здесь на улице Моше Леви, когда клиент адвоката зашел к нему в офис и застрелил его, как я понимаю. Написано «Рацах», но, по-моему, это было огнестрельное оружие. Из-за споров 15 тысяч шекелей. Ну, любой из нас может спросить, ну, что должно толкнуть человека? Какая, то, что называется, криза должна войти ему в голову, чтобы он из-за 15 тысяч шекелей пошел на убийство, сел в тюрьму, неизвестно на какой срок. Ну, вот это то, что есть. Значит, причем посредине дня это было сделано. Газета вот размещает заголовок на эту тему на первой полосе. И вторая тема, которая на первой полосе газеты «Исраэль Айом», говорит о том, сегодня газеты об этом пишут подробно, мы коснемся подробно этой темы, это то, что более половины нынешних депутатов Кнессета партии Ликуд не попадут в следующий Кнессет и не смогут участвовать в праймерис, то есть смогут участвовать, но на совершенно нереальных местах и не перестанут быть депутатами после 27 октября. Вот такие заголовки на первой полосе «Исраэль Айом». Давайте посмотрим «Йедиот Ахронот». Главный заголовок. Фотография вертолет, который доставил нашего раненого. Носилки несут его сослуживцы, солдаты или там медицинская служба. Несут носилки с раненым бойцом. И заголовок. Три из четырех раненых в боях возвращаются на службу, на военную службу. Вот такой заголовок. Это, ну, он говорит о мотивации наших военных принимать участие в боях. Что написано в подзаголовке? Значит, самая длинная война в истории Израиля не унесла жизни, а в результате этой войны около 9 тысяч солдат получили ранения. Солдаты, офицеров, естественно, военнослужащих. И вот удивительная статистика, которая сейчас, с которой мы знакомим читателей, пишет газета «Идет Ахронот», это то, что 77% из них вновь надели военную форму, получив ранение. Значит, один из них, значит, служащий на Мерказ Шерутей Рафуа, служащий в какой-то медицинской службе ЦАЛя, Ави Шина, говорит о том, что производится удачный шикум, то есть восстановление солдат. И на фоне наших успехов по восстановлению чисто медицинских успехов, значит, и возвращение солдат на военную службу, есть тяжелые истории, семьи, которые разрушены и так далее. Вот такая тема главная сегодня в «Идет Ахронот». Другие темы в этой газете на первой полосе. Недостаток ракет Соединенных Штатов Америки. Мы использовали почти все, использованы почти все в боевых действиях против Ирана. Под этим заголовком вот такая строчка. Сообщение. Прогресс навстречу договору с Ираном. Прогресс в Омане. Оман. Там он как, эта страна выступает как посредник. Я вчера предположил, я уж не помню, то ли утром, то ли днем, когда Дональд Трамп говорит, есть переговоры с Ираном, а Иран говорит, нет переговоров с Соединенными Штатами, это может означать, что Дональд Трамп имеет в виду, что мы передаем информацию посредникам, Оману, например, да, и поэтому считает Трамп, что есть переговоры. А Иран тоже передает посредникам, поэтому считает, что с Соединенными Штатами у него переговоров нет. Они дают свои данные посредникам, со Штатами они не говорят. То есть обе стороны правы могут быть в этой ситуации, но сегодня информация такая обнадеживающая в какой-то степени, что Иран где-то пошел на уступки, передал Оману информацию, которая, возможно, станет
послужит открытию Ормузского пролива, вокруг которого все споры, и предупредит военных.

0: действия. Но мы с вами стрельные воробьи, я уже в последнее время часто употребляю в обоих смыслах этого слова, да, мы знаем, что таких разговоров уже было много, и они пока ничем не заканчивались, но сегодня вот в газетах есть такая именно информация. Другие темы. В газете «Идет охранот» на первой полосе. Убийство адвоката в Ришон-ле-Циона, о котором мы говорили. Бой за место в Кнессете. Это ситуация в партии Ликуд. Значит, что еще? Ну и газета говорит, мы нашли места, которые можно туристическую поездку совершить незадорого, скажем так, в ближайшее время. Ну, тут они пишут информацию на 23-й полосе. В ближайшее время это не август, это сентябрь. Простите, после того уже, как начнутся занятия в школах. Так, теперь газета... Сколько время? 9 часов 16 с половиной минут. У нас есть время на заголовке газеты «Арц». Сегодня она... Значит, ее всегда центральная одна фотография. Это вид с воздуха. Может быть, даже со спутника. Потому что высота, я вижу, большая. Показывает фотографию деревни Эль-Хайм, по-моему, Хайм вряд ли, Хияс, может быть, Эль-Хияс на юге Ливана. Значит, фотография этой деревни в феврале и фотография, сделанная в июле. То есть на месте этой деревни из тех строений, что вот тут были, ничего не видно, а видно, газета пишет, что создается военная база нашей армии. Значит, эту фотографию, видимо, заголовок совпадает с этой фотографией, главный заголовок в газете «Арец». Разрушение дороги и блокпосты или какие-то крепости, но укрепленные пункты, спутниковые снимки показывают, что Цааль обосновывается в Южном Ливане. Несмотря на все разговоры, значит, что параллельно идут разговоры с Ливаном. Ливан требует увеличить количество вот этих точек пайлота, откуда наша армия будет выходить, а они будут заходить. А потом, в конце концов, Ливан, естественно, будет требовать полного выхода со своей территории. Пока он вроде бы согласился с этим, но не зря президент Ливана встречался в Белом доме с Дональдом Трампом. Дойдет и до этого, но тем не менее газета в противовес этому печатает вот такую информацию. Она пишет, что Цааль захватил примерно 600 квадратных километров на юге Ливана. Значит, одна из баз армии построена на расстоянии 5 километров от границы, вглубь Южного Ливана. Высокопоставленный офицер в армии говорит, что нам приказали готовиться к тому, что мы будем еще минимум год на этой территории находиться. Поэтому армия не может находиться на пустом месте. Она строит какие-то укрепленные пункты, какие-то строения создает и так далее. И вот об этом пишет газета, что Цааль, скажем так, обосновывается в Южном Ливане. Здесь врезка в эту статью утверждение министра иностранных дел Соединенных Штатов Марко Рубио. Есть прогресс в разговорах об открытии Ормузского залива. Материал отсылает нас на четвертую полосу газеты, но мы пока туда заходить не будем, пока остаемся на первой. Газета также пишет, что ликвидации в секторе Газа теперь будут проводиться только с разрешения начальника генерального штаба. Судя по всему, раньше на это давали командиры более младшего звена, офицеры. Сейчас из-за возможности какого-то прогресса, непонятно в какую сторону в секторе Газа, вот только Яль-Замир должен будет давать разрешение на точечную ликвидацию. Это то, что одно из требований Хамаса, чтобы Израиль вообще прекратил эти ликвидации. Одно из условий, при котором они готовы будут частично разоружиться, скажем так. Дальше статья в газете о том, что беженцы из Эритреи, которые бежали сюда, в Израиль, были некоторые захвачены, были захвачены, за их освобождение требовали выкуп, их освободили, а теперь их выкупили, а теперь там остались у тех, кто их пленил, их дети, и за них тоже просят выкуп, вот такая у них судьба у этих людей. Следующий материал значит, Центральная избирательная комиссия, Ноам Солберг, напомню, он председатель ЦИКа нашего, он заодно заместитель председателя Верховного суда, выпустили вот такое распоряжение, по-моему, оно беспрецедентное, то есть на прежних выборах этого не было. Это распоряжение говорит о том, что наблюдатели от партии на избирательных пунктах, партии всегда посылают своих наблюдателей. Все партии, которые заинтересованы в том, чтобы процесс выбора был чистый, скажем так, не было каких-то комбинаций, мошенничества, посылают своих наблюдателей, которые следят за этим процессом. Так вот, Ноам Солберг выпустил распоряжение, что наблюдатели от партии на избирательных участках не могут сообщать своим партиям, кто из списка по этому участку еще не пришел на голосование. Раньше это было возможно, так я понимаю, значит, человек с наблюдательного, с избирательного пункта сообщал в какой-то центр своей партии, и те, может быть, звонили или ехали к человеку и сказали, почему вы не проголосовали, вы же наш избиратель, давайте вперед на избирательный участок и так далее. Значит, сейчас Солберг издал распоряжение, запрещающее входить в контакт со своими партиями наблюдателем. Значит, Шломо Кари, министр связи, заявил, что мы тут... Это неправильное распоряжение. Я уж не знаю, будет ли он соблюдать или нет, или мы постараемся его обойтись. Газета напоминает, что это в первую очередь касается партии нынешней коалиции и партии «Наш дом Израиль». Они пользовались аппликацией, которая называется «Электор», на прошлых выборах, и эта аппликация сообщала, кто проголосовал, а кто нет. И тогда они сообщали в центр, может быть, там были мобильные группы какие-то на автомобилях, или звонили людям, почему вы до сих пор не проголосовали, скоро закроете избирательные участки и так далее. Вот эта аппликация позволяла определять не проголосовавших до сих пор. Сейчас ЦИК выпустил распоряжение о запрете таких контактов с центром своих партий. Так... 9 часов 22 минуты. Я еще не закончил с первой полосой газеты «Арец», но давайте мы послушаем первый рекламный блок этого часа, а потом еще несколько материалов на первой полосе этого издания.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
4: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
5: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
6: 03-94-94-888.
3: Год без забот.
1: Реклама.
7: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
10: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
14: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
1: Реклама.
15: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
6: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем часть вторая, колесо обозрения. Мы по-прежнему с газетой «Арт», ее первой полосой. Еще заголовки, которые здесь есть. Вот такой интересный заголовок в этой газете. В одной я вижу, что Израиль впервые предоставил статус политических беженцев гражданам Белоруссии. Граждане Белоруссии, которые убежали из этой страны после вот того, что было в 22-м году, когда на улице выходили десятки тысяч людей, протестовали, они утверждали, что результаты выборов сфальсифицированы, демонстрации были разогнаны, но активисты остались, которые продолжали участвовать в каких-то действиях, протестах против режима Александра Лукашенко, и в конце концов их предупреждали, что их арестуют, и вот тут пишут об одной паре, которая, значит, она как-то активно действовала против итогов выборов, против власти Лукашенко, но после того, как их предупредили, что они будут арестованы, после того, как муж обнаружил, что ее телефон встроил на какое-то подслушивающее устройство, они поняли, что час близится ареста, и убежали в Израиль. Это было 4 года тому назад, в 22-м году. Вскоре они подали просьбу о предоставлении политического убежища, и вот все тянулось и тянулось, пока судья одного из суда, видимо, они подали в суд, обратилась к властям с вопросом, почему вы тянете время. И вот четыре человека, по-моему, четыре, если я не говорю, что нам Амат Леплетим, Израхим или Беларусь, Евгену Негет, Израхим, Беларусь, нет, нет, не четыре человека, у меня сегодня с числом четыре проблемы, с цифрой четыре. Четыре года спустя, после того, как они подали просьбы, им предоставлен статус политического беженца. Вот такой материал. Дальше материал про Кубу. Экономический кризис там продолжается, там нет электричества много часов в день, нет много чего, и в результате жители Гаваны спят на пляжах, живут на пляжах, принесли одеяльца и там живут, потому что дома жарко, нету электричества, а раз нет электричества, значит, можно себе представить, что летом, когда у тебя нет электричества, это не только свет, да, и не только там кондиционер, если они там есть, но и холодильник с продуктами. В общем, они живут на пляжах. Вот такая информация в «Арес» тоже на первой полосе. Теперь начнем листать газеты «Исраэль Айом». Мы с нее начали, ею и продолжим. Первый материал — это по поводу сектора Газа, о том, что армия настаивает не отступать из сектора Газа, из полосы безопасности, который образован в секторе Газа. Это слишком рискованно и опасно. Пока Хамас не разоружится, нет смысла, иначе нам придется вернуться к тому, что было или 7 октября, или в войне против Хамаса. Значит, здесь Шахар Клейман, журналист газеты, пишет о том, что Хамас создают какую-то комбину, вот это по поводу разоружения, мы разоружимся только так или только это, отдадим только это оружие, а это не отдадим, и чтобы оно было на складе, и чтобы им были палестинцы, и чтобы было на территории сектора Газа, значит, этому доверять, конечно же, нельзя, тут должно быть то, что называется бешевый найм, всем глаз смотреть за этим процессом. Дальше Дани Закен тоже пишет, Хамас «Лёбе мет ми ватер аль нишко», он на самом деле не отказывается от оружия, ну, недоверие оправдано, да, понятно, которое выражает газета. Дальше 6-7 полоса Иран. Значит, Иран временно отказался от требования собирать взносы с кораблей, которые проходят через Ормузский пролив. Персум решен. Газета подает это как свою эксклюзивную информацию. То есть это подтверждение того, что есть какой-то процесс в переговорах с Ираном. Значит, Иран, от них потребовали убрать мины, которые они расположили в Ормузском проливе, на путях следования кораблей и танкеров, которые проходят. Значит, они принципиально на это согласились, но не согласились передать карту мин, которые они поставили там. Американцы требуют официального обязательства, значит, всех представителей власти Ирана, в том числе и политической, и КСИРа, военных, и Корпуса Стражей Исламской Революции, и Муджтаба Хаменаи, о том, что они официальном заявлении, что они отказываются от развития программы ядерного оружия. Ну, я бы себя добавил, ну, они могут сказать, ну, хорошо, мы заявим. Вы хотите, чтобы мы заявили, мы заявим. Вот, здесь тоже понятно, что это должно быть все находиться под жесткой проверкой. В общем, сегодняшнее настроение, которое подает газета «Исраэль Айом», можно подвести черту и сказать, что есть прогресс какой-то в переговорах с Ираном, который отдаляет начало военных действий, но... Все это верно, да, понятно, на вчерашнюю ночь, на 12 часов ночи, когда газеты отправлялись в типографию. Естественно, мы будем следить за развитием событий и тем, кому это интересно, и информировать, потому что многие люди сейчас сезон отпусков в самом разгаре, нервничают по поводу отъезда, по поводу возвращения и так далее. На сегодняшний день, как бы, вероятность возобновления военных действий стала немножко дальше, чем была несколько дней тому назад. Так, дальше. Восьмая полоса «Исраэль Айом» посвящена волне мобилизации в армию. Сейчас идет ГИЮС и рассказывают о том, что у ребят, которые идут в армию, высокая мотивация. Здесь фотография традиционно, как они проходят вдоль забора с обеих сторон. А на них их друзья поливают их водой из бутылок, из ведер, из тазов, чтобы они мокрые пришли до цели с рюкзаками. Все смеются, все радостные. Значит, они идут защищать свою страну. Ну и здесь одна мама высказывается. Митрагешет Батируф, то есть я очень волнуюсь, и в то же время я очень боюсь. Вот такой репортаж о ребятах, которые идут в армию. Так, дальше вот такой материал. Значит, проход молодежи периодически, который наблюдается на территорию Сирии. Мы в новостях слышим, что армия поймала еще кого-то, кто перешли на территорию Сирии и так далее. И вот на эту тему в армии говорят, что это может закончиться катастрофой, стратегической катастрофой. То есть, что может быть? Ну, два варианта. Самый плохой, что их убьют. Менее плохой, но то, что их захватят в плен и потребуют выкуп за них. Или еще там что-то. И вот офицеры армии говорят, что вот этот периодический переход сирийской границы, значит, во-первых, отвлекает нас от поставленных перед нами задач. Мы должны их ловить, мы должны заходить на территорию. Судя по всему, это процесс организованный. То есть, это планированный процесс. Процесс пересечения границы, переход гражданских на сирийскую территорию. Ну и вот они говорят, что это мешает армии выполнять свои основные задачи. Теперь 10-11 полоса «Исраэль Айом». Счетчик выборов 83 дня, выборы 2026. Какие материалы? В последнюю минуту финансовая комиссия КНЕСТа утвердила перевод сотен миллионов ортодоксальным учебным заведением в первую очередь. Финансовая комиссия собралась. Здесь фотография Милевицкого, председателя этой комиссии, рядом с ним улыбающийся Моше Гафни, который довольный решением финансовой комиссии. Сам Милевицкий, для тех представителей оппозиции, которые возражали в этот предвыборный период против перевода денег, сказал им: вы евреев, вы ненавидите евреев, вы хуже, чем террористы Нухба. Вот так разговаривает председатель финансовой комиссии Кнессета. Значит, отмена заседания кабинета из-за праймерис в Ликуде. Ну, газета говорит о том, что, значит, судя по всему, все институты партии Ликуд пошли навстречу желанию Бениамина Нетаньяху. Ему дано 8 мест, которые он может забронировать за теми людьми, которыми он считает нужным. Здесь газета дает таблицу из 23 мест, но опираясь на опросы, которые есть в большинстве. У нас в стране на сегодняшний день, если вы следите за опросами, есть такая ситуация. Есть опросы, по-моему, одного телеканала, 14-го, которые дают коалиции победу на выборах, а Ликуду 31, 32, 33 мандата. А есть остальные опросы, их, наверное, штук 5 или 6, которые показывают совсем другую картину, что у коалиции вообще нет шансов создать правительство, там 50 плюс мандатов, и у оппозиции нынешней тоже мало шансов без арабских партий создать, но у них больше голосов. И вот поэтому по опросам вот этих 5 СМИ, это 3 телевизионных канала, 2 минимум газеты, даже 3 газеты, «Идиот», «Маариф», «Исраэль Айом», то есть это 6, наверное, СМИ, они показывают, что у Ликуда 22, 23, 24 мандата. И поэтому газета «Исраэль Айом» печатает таблицу 23 первых мест, которые в Ликуде идут, пойдут на выборы, и показывает, что у них вот из этих 23 мест 8 мест. Это бронированные люди, которых туда поставить на эти места Нетаньяху. На 3-м месте, на 5-м, на 9-м, на 11-м, на 15-м, на 18-м, по-моему, все. Остальные 14 мест — это депутаты Кнессета, которые победят на праймерис. Праймерис 17 августа будут. Ну и это говорит о том, что из 32 депутатов Ликуда примерно половина на реальные места не попадают. Им, естественно, это не нравится. И они пытались бороться. Давид Битан возглавлял борьбу против отмены решений, но внутренние суды Ликуда решили пойти навстречу желанию председателя партии. И вот дело складывается так. Значит, у них, у этих депутатов Ликуда была надежда, что они смогут баллотироваться по окружным спискам, но этот суд Ликуда запретил им и там выступать. То есть у них максимум шансов, что они не будут в следующем Кнессете. Примерно половина из ныне действующих депутатов Ликуда. Вот такая информация. Дальше информация о том, что Нафтали Беннет представил еще 4 женщин в своем списке, и теперь там их, значит, 17 из общего списка партии Беяхат, 4 женщины, но одна из них... Та, которая, наверное, до сих пор она возглавляет, она начала с того, что возглавила русскоязычный штаб партии Нафтали Беннета, Беннет-2026. Но мы знаем, что такой уже нет партии, есть партия Беяхат, после того, как они объединились с Ешатид. Я имею в виду, может быть, кто-то знакомит, Олеся Кантор, такой известный филантроп. Она тоже теперь кандидат в депутаты Кнессета от партии Беяхат. Дальше газета печатает серию материалов о том, какие задачи будут стоять перед следующим министром того или иного министерства. Вот была, по-моему, информация несколько дней тому назад, задача перед министром обороны будущим, сегодня задача перед будущим министром здравоохранения. Здесь депутаты от Ликуда Идит Сильман, депутаты от ШАСа Уриэль Боссо, депутаты от Баяхат Татьяна Мазарский и депутаты от Цианута Датит Михаль Вольдигер, по-моему, так ее зовут. Но неизвестно, кто из них будет и будет ли кто-нибудь из них. Задача тут, цель статьи не в этом, а цель статьи в том, какие задачи придется решать будущему министру здравоохранения. Газета пишет о том, что это не очень популярный пост, и нет большого стремления занять этот пост среди политиков. Так... Значит, мало того, той информации, которая у нас была о прорыве 50 тысяч Марокко в испанскую колонию на северо-востоке африканского континента. Сегодня статья о том, что пролив Ла-Манш тоже становится местом пересечения, когда из Европы пытаются попасть в Британию. В Британии требуют чуть ли не военной операции для того, чтобы остановить этих эмигрантов. Значит, остановить этот поток. В Испании обвиняют Марокко, что она позволила, эта страна, вот десяткам тысяч своих граждан пересечь границу и фактически оккупировать вот это Суэто. Правда, многие из них вернулись, но не все. Ну и я вчера начал такую серию объявлений, которые печатают газеты, о регистрации новой партии. Сегодня есть очередное. Центральная избирательная... Нет, не центральная, а Мисрада Мишпатим, Министерство юстиции, извещает, что приняты документы партии, которая будет участвовать в выборах. Называется она Маримим, это Дегель Леман Ам Исраэль, Торат Исраэль, Эрец Исраэль. Поднимаем флаг за Израиль, за Тору, за Эрец Исраэль. Вот это тоже партия зарегистрирована, теперь будет участвовать. Напомню, что у нас в выборах участвует обычно где-то 30-40 партий. В этом году, судя по всему, не будет исключением. «Голос матери» — вот такой материал, последний в этой части нашего обзора, рассказывает о матерях, чьи сыновья получили ранения, серьезные ранения во время боевых действий. И некоторые из матерей для того, чтобы ухаживать после того, как он вернулся из больницы, ухаживать за своим сыном, который ограничен в каких-то физических действиях, бросают работу или частично бросают работу. И они утверждают, что им тоже нужна какая-то помощь от государства. И они будут... Это создана организация «Има Лавия», то есть «Мать Львица», скажем так, можно перевести, которые будут бороться за то, чтобы государство помогало и им, потому что они заботятся о своих сыновьях, которые защищали нашу страну и получили серьезные ранения. Давайте здесь сделаем остановку, второй рекламный блок и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса Опера».
2: И после перелома тазобедренного сустава Махаль добились мне 70 тысяч. Постоянную инвалидность и пособие. 9 тысяч в месяц.
3: Нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» – Лещанский 3, «Аждот» – Шдерот Вайцман 2.
7: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Жаркое лето в «Центр Кар».
12: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
13: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
1: Реклама.
14: В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Виктор Пелевин.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа, знакомиться с материалами газет. Мы почти заканчиваем газету «Исраэль Айом». Она на 18-й полосе размещает материал о том, что сегодня, именно сегодня, это принципиально, именно сегодня. Почему именно сегодня? Потому что на исторической страничке она напоминает, что в этот день Кав Бет Баав, в каком, где год-то? Тут год только по еврейскому календарю, Тавшин Тет, значит, гроб с останками Теодора Герцеля был доставлен в Израиль и похоронен на горе, которая с тех пор названа его именем, гора Герцеля в Иерусалиме. А статья на 18-й полосе говорит о том, что сегодня будет церемония захоронения его бабушек и дедушек, которые... Это была такая спецоперация, найти их могилы в Сербии, найти там, где они были закопаны, раскопать, там разрушился гроб с их останками и так далее. Но, тем не менее, вот здесь даже их фотографии есть, ну, естественного качества, столетней давности. Шимон Эрцель и Ривка Эрцель сегодня будут захоронены на горе Герцеля недалеко от могилы своего внука. Так, эксклюзив. Министр энергетики Эли Коэн заявил с гордостью о том, что спустя два года после открытия рынка подачи электричества, то есть вы знаете, что у нас не только Хеврат Хашмаль, то есть Хеврат Хашмаль поставщик электричества изначальный, а вот к нам домой, там несколько компаний уже записались, которые могут поставлять нам это электричество. Это сделало, снизило цену нам на какое-то количество процентов. И Эли Коэн говорит, что за эти два года 2 миллиона квартир перешли к другим поставщикам, то есть разрушена монополия Хеврата Хашмаль, электрической компании, к частным поставщикам, и ведут в этом списке Тель-Авив, Иерусалим и Петах-Тиква. Мы разбили монополь электрической компании, заявляет Эли Коэн. Компания Yellow, это наши бензозаправки, значит, инициирует вот такую акцию. Те, кто их скачает, их аппликацию, могут в более чем 200 их заправках получать сосиску с булочкой за 5 шекелей. Не более 2 в одни руки. Если хотите третий, то будет вам стоить 10 шекелей. Но надо скачать аппликацию. Вот такая информация в этой газете. Значит, Европе угрожает засуха. Ну, не только из-за жары, а вообще из-за климатических изменений. Здесь вот такой материал. Что еще? По-моему, все, да, в этой газете. Давайте я быстро перейду. Передо мной открыта «Арец». Я начинаю ее с последних полос. Здесь спортивная информация. Говорит о том, что на теннисном турнире в Монреале отказались участвовать Карлос Алькарас, Яник Синер и Новак Джокович. То есть это три звезды современного тенниса. И интерес к этому турниру упал сразу, потому что многие смотрят как раз-таки на лучших теннисистов мира, о том, как они играют и так далее. И это сделало шоу вторичным. Теннисный турнир в Монреале. Вот так пишет газета. Так... Ну, про жителей Гаваны, которые живут на пляжах этого города, потому что нет электричества, кризис в стране. Дальше. Цаль, значит, уволил из своих рядов правого активиста, которого защищал министр обороны Кац. Он действовал в его защиту, но за издевательство над какими-то палестинцами, не какими-то, а какими-то издевательствами над палестинцами, Цааль уволил из своих рядов этого человека. Значит, Верховный суд изменил наказание, утяжелил наказание молодому человеку, который участвовал в линче арабского водителя такси, когда вот в Бат-Яме на набережной, помните, было, когда были волнения в смешанных городах, там несколько десятков человек его вытащили из машины, избивали его, значит, он получил условный срок, прокуратура, видимо, подала апелляцию, и он теперь получил более тяжелое тюремное, на этот раз тюремное заключение за участие в этом линче. Так, обнаружен мозаичный пол синагоги в Вильнюсе, который был разрушен во время катастрофы. Здесь была, ну, в Вильнюсе была такая, целый район жизни евреев. Все это было уничтожено нацистами, но вот мозаичный пол мы видим на фотографии, который был сейчас обнаружен. Так. Кроме мест в Сенате, значит, жители арабского происхождения штата Мичиган сейчас хотят противостоять АЙПАКу, который представляет еврейские интересы. И вот эта борьба за продвижение своих кандидатов, я вам рассказывал, по-моему, вчера, что там в этом штате идет борьба за место в Сенате между женщиной, которая занимает произраильскую позицию, и человеком арабского происхождения, который занимает, как вы понимаете, другую позицию. Россия заявила, что в результате атак украинских дронов в Крыму погибло 11 человек на берегу Черного моря. Вот такая информация. Что еще здесь я вижу интересного? Ну, эти материалы я вам уже рассказывал. Про выборы я вам тоже рассказывал. Значит, вот еще такой материал. Следующий этап борьбы против поддержки муниципалитетами ешив ортодоксальных, учащихся которых не идут служить в армии после получения повестки. Различные, значит, амутот тут вот начинает борьбу, ну, может быть, юридическую борьбу против муниципалитетов, ирия муниципалитета Иерусалима и других городов, которые продолжают субсидировать вот эти ешивы, учащиеся которых отказываются идти в армию. Так. Давайте посмотрим теперь. Идет охранот, полистаем, пока у нас есть время. Ну, вот большой материал по поводу 77% раненых в боях, которые возвращаются на службу в военную армию. Разворот газеты посвящен положению в партии Ликуд. Она дает фотографии всех депутатов Кнессета сегодняшних. Ну, мы об этом уже говорили. Половина из которых, судя по всему, не будут депутатами в следующем Кнессете, потому что 8 мест будут бронированы Нетаньяху, и он поставит туда тех людей, которых считает нужным. Кого он туда поставит, мы пока не знаем. Напомню, что праймериз в Ликуде 17 августа, а списки закрываются 7 сентября. То есть у премьер-министра и лидера Ликуда есть еще время для формирования этого списка, в смысле для тех людей, которых он поставит на реальные места в Ликуде. И у меня, например, вопрос, будет ли там какой-нибудь русскоязычный представитель. Пока из реальных человек, людей, которые там могут быть, никого нет из русскоязычных представителей. Но посмотрим. Так, дальше. Испанское лицемерие, ну, это по поводу ситуации с беженцами, которые проникли на испанскую территорию африканского континента, в испанскую колонию. Испания, которая занимает одну из самых активных антиизраильских позиций, вы знаете, Педро Санчес, их премьер-министр, обвиняет Израиль в колонизации и так далее, сейчас столкнулась с подобной проблемой. Дальше. «Де Голь Мания». Вот такой заголовок в газете «Идет Охранот». Она говорит о том, что во Франции вышел на экран два фильма, две части фильма, посвященную Шарлю де Голю. И Франция, как и многие другие страны, скучают и мечтают о том, чтобы во главе страны появился сильный ультимативный лидер. Многие говорили, что мы сейчас живем уже какое-то количество лет при отсутствии таких лидеров во многих странах. Но есть диктаторы, есть премьер. В Великобритании сменилось, по-моему, 7 премьер-министров. В других странах тоже такое было. Но вот сейчас это говорит о том, что французы мечтают, чтобы во главе страны стал вот такой сильный лидер, как де Голь. Это, значит, косвенным доказательством тому является то, что этот фильм, вышедший на экраны, первую часть уже просмотрел 2,5 миллиона человек. Миллион с чем-то уже пришли на вторую часть. В общем, это мечта французов о сильном лидере, популярном лидере и так далее. Ну, дальше газета пишет о грустной конце жизни трагедии жительницы Сирии, 16-летней, которую зовут Нур. Она, значит, из друзской общины сирийской. Она, значит, после того, как там была резня этой общины, вы знаете, была переправлена в Израиль, у нее была онкология, значит, агрессивная форма рака. Врачи больницы Шиба боролись за ее жизнь все это время, но, к сожалению, вот она вчера скончалась. после длительной борьбы против болезни, и ее семья попросила, чтобы она была похоронена в Израиле. Так, что еще? Вот такая информация. Хотел сказать международная, не совсем международная. Значит, информация о том, что наш посол в Украине Михаил Бродский заканчивает свою каденцию, по-моему, пятилетнюю. И его жена Регина Шафир выпустила книгу. Значит, это инструкция для детей для поступления на дипломатическую службу. Ну, это такая детская книжка, естественно, она в формате для детей. Михаэль сам написал текст для этой книги, а Регина ее оформила рисунками и представила, значит, в Киеве. Они презентовали эту книгу. Вот здесь они на фотографии вдвоем. Значит, инструкция будущего дипломата. Михаил Бродский заканчивает свою пятилетнюю каденцию в Киеве. Значит, честь для... Королевская честь. Вот так можно перевести заголовок следующего материала, который говорит о том, что Борис Гельфанд, наш израильский шахматист, первый израильтянин, который присоединяется к дворцу славы, мировому дворцу славы в шахматах в Соединенных Штатах Америки. И там будет установлено что-то в его честь. Я уж не знаю, что именно. Причем вместе с ним или он присоединится к таким людям, как Бобби Фишер, Гарри Каспаров и Эммануэль Ласкер. Теперь там будет и имя Бориса Гельфанда. Так, что еще? Ну, газета, значит, на страничках Lifestyle ставит оценку невысокую относительно 3 из 5 звезд новому фильму серии Спайдермена. Это, господа, по-моему, это... По-моему, 12-й вообще фильм о Спайдермене. «Спайдермен. Йом Хадаш. Новый день». Вышел на экраны нашей страны. Традиционные приключения Спайдермена. Ну, зрелищный. И газета пишет, понятно, почему зритель на него пойдет, потому что он зрелищный. Хотя ему всего 3 звезды из 5 ставят. Дальше. На экономических полосах идет охранот, написано о надежде возрождения города Твери. Вы знаете, что те, кто бывал в Твери, обидно посмотреть, что город несколько запущен. Все-таки на берегу озера, он может быть шикарным курортом и так далее, но не происходило там ничего этого. Как-то вот он бледно выглядел. Сейчас появляется надежда, газета пишет о том, что... Значит, есть план по постройке 8 отелей на берегу Кинерета. И глава муниципального совета говорит, что это тяжелая работа. Твери, магия, вот это вот слово трудно перевести на русский в нескольких контекстах. Магия вернуться к своему величию, скажем так, стать настоящим курортом. Здесь фотографии гостиниц современные, которые будут там построены. Красивые все здания. Альвай, то, что называется. Ну и газета пишет о том, какие дешевые туристические поездки можно найти в ближайшее время. Но в ближайшее время, как я уже говорил, сентябрь. Цены, значит, с сентября 25 года во многих местах снижены. Бургас — ниже цена. Бухарест — ниже цена. Барселона — ниже цена. Афины — ниже цена, но некоторых выше. Выше в Прагу, выше в Вену, выше в Будапешт, выше в Париж. То есть, если поискать, можно найти дешевые варианты поездок вот в эти популярные туристические объекты израильтян. Пишет об этом газета. Вот, все, наверное, да, на этом мы заканчиваем, господа. Последний материал, Демаркер говорит, что Нетаньяху гордился тем, что он сократил неравенство в нашем обществе. Правда, человек, который профессионально этим занимался, утверждает, здесь ее фотография, доктор Мири Андебаль Сабак, говорит, что Нетаньяху, значит, в данных, которые ему были предоставлены, не учтены 100 миллиардов шекелей, которые получили владельцы капиталов на различных комиссионных, на ребитах и так далее. И если прибавить их капиталам эти 100 миллиардов, то разница в экономическом неравенстве, она есть, даже не уменьшится, она еще и увеличится, если правильно считать и объективно, утверждает она. Все на этом, господа. Всем спасибо за внимание. Хорошего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
3: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
10: Жаркое лето в «Центр Кар».
11: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
12: «Центр Кар Азур».
13: Терех Ашива 9.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
15: 03-944-1111.
14: «Интеллиго».
15: 03-944-1111.
5: Реклама.
16: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
17: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
16: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Новости.
19: Цель уничтожил подземный объект Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Военнослужащие 91-й дивизии ЦАЛЯ продолжают операции в приграничной зоне на юге Ливана. В районе Сарбин бойцы 300-й бригады и инженерного подразделения «Ялом» обнаружили и уничтожили подземный туннель протяженностью в десятки метров, который, по данным армии, использовался Хизбаллой для подготовки атак. В последние дни силы бригады «Кфир» обнаружили на юге Ливана склад вооружения, где хранились пусковые установки и ракеты Хизбаллы. Бойцы 4-й бригады нашли десятки единиц оружия, в том числе автоматы Калашникова, противотанковые ракеты и другое снаряжение. ЦАЛЬ заявил, что продолжает действия по устранению угроз жителям Израиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители его администрации провели очень хорошие переговоры с Ираном 4 августа. Встреча, сообщает Рейтер, продолжалась несколько часов. Возобновление этих переговоров ранее анонсировал сам Трамп. Лидер США в очередной раз пообещал прогресс в переговорах, в частности, по Армузскому проливу. «Пролив будет открыт очень скоро, иначе они получат очень сильный удар», сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам источников Axios, США, Иран и Оман близки к заключению промежуточного соглашения о возобновлении судоходство через Армузский пролив. Вашингтон, по данным издания, собирается объявить об этом 5 августа. Собеседники Axios утверждают, что это соглашение направлено на возобновление режима прекращения огня и переговоров по ядерной сделке между США и Ираном. Сам документ предполагает, что все суда, которые идут через Армузский пролив в Персидский, будут следовать по северному маршруту через территориальные воды Ирана. Исходящий трафик в сторону Аравийского моря будет идти по южному маршруту через воды Омана. Полиция назвала имена некоторых подозреваемых, связанных с Ликудом, которые были допрошены в спецподразделении ЛАВ-433 по подозрению в экономических преступлениях. Это подрядчик Дуди Афеля, находящийся с 2012 года в процедуре банкротства, председатель партийного суда и экс-депутат Михаил Кляйнер, братья-бизнесмены Яфе и Исхак Даян. Служба Магенда Витодома обратилась с экстренным призывом к населению немедленно обратиться в пункты сдачи крови по всей стране в связи с острой нехваткой крови для переливания. МАДА предупреждает, что запасы крови в Национальном банке крови сократились до низкого уровня, в то время как спрос со стороны больниц и САЛИ продолжает оставаться неизменным. Организация подчеркивает, что в любой момент в переливании нуждаются онкологические больные, роженицы после сложных родов, пострадавшие в ДТП, раненые бойцы ЦАЛИ и многие другие, чья жизнь зависит от наличия крови. И о погоде. Сегодня температура воздуха будет чуть выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Легкого утра нам и традиционное, конечно же, салют.

0: Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
1: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
4: Голоса Первого радио.
5: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
6: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
5: Эммануэль Сулейманов.
7: Первому радио 25 лет.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
0: Реклама.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдод, Ждерот Вайцман 2.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
6: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
1: Лена Семенова.
0: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
7: Глава суда Ликуда и близкие партии бизнесмены допрошены в ЛАВ-433. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бывшие и нынешние высокопоставленные деятели Ликуда, допрошенные два дня назад в спецподразделении ЛАВ-433 в рамках расследования дела об экономических преступлениях на сумму в миллионы шекелей, это подрядчик Дуди Апель, находящийся с 2012 года в процедуре банкротства, председатель суда Ликуда, бывший депутат Кнессета Михаил Клянер и бизнесмены Яфы Ицхак Даян. Как сообщает Вайнет, подрядчик Апель был зафиксирован съемочной группой здания, когда 3 августа выходил из офиса управления по расследованию экономических преступлений. Апель заявил о некой группе мошенников, которые хотят дважды забрать деньги у человека, думая, что тем самым можно заставить его замолчать. «Ну уж нет, заставить не получится», — сказал он. Дуди Апель в прошлом отбывал тюремное заключение за дачу взятки. Михаил Клянер и братья Даян подозреваются в том, что помогали Апелю укрывать активы. 14-й канал подал в окружной суд Тель-Авива иск против партии «Демократим» во главе с Яиром Галаном. Телеканал требует обязать партию предоставлять его журналистам доступ ко всем мероприятиям, которые открыты для других СМИ, пишет Айс. Поводом стал отказ допустить съемочную группу 14-го канала на мероприятие по случаю праймериз «Демократим», состоявшихся 20 июля. Представители партии заявляли, что 14-й канал является не средством массовой информации, а пропагандистским каналом, и называли мероприятие внутренним и частным. Истцы утверждают, что партия нарушила принципы равенства и свободы прессы, а также право зрителей получать информацию. Секретарь Комитета по национальной безопасности иранского парламента Бехнам Саиди заявил, что американцы вновь доказали, на них нельзя положиться. Президент США Дональд Трамп нестабилен. США и Израиль нарушили различные пункты соглашения о прекращении огня. На любой шаг, предпринятый американцами, Иран ответит контршагом с гораздо большей силой. К любому предложению, выдвинутому США в рамках переговоров или других инициатив, следует относиться скептически, добавил он. Хамас начал подготовку к переносу центра своих тайных операций в Турцию. Как сообщает КАН со ссылкой на палестинские источники, большинство тайных подразделений террористической организации, включая отделы планирования и кибербезопасности, покинут Катар и переедут в Турцию, оставив публичное руководство организации. Сообщение о переезде последовало за сообщением о том, что катарские власти начали принимать меры по ограничению действий руководства Хамаса на своей территории. Согласно новым директивам, лидеры террористов теперь должны получать одобрение перед любой официальной встречей в столице Дохе. И о погоде. Сегодня температура воздуха чуть выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме днем 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
7: 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
10: Папа!
9: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
11: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
9: Игорь Рубин.
0: Первому радио 25

будет завтра, ты моя награда, а я твоя. Нет, это неправда, Акуна Матата, ты и я. Нет, это неправда, что не будет завтра, ты

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
3: Не-не-не-не, здесь надо как-то по-другому.
4: По-другому день не начинался, уже две недели, снова понедельник. Вроде не бездельник, почему-то все равно без денег. Где попутный ветер, кто-нибудь ответит? Кто-нибудь расскажет, почему так важно, чтобы был хоть вторник? Кто мне даст отмашку, чтобы поехать в горы? Бесконечный город забивает поры, строится собой.

11 часов и 52 минуты на часах студии первого. Расстаюсь этим часом со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии. Вновь поприветствовать вас всех. Конечно же, со всеми вами провести свое время. Время Романовой на первом. Ну и сегодня оставляю вас со своей музыкой. Как музыкальный редактор остаюсь в плейлистах коллег. Звучать дальше. Легкого дня всем вам. И традиционное в завершении эфира. Моя любимая.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама. Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдод, Шдерот Вайцман 2.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
13: Андрей Эренштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
14: Меня действительно зовут Андрей Эйнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
13: Андрей Эйнштейн.
15: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Опубликованы результаты расследования теракта около деревни Таль. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цаль опубликовала результаты расследования теракта у деревни Таль, в котором погибли майор Юваль Эзра и капитан резерва Беная Умелет. Как установлено, поход в этот район был организован без необходимого согласования со службами безопасности. Расследование также выявило ряд серьезных просчетов в действиях военных. На место прибыли недостаточные силы, с опозданием были вызваны подкрепления и медицинские подразделения, а во время эвакуации Юваля Эзры смертельно раненый Беная Умелет несколько минут оставался без военных медиков. При этом в Цале отметили мужественные действия военнослужащих, благодаря которым удалось спасти мирных жителей. Все террористы были ликвидированы или задержаны. Причину гибели Беная Умелета расследование однозначно установить не смогло. Подрядчик и бизнесмен Дуди Апель, а также бывший депутат Кнессета от Ликуда Михаэль Кляйнер подозреваются в совершении экономических преступлений. Согласно опубликованной информации, Апель, Кляйнер и еще несколько бизнесменов подозреваются в том, что скрыли принадлежащие им права на несколько объектов недвижимости общей стоимостью в десятки миллионов шекелей и вывели находившиеся под их контролем активы, нарушив обязанность декларировать их в рамках процедуры банкротства. Ранее на этой неделе полиция допросила Апеля и Кляйнера, которые в настоящий момент является главой внутрипартийного суда Ликуда. В ходе допроса Апель заявил, что не осуществлял сделок, начиная с 2012 года. «Можете проверить все, что захотите. Нет ничего. Прекратите меня преследовать», – заявил он. Иерусалимский окружной суд по трудовым спорам отклонил ходатайство автобусной компании «Супербус» с требованием запретить забастовку протеста водителей против насилия со стороны пассажиров. Часовая забастовка протеста состоится сегодня между 14 и 15 часами на маршрутах Иерусалимского кластера. Напомню, в минувшую субботу группа подростков напала на водителя автобуса компании, выбив ему 4 зуба. Мужчина получил тяжелые травмы лица. Подозреваемые в нападении до сих пор не задержаны. Водители компании протестуют против отсутствия защиты на маршрутах. Телеканал NBC объявил победителем на демократических праймерис в Мичигане, которые должны определить кандидата партии на выборах в Сенат США, представителя прогрессивного лагеря Абдулла Аль-Саида. После подсчета 93% бюллетеней он набирает 48,7%. Его соперница, конгрессмен Хейли Стивенс, поддержанная партийным истеблишментом, получает 47%, несмотря на значительную финансовую помощь произраильского лобби АйПАК. Основные темы предвыборной кампании программы Аль-Саида – обеспечение всего населения США медицинской страховкой, а также борьба с израильским влиянием. Он обвиняет Израиль в геноциде и выступает за прекращение американской помощи еврейскому государству. И о погоде. Сегодня температура воздуха чуть выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Алисе с песней «Лолита». Открыла сегодняшний выпуск программы PM. Я просто сейчас задумался, надо ли упоминать Владимира Набокова или не надо. Или там Джереми Айронса. Как-то оба связаны с Лолитой. Один в книге, второй в кино. Ну, не надо. Алисе. Открыла сегодня выпуск нашей программы. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы с вами потихонечку так это перешли во вторую половину этой недели. Первую полную неделю августа. Сегодня среда, Йом-Равии. В еврейском летоисчислении сегодняшний день Кафбет. 22 число месяца Ав, который закончится ровно через неделю. И начнется месяц Элюль, который должен нас уже привести в осенние праздники, я так понимаю. С переходом в Тишрей, да. Ну, до этого еще далеко. Приветствую всех, кто на первом. Программа PM ближайшие 2 часа. Что у нас сегодня? Ничего. Ничего не будет. Но будет загадка во втором часе, по традиции. Напомню, что в 2 часа программа «Топ спорт». Швидлер Кричевский, наш спортсмен. Мы с вами, надеюсь, будем общаться и сегодня тоже. Надеюсь, что у вас сегодня есть что сказать, сообщить нам на любую тему, которая вам кажется важной. Важной персонально вам. Я вас приглашаю к общению. Напоминаю, что у нас есть 2 канала, по которым, с помощью которых можно с нами связаться. В Фейсбуке страница программы PM. И наш ватсаповский номер 054-2070-800, куда можно отправить тексты и можно голосовое сообщение. Не забывайте, пожалуйста, подписываться или представляться. Как подписываться или представляться? Дело ваше, именем настоящим, псевдонимом, ником, но представляйтесь. Пожалуйста. Так, что еще? Еще раз номер 054-2070-800. Чтобы еще мне вам такое... Нет, не буду пока больше ничего рассказывать. Но в течение ближайших 2 часов наверняка найдется... Во-первых, я оттолкнусь, наверное, от ваших сообщений. Что-нибудь скажу на какую-нибудь тему. А во-вторых, сам что-нибудь вспомню интересное. И вам предлагаю что-то вспомнить интересное, с нами этим делиться. Программа PM до 14 часов. Сегодня 5 августа 2026 года.

среди толпы двое. В людском огромном море смотримся особенно. Друг друга чувствуем, когда разделены стеною. Как два устройства на одну волну настроены. Связаны больше, чем судьбы.

0: группа Legalize «Укрою». От любой нужды и горя. Причем человек, который говорит, я тебя укрою, его нельзя назвать укрывателем, потому что укрыватель уже другой смысл в русском языке, как вы понимаете. 19 минут 13. Сейчас я почитаю сообщения, которые пришли к этой минуте, но хочу поделиться с вами одним наблюдением. Сейчас каникулы в школах, как вы знаете. И это сказывается в том числе и на нашем коллективе. У нас тут два коллектива, радио «Лева Медина» и мы, первое. У нас полно детей бегает по фойе. Вот сейчас они не бегают, я посмотрел. Они сидят все на диване, у нас тут есть длинный диван. Два мальчика и две девочки. У одного мальчика и у одной девочки в руках планшеты, у другого мальчика и у другой девочки в руках мобильные телефоны. Сидят, уткнувшись в эти приборы. Я подозреваю, что они там играют во что-то, каждый в свое. И вот я думаю, какое поколение растет сейчас? Будет ли оно когда-нибудь читать книжки? Это требует отдельного исследования, изучения вот этого поколения, которое с малых лет знает только мобильные и планшеты. Планшеты и мобильные. Но правда, они иногда здесь играют в бильярд, который у нас стоит, или еще в какую-то. А потом опять садятся с телефонами, делают перерыв на то, чтобы поесть. Куда мы катимся? Так, ладно, мы прикатились к вашим сообщениям сегодняшним. Давайте я их сейчас почитаю. Что нам тут пришло в WhatsApp? Первым к нам сообщил наш слушатель, прислал голосовое сообщение наш слушатель из Украины, который называет себя Рюдзаки. Давайте посмотрим, о чем он сегодня.
1: Добрый день, Павел, радиослушатели. Стрим продолжается. Тот самый, которым я объявлял вчера, 48-часовой. Правда, я около 20 часов продержался, потом у меня сам мозг просто начал вырубаться. Он меня уже ни о чем не спрашивал, начал вырубаться и так далее. То есть я продержался сколько мог, но подремав чуток, у меня мозг перезагрузился, вот, и я продолжаю идти к своей цели. Рюдзаки.
0: Я не совсем понимаю, какая цель, который доводит до человека до состояния, что мозг не спрашивает своего хозяина, а просто берет и вырубается. С какой целью все это делается? Вот этот беспрерывный стрим, там 48 часов и что? Может быть, есть какая-то важная цель, ради которой надо вот так вот издеваться над своим организмом и своим мозгом, доводить его до такой степени, что он вырубается, как сообщал нам Рудзаки. Дед Изя, шалом, Павел. О беспределе. Статья 368. Публичное оскорбление президента Республики Беларусь. Статья 130. Действия, направленные на возбуждение социальной вражды. Все это тянет от 4 до 6 лет колонии. И во всем этом обвиняет группу Ляпис Трубецкой и лично Сергея Михалка, ее основателя и руководителя. Он позволил себе в 22-м году критиковать Лукашенко. После того, как Россия напала на Украину, он обратился к белорусским военным с призывом не участвовать в агрессии. Вот за это его хотят посадить. Хорошо, что он живет теперь в Эстонии. Псы Лукашенко его не достанут. Я хочу поддержать Сергея Михалка строками. Оба варианта верны. В моей версии. Из песни «Ау, ау, я тебя все равно найду». Дед Изи, это вы его так поддержать хотите, что его все равно найдут? Дед Изи, ну что, вас это удивляет, что ли? Меня нет. Наблюдательный. Вчера Апоэль Бершеба выиграл первую игру отборочной лиги, тур Лиги чемпионов у Кохава Дом. Через неделю ответная игра. Бершеба хватит и ничьи, чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Сегодня чего-то у меня не хватило времени в обзоре газеты отметить это достижение Апоэля Бершева, которая не может играть дома. У нас не проводят сейчас международные матчи. Играл на каком-то поле и выиграла Црвену Звезду. Так она, по-моему, называется, да, белградскую. Со счетом 1-0. Это важное достижение. Главное продержаться во второй игре. Можно их поздравить уже. В России группа называется «Иванушки». Как бы подобная группа называлась бы у нас в Израиле, написал счастливчик. Ну, я представляю вам варианты для фантазий. Так, вчера у Марианы Беликой задавал вопросы своей дилеммы, пишет нам господин Зугин. Добрый вечер, Марианна, шалом, Игорь Газарх. Я израильтянин. Я не понимаю, почему вы их сюда посылаете, эти вопросы. Я израильтянин из Крыма, Керчи, там, где Багировский ров, где гитлеровцы уничтожили 7 тысяч евреев, их семья, их тема, Холокост близка мне. Я знаю, как вы также ненавидите создающийся Зеленским на новом Украине пантеон героев, кровавых убийц, евреев, иудеев, чуфутов, крымчаков, караимов, хазар во время Второй мировой, но и правительство РФ во втором сообщении, поддерживающее режим аятоллы Ирана, цель которых уничтожение Израиля, родина моих 4 детей, вызывает у меня недоумение, особенно после Холокоста современности 7 октября 23 года, Черной субботы. Я сионист библейский, танахический, как страны к Израилю, так и Бог творец к ним. И получил настоящий еврейский совет. Израилю выгодно с Россией, будем делать гешефт с Украиной, значит гешефт с Украиной. Надо разводить всех по уму. Зугин. Потом он прислал линк на YouTube программы, написав последние три минуты передачи моей. Зугин, зачем вы в программу PM присылаете вопросы и ответы, которые были в программе Марианны Беленькой? С какой целью? У меня к вам все тот же вопрос. Я прошу прощения у тех, кто, может быть, решил, и не может быть, а на самом деле, что я с некоторым пренебрежением читал вот эти тексты про Холокоста. Я это сделал потому, что Зугин об этом нам пишет в той или иной форме в 150-тысячный раз. И поэтому я уже проскакиваю эту тему. Я задаю все тот же вопрос господину Зугину. Может ли он нам в эфир написать что-то положительное, вызывающее положительные эмоции? У него пока это, по-моему, ни разу не получалось. Ну нельзя же так пытаться портить настроение всем нашим радиослушателям. Одной темой, на которой вы постоянно сидите, господин Зугин. Попробуйте сменить пластинку. Мой призыв к вам. Вы знаете, что я сначала просто прошу и призываю радиослушателей, зациклившихся на одной теме, сменить пластинку. Сначала я прошу. Так. Следующее. Испытание самого себя. Мало ли что пригодится в жизни. Всякое может быть. А, это вам Рюдзаки ответил, зачем он делает стрим 48 часов. Сам себя хочет проверить. Проверяет до такой степени, что мозг отключается. Я не совсем понимаю, зачем это нужно, но дело ваше. Игорь написал: мразея наших политиков нет ничего. Мразея от слова мразь, я так понимаю. Проститутки по сравнению с ними светлые и порядочные существа. Этот уже неуважаемый мной либер-пирожок объявил осквернение памятника сына моей знакомой в Бершеве ненавистью к русским. Ну не козлина. Понятно, что дело рук арабов-бедуинов. Бля, как можно быть такой мразью? Неужели выборы выключают элементарную порядочность? Мама погибшего героя дважды попала в больницу. Первая, когда осквернили памятник. Второе, когда в Эвор пришло говно от либер-пирожка. Игорь. Значит, уважаемый Игорь, я вообще не знаю, о чем вы нам написали, кто это там что, кто что. Но если вы будете пользоваться такой лексикой, присылаемой к нам в эфир, я не смогу читать ваши сообщения. Вам надо как-то выбирать другие слова для определения тех, кто вам не нравится. У нас есть какая-то граница, ниже которой я опускаться не могу позволить никому, и вам в том числе. Учтите, пожалуйста, на будущее. Уважаемый ПМ, мне почти 54 года, я всю жизнь во что-нибудь играю. 6 лет в шахматы, шашки, а также в игровые автоматы за 15 копеек за игру. И книги тоже читаю. Одно другому не мешает, узбекский офицер. Уважаемый узбекский офицер, я на это и надеюсь, что родители должны внушить детям, что есть время потехи, делаю, когда там час потехи, делаю время и так, что наряду с играми в компьютерах, там, в планшетах и в мобильниках, надо находить время, например, для чтения книжек. Это дело полезное. Есть замечательная фраза, которая, по-моему, актуальна и сегодня, что те, кто читают книги, в будущем будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Просто вместо телевизора надо поставить мобильный телефон или планшет. Реклама сейчас.
2: Реклама. Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
3: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Филиалы ДАКС «Ришон Ли Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
7: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
10: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
9: Евгений Забежинский.
11: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио.

Jonas Brothers были в нашем эфире. Сейчас мы продолжаем 33 минуты. Я еще хочу сказать одну маленькую деталь про детей, которых я только что упомянул. Значит, первое мое замечание было, ну, со знаком вопроса. Не то чтобы я их там в чем-то критикую. Я просто спрашиваю сам себя, как будет развиваться это поколение. Куда оно будет развиваться? В какую сторону? Но есть еще одно наблюдение, которое сейчас я подумал. Из этих четырех детей, на которые я их смотрел, они сейчас уже разбежались куда-то. Один дочь сын гомосексуальной пары. Одна дочь лесбийской пары. Одна дочь или один дочь американки. И второй. И четвертая дочь, по-моему, одного из наших коллег. Они все общаются друг с другом. У них нет никакого предвзятого отношения друг к другу. Они все вместе играют, все вместе общаются. У них единое общество. В отличие от взрослых, которые часто разъединяются на основе там того, другого, третьего или четвертого. В этом плане с детей надо брать пример, я считаю. 34,5 минуты 13-го. Дальше сообщение. Батька Махно написал нам вот что. Добрый день, уважаемые ПМ и радиослушатели. Батька Махно, значит, он у нас ярый футбольный болельщик. Сегодня он написал вот что. Отшумели баталии зеленых полей Северной Америки, и мы возвращаемся в наши футбольные Палестины. Прежде всего, хотелось бы поздравить футбольный клуб Маккаби из Хайфы с первой победой в этом сезоне, пусть даже над Иронией Твери. Смайлик. И пусть даже в ничего не значащем кубке Тото, но вот новое бразильское приобретение клуба Бруниньо забил шикарный гол. Присмотритесь к этому пареньку. Также хотелось бы отметить волевую победу АПЛ Бершева над Цервена Звезда из Белграда. Просто уму непостижимо. И также пожелаем успеха Макаби Тель-Авив, АПЛ Тель-Авив и, конечно же, столичному Битару. Это команды, которые принимают участие в международных турнирах футбольных. И все прошли первый этап и теперь взялись за второй, как я понимаю. По скриптум, пишет Батька Махно, начал пользоваться специальными знаками для обозначения эмоций, как вы и просили. Слушайте, ну специальные знаки, знаете, когда нужны? Когда вот написана какая-то строчка. Я же не вижу ваше выражение лица. И я не совсем понимаю, человек шутит или серьезно говорит. Вот тогда надо обозначать, что это, мол, смайлик, это ирония, сарказм или еще что-то. Вот, но я присоединяюсь к вашим пожеланиям успеха нашим футбольным командам, чтобы они дальше шли вперед, преодолевая своих соперников. Антиарсават. Вчера в рамках предварительного этапа Лиги Чемпионов состоялся матч между бельгийским Юнион Сент-Желуаз и норвежским Буде Глимт. Как известно, за клуб из страны лучшего шоколада в мире выступает Анан Халайли, израильский араб-мусульманин, а за норвежцев выступает Никита Хайкин, наш русский пацан, родившийся в Наарии. Так вот, комментатор Пятого канала назвал Халайли израильским игроком, а Никиту Хайкина наполовину израильтянином. Ничего удивительного, для левацкой журналистской бранжи араб-мусульманин является гораздо больше израильтянином, чем наши пацаны. Всем здоровья, Антиарсават. Уважаемый Антиарсават, у меня к вам такой же призыв, как к господину Зугину. Ну, присылайте нам хотя бы иногда сообщение с положительными эмоциями какой-то. Ну, нельзя же все время минус, минус и минус. Я вам уже об этом говорил. Мне кажется, вы даже когда захотите, у вас все равно не получится. Из-за вашей подписи, Антиарсават. Ну, может быть, преодолеете себя и пришлете нам что-нибудь приятное. Хотя бы через раз. А? Программа PM для того, чтобы улучшать настроение радиослушателям, а не ругаться. Постоянно причем. Шалом. Вчера Хаим, он же Рау, в которую вы каждый год поздравляете 14 марта, выиграл в программе «Кот Зерницкого». Там он поблагодарил вас, что нашел работу много лет тому назад. Спасибо вам, Тарана. А, серьезно? Ну, приятно, слушайте. Отлично. Надеюсь, понравится работа и будет его устраивать. Дед Изя во втором сообщении. Еще сегодня юбилей у альбома, который находится в списках величайших альбомов всех времен. Альбом, подаривший миру величайшие хиты. Альбом, который считается поворотной точкой в истории музыки. 5 августа 1966 года вышел альбом The Beatles Revolver. Ровно 60 лет тому назад. Yellow Submarine, Eleanor Rigby, Got to Let You Into My Life и другие все 14 композиций с этого альбома шедевры, навсегда вписанные в историю музыки. Напоминает нам дед Изя о событии, произошедшем 60 лет тому назад. Папа Миша, добрый день.
Павел Михайлович, это папа Миша. Хочу поделиться с вами несколькими приятными моментами. Вот как приятно, что вы делитесь приятными моментами, в отличие от некоторых наших радиослушателей, которые делятся постоянно неприятными моментами. Черт побери. Спасибо вам, папа Миша, заранее говорю. Не знаю, что там дальше будет в тексте. Читаю. Сегодня отпустили домой из Милуима до воскресенья. Заехал помыть машину. Так ребята на мойке отказались брать деньги. Помыли машину бесплатно. После этого зашел в цветочный магазин купить цветы своей любимой жене. Был в форме, грязный, с оружием. Продавщица тоже отказалась брать деньги. Сказала, что это минимум, который мы можем сделать для наших солдат. Это было очень приятно, папа Миша. Слушайте, низкий поклон вам и вот этим всем, кто вам предоставили услуги или там цветы дали бесплатно. Это Израиль, детки. Это вот это Израиль. Отлично, папа Миша. И отлично этим людям, которые пошли вам навстречу. А что, жизнь у нас такая, что есть чему радоваться, спрашивает Игорь. Представьте себе, Игорь, есть чему радоваться в нашей жизни. Если вам не хочется радоваться, так не радуйтесь, дело ваше. Во-первых, это вредно для здоровья, для вашего здоровья. Во-вторых, не пишите нам грубые слова в эфир. Найдите замену. Даже если вам в этой жизни, как вы пишете, радоваться нечему, в отличие от большинства жителей нашей страны, у которых есть причины для радости. Это Зиберт. «Давай на самый верх». Новая ее работа в нашем эфире.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азухэры Хашива 9.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама.
6: Библиотека PM.
7: По-настоящему самый близкий человек – это тот, который знает твое прошлое, верит в твое будущее, а сейчас принимает тебя таким, какой ты есть. Фридрих Ницше.

Bad Boys Blue, конечно же. Kisses and Tears, слезы и поцелуи. Слезы и поцелуи. Бывает такое в жизни тоже. А, еще сообщение. Слава в Фейсбуке. Всем привет. После вчерашнего вашего, Павла Михайловича, высказывания про мистера Трампа, когда он был президентом США в прошлой каденции, кроме всего прочего, вы забыли упомянуть про сделку века с фанфарами и фейерверками. И я стесняюсь спросить, где она? Про нынешний Совет мира я промолчу. Всем нам терпения, здоровья и благополучия. Слушайте, ну, сделка века включала в том числе и аврамические соглашения. Результат их какой-то есть. Они не нарушены, не разрушены и не разорваны. Объединенные Арабские Эмираты после этой сделки века, сколько десятков, а может быть уже сотен тысяч израильтян ездили отдыхать туристами в Дубай и в Абу-Даби. Это результат. И там, кроме них, еще, по-моему, Марокко участвовало, еще какая-то страна участвовала. Так что какой-то результат от сделки века. Она была, правда, больше, она шире там, но кое-что осталось. Про нынешний Совет мира я ничего пока сказать не могу. Он за дело еще как следует не взялся. Он вообще только начал работать несколько дней тому назад. Создан он был несколько месяцев тому назад. Начал как-то действовать активно несколько дней тому назад. И судить как-то о результате его работы вообще еще рано. Павел, а праздничная программа на четверточок Первого радио в октябре уже подготовлена? Так как имя Иван — это исковерканное Йоханан, то группа Иванушки в Израиле логично назвалась бы Йохананушки. Сержант написал. Слушайте, я насчет программы не знаю. Готовится, по-моему, что-то. Еще рано судить. Шалом. Самая большая шишка на Первом радио. Был в запое со 2 августа. Был день ВДВ. Сегодня вышел из запоя с Божьей помощью. На улице жарко, пейте пиво холодное. Если бы пиво было твердое, я бы его грыз. Заклинатель Кураги. Он почему-то считает нужным сообщать нам о том, что он был в запое. Что, ничего другого в жизни не происходит интересного, уважаемый заклинатель? Жаль, если так. Так. Также батька Махно во втором сообщении: пожелаем победы футбольному клубу амстердамскому Аяксу с нашим шикарным Оскаром Глохом, и заодно передать привет отцу Оскара Глоха Максиму Глоху за то, что воспитал такого прекрасного сына. Ну, Оскар Глох — один из наших футбольных звезд, да. Наблюдательный, что-то новое. Я был в отпуске 4 дня в Милуиме, тоже был в форме с оружием, пошел мыть машину. У меня не то что деньги, у меня вдвойне забрали. 80. Ну, на заправках тоже работают разные люди, наблюдатели. Добрый день, ПМ. На заправках и на мойках, я имею в виду. Опять хочу в Грузию. Какая-то прекрасная, чудесная страна с ее удивительными людьми и пейзажами. Появились новые друзья. Всем хорошего дня, мира и спокойствия. Виктор из Ашкелона. Я тут пытаюсь найти предыдущего сообщения, сообщение о том, когда он был. Позавчера прилетел из Грузии, сообщил он нам 16 июля. То есть он в середине июля был. Слушайте, скоро будут сентябрьские праздники. Что у нас там? Сентябрь. Значит, Рош Ашана. РФ Рош Ашана в пятницу в Шиши. 11 числа. Потом суббота. Жалко, пропадает выходной день. Но потом воскресенье выходной день. И поэтому, если вы в четверг улетите, то на 3 дня можете побывать в Грузии. Why not? Как говорят китайцы. Если опять хочется, вперед. Добрый день. А потом еще праздник Суккот будет, извините меня. Уже в конце сентября. Добрый день, ПМ и радиослушатели. Павел, мне нравится ваше мировоззрение. Ваш призыв к добру и позитиву обязательно дойдет до каждого слушателя, но возьмет время. Вам я желаю терпения, а всем остальным, чего им не хватает для полного счастья. Обязательно любите и будьте любимыми. С уважением, Жека Гур. Слушайте, Жека Гур, я не перегружу сейчас программу, если я спрошу наших слушателей, чего вам не хватает для полного счастья, чтобы вы написали. Кроме денег что-нибудь напишут люди? Господа, чего вам не хватает для полного счастья? Спрашиваем я и Жека Гур. Напишите или в Фейсбуке, или отправьте на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Ну, не как Шура Балаганов, который сначала инстинктивно сказал 3 рубля 33 копейки.
Так это подумайте немножко. 054-2070-800. Дальше. Дмитрий Крымский. Добрый день, Павел. Добрый день. Павел, скажи мне, что такое добро? Я делал на моей машине эвакуацию с севера без многоточия. А сегодня позвонил, и можно к вам приехать отдохнуть за деньги? Ответ: мест нет. Тогда в следующий раз ответ мой. Слушайте, уважаемый Дмитрий Крымский, люди бывают разные. Есть и такие. Если ответ, который вам не понравился, ломает ваше отношение к людям, то это плохо. Невозможно сломать. Есть разные люди. Вы думаете, что везде всегда вам пойдут навстречу? Нет, вы же не первый день живете. Знаете, что не так? Главное верить в добро. Не замечать плохое, а отмечать хорошее. Потому что некоторые люди отмечают плохое, на это реагируют, об этом пишут, а хорошее перешагивают и идут дальше, не обращают внимания. Вот и все. И это добро, которое внутри каждого человека, и сломать которое нельзя. Доброта по отношению к окружающим тебя людям. Добрый день, Павел Михайлович. Вот прям не знаю насчет детей. Вот у меня двое подростков. Один домосед, постоянно в компьютере и самостоятельно ничего не читает. Другая постоянно хугим, подружки. Хугим, в смысле, кружки. Тоже много в играх, но и разные читает. И как ни странно, обоих хвалят учителя с оценками, все хорошо. Надеюсь, и дальше все будет у них хорошо, Юра. И я надеюсь, что у них дальше будет все хорошо, Юра. Так и должно быть. В семье обычно два человека одних и тех же родителей, два ребенка, рождаются с разными характерами. Это частое явление. Главное, чтобы они успели преуспели в жизни, чтобы им было интересно, и чтобы их поддерживали родители. Меньше ругали, а больше поддерживали. Другими словами, чтобы родители их любили и проявляли эту любовь постоянно. То же самое родители получат, когда дети вырастут. Это проверенная схема, господа. Максим Леонидов музыкально завершает эту часть нашего эфира.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
8: Ехав на эфир, терзали смутные сомнения. А вспомнишь ли ты, Сава, как это все происходит? Приезжаешь сюда, и как с ездой на велосипеде. Если один раз научился, то, в принципе, это на всю жизнь.
7: Владимир Савостов.
9: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Багаз заморозил переводы сотен миллионов шекелей ультраортодоксам. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Багаз создал временное постановление о приостановлении бюджетных переводов, которые вчера осуществил финансовый комитет Кнессета, в свете нарушений, которые предположительно имели место в ходе процесса. Напомню, что вчера, в частности, был утвержден перевод 26 миллионов шекелей на программу предотвращения отсева учащихся ИШИФ из системы образования, 16 миллионов на повышение финансирования групп продленного дня в ультрарелигиозных детских садах и начальных школах, повышение окладов воспитательниц в зависимости от стажа и другие нужды. Также ожидалось, что сегодня состоится дополнительное заседание финансовой комиссии, которая должна утвердить еще серию бюджетных трансферов на нужды харидим. Бойцы бригады «Цинханим» обнаружили на юге сектора Газа подземный объект, в котором хранились десятки ракет. Об этом сообщает пресс-служба ЦАЛЯ. Объект был уничтожен при участии инженерных подразделений дивизии «Газа» и бойцов спецподразделения «Ялом». Армия опубликовала видеозаписи, сделанные камерой служебной собаки подразделения «ОКЕЦ» внутри подземного сооружения, а также кадры его уничтожения. США и Иран прорабатывают новую версию меморандума о взаимопонимании, заключенного в июне, с особенным вниманием к вопросам судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает издание National со ссылкой на пакистанский источник. США и Иран ведут работу над новыми условиями договоренности с целью модернизировать заключенное в июне рамочное соглашение с приоритетом для пунктов по теме движения в Ормузском проливе, сообщает издание. По словам источника, непрямые переговоры находятся на продвинутой стадии. В основном, отметил собеседник издания, основное внимание сосредоточено на том, чтобы открыть Ормузский пролив и держать его открытым. Служба «Магенда Витадом» обратилась с призывом к населению немедленно обратиться в пункты сдачи крови по всей стране в связи с острой нехваткой крови для переливания. МАДА предупреждает, что запасы крови в Национальном банке крови сократились до низкого уровня, в то время как спрос со стороны больниц и ЦИАЛя продолжает оставаться неизменным. Организация подчеркивает, что в любой момент в переливании нуждаются онкологические больные, роженицы после сложных родов, пострадавшие в ДТП, раненые бойцы ЦИАЛя и многие другие, чья жизнь зависит от наличия крови. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

Elton John и Britney Spears. Hold me closer. Так, добрый день, уважаемые дамы и господа. Программа PM на Первом радио, 89.1 FM. Среда, Йом-Реви, 5 число. Время 6,5 минут 14. Мы продолжаем. Ну, напоминаю, как обычно, у вас 25 минут для отправки сообщений в сегодняшний выпуск программы. Если есть чем поделиться, я вам предлагаю чем-нибудь поделиться. Или задал вопрос, что вам не хватает для счастья, тоже можете написать. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправив ваше сообщение на номер 054-2070-800. 054-2070-800. Алекс Просвещенный пишет нам вот, что: уважаемый ПМ, вы задали очень важный и сложный вопрос. Кем вырастут наши дети? Главное, чтобы они остались живы в наших условиях войн. Образование перейдет в гаджеты. Они будут управлять миром и искусственным интеллектом на базе знаний, полученных в реформированных школах и университетах. Мозги детей наполнены в тысячи раз эффективнее, чем у родителей. Главное — их направлять в нужное русло. Алекс Просвещенный. Алекс Просвещенный, значит, я надеюсь, что будет так, как вы написали, что дети будут управлять, когда вырастут, управлять миром и искусственным интеллектом, а не искусственный интеллект будет управлять людьми через 20 или 30 лет. Это раз. С чего вы взяли, что у них мозги наполнены в тысячи раз эффективнее, чем у родителей? Я с этим не согласен. У них просто доступ к информации сегодня у родителей такой же, они просто быстрее это делают. Они могут вам достать любую информацию за 20 секунд, все, что вы хотите. Это да. То есть доступ к информации у сегодняшних детей намного, вот он в тысячу раз больше, чем у детей 30 лет тому назад, 40 лет тому назад, 50 лет тому назад. Это да. Главное — их направлять в нужное русло. Смотрите, родителям не всегда удается направить детей в нужное русло, я считаю. Иногда дети сами ищут себя, иногда подолгу ищут себя и свое русло. То, что родители должны делать, это поддерживать их в этих поисках. Как я уже сказал, любить их. Быть базой для них. Не говорить им: ты не этим занимаешься. Чё ты знаешь, чё ты... Мол, тут вот не то. Я вам рассказывал анекдот на эту тему. Как папаша... Мы сегодня о футболе говорили. Отец посмотрел футбольный матч какой-то международный, и там рассказывали, сколько стоят игроки какого-то известного европейского клуба, сколько за них заплатили, там десятки миллионов долларов, евро и так далее. Он заходит в комнату своего мальчика, школьника, тот сидит обложенный учебниками, какие-то графики, книжки. Он говорит: что делаешь, сынок? Папа, уроки учу, папа, уроки. Он подходит к нему, подзатыльник как дал, уроки он учит. Пошел бы лучше в футбол поиграл на улице. Вот это вот, понимаете, вот не надо детей куда-то направлять. Они сами, можно помочь, но не насильно. Это надо быть очень осторожным. Главное — их любить, еще раз. Наш слушатель из Афулы, как он сегодня представляется? Капер из Афулы. Всем привет, ПМ и охламонам, кто верит в израильский футбол. Потом он обижается, что я не читаю его сообщения, когда он оскорбляет наших радиослушателей. Охламонами их называет. Уважаемый Капер, против вас будет водиться диктатура и все, что вы хотите, если будете такие вещи писать про наших слушателей. Дома, Кохава, дом, Белград, вынимать в одну калитку. Слабые чемпионы Израиля 3-0. Я не эксперт по израильскому футболу, но вы увидите, это Лига Г. Капер из Афулы. Вот как написано, так я вам прочитал. Если вы не поняли, я не виноват. За платой вы человек, ПМ. Сами призываете писать что угодно, но сами не читаешь. Диктатуры, как всегда, золотой. А, золотой вы написали. Понятно. Ну, если вы будете оскорблять наших слушателей, тогда будет диктатура, да, для вас. Не совсем в тему по вашему вопросу, но близко. Проверено на многолетнем собственном опыте. Когда-то у кого-то подслушал. Один из рецептов счастья — никогда не задавайте вопросы, на которые не хотите знать ответы. Работает, сержант. Иногда желание знать ответы, любопытство пересиливает знание того, что лучше этот вопрос не задавать. Есть такие ситуации, сержант, согласен, в жизни. Но по поводу «никогда» я против слова «никогда» в жизни. В жизни может быть все, что угодно. Так, это были фейсбучные сообщения. Я перешел уже в WhatsApp. Добрый день, Павел.
Моя жена завтра улетает в Грузию, в Батуми на 2 недели. А я через неделю на неделю. Вместе возвращаемся, жду не дождусь Саши Ашкелон. То есть вы оставляете на неделю одну в Грузии с грузинами? Слушайте, шикарно. Грузия прекрасная страна. Там прекрасные люди. Доброжелательные, добродушные, душевные. Шикарная поездка у вас будет, я не сомневаюсь просто в этом. Молодцы. И самая фишка такая классная в Грузии. Лететь 2 часа, там 2 часа 15 минут, раз, и ты в Грузии. Всем привет. Грузинское посольство должно мне выделить премию в виде бутылки чачи. Всем привет. Что мне не хватает для полного счастья, так это тишины от жены. Хотя бы первые полчаса после того, как я пришел домой, дринка. То есть вы пробовали с женой говорить на эту тему? Что, не помогает? Ну, может быть, как-то надо ее убедить, там, я знаю, плакат какой-то повесить, заходите в дом и берете плакат в руки, показываете ей. Прошу полчаса тишины. Дайте прийти в себя. Ну, не может быть, чтобы человек не пошел нам навстречу, вам навстречу, если только специально она не делает. А правильно говорится, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Ой, ну ладно, все по-разному. Мало, большинство пословиц и вот этих разных афоризмов, поговорок, это все красивые слова, за которыми ничего не стоит. Аркаша, я и так счастлив, мне ничего не надо. Слушайте, прекрасное состояние у Аркаши. Ничего не надо для полного счастья, он и так счастлив. Сообщение в программу PM.

Всем здоровья, Антяр Сават. Уважаемый Антяр Сават, мне кажется, что не понимающий здесь один человек, это вы, который не понимает, что это самые важные сообщения, что вот тот человек поел бутерброд, посетил Баку и любит свою жену. Это самые важные в жизни сообщения. Вы этого, к сожалению, не понимаете. И мне жаль вас, вот я вам честно скажу. Вы не понимаете, что в жизни главное у людей. Марк Оригинал, вам, дорогие первые радиослушатели, от всей души рекомендую, советую на выходные или в другое любое время посмотреть добрый, душевный, комедийный, ностальгический с очень интересным сюжетом экранизацию художественного фильма «Облако рай». Премьера фильма состоялась в 1991 году, а песня из этого фильма, которая называется «Облако рай», тоже очень душевная, сердечная. Всем хорошего просмотра, добра и душевного тепла. Марк Оригинал, знаете, в чем проблема? Когда рекомендуют фильм 30-летней давности, столько нового кино, когда ты разрываешься, чтобы посмотреть что-то новое или что-то уже проверенное временем. Каждый решает по-своему. Добрый день, ПМ и радиослушатели. В нашем доме радость. Наш сын пошел в армию. Когда пришел на призыв, сказали, настоящие танкисты забрали в танковые войска. И еще о доброте. Если делаешь добро от чистого сердца, то не жди благодарности, она сама тебя найдет. Ведьма, подпись. Я согласен с вами, уважаемая ведьма. Если ты делаешь добро, это не значит, что ты делаешь это ради чего-то, надеешься получить в ответ. Если ты надеешься в ответ что-то получить, это уже не добро, это сделка, которую ты осуществляешь. Совершенно. Оно, может, и не найдет и человека, но ты сделал добро. Мне кажется, люди делают добро в первую очередь для себя. Они себя чувствуют человеками, людьми, когда делают добро другим. На них наскакивают некоторые ворны, говорят, зачем ты помог ему? Он попрошайка, тебе не надо было этого делать, надо было по-другому. Вот не надо на таких обращать внимание. Надо делать добро. И наполнять добром свое сердце. Вашему сыну безопасной службы от нас всех ему низкий поклон. И чтобы возвращался домой живым, невредимым, здоровым и возмужавшим. Небольшой привет Моргансу, Кода Хилейшину, Хата Олди, Наки, Александру, Чипаринке, Лорду Римбославу, Пульсару, FDFG и мистеру Томми. Кто это? Что это? Зачем? Это Рюдзаки. Рюдзаки, может, не надо приветы передавать через нашу программу? Сегодня, по вашему совету, иду смотреть с женой Одиссею в Планет Иш. Конечно! Это must see. Уважаемый батька Махно написал. Только учтите, фильм идет 172 минуты, по-моему, что-то. Да еще журнал. То есть будьте готовы. Но я просмотрел, я не заметил это время. Потому что фильм зрелищный, увлекательный. И кто еще не был, то вперед. Шалом лекулям. Направлять детей, конечно, нужно, но очень сложно. Я с вами согласна. Главное любить. Но именно любить, а не заменять любовь и внимание всякими подарками. А мне бы хотелось обычной рутины и спокойствия, чтобы можно было просто жить, радоваться простым вещам и не бояться, что вдруг завоет сирена и что-то свалится сверху. Гекса, всем мира и добра. Уважаемая Гекса, вот любовь к детям и так, как ее проявлять, это в наших силах. А вот если что-то свалится сверху, это не в наших силах, к сожалению. От нас с вами не зависит. На сегодняшний день. Некоторые считают, что 27 октября от нас будет что-то зависеть. Может быть, может быть. Может быть, да. Так, возвращаемся к музыке. У группы Тиквашеш я нашел песню, называется «Шутафим Ленецах». То есть вот «Партнеры навсегда», так можно перевести. «Партнеры», еще кто-то там. Главное, что навсегда. А Тиквашеш.

0: Это позывные загадки. Традиционное, если так можно выразиться, мероприятие во второй части программы PM. Для тех, кто любит отгадывать загадки. Или узнавать что-то новое. Обычно, часто, загадка — это не просто загадка и ответ на загадку, это еще какая-то новая информация, которую я хочу с вами делиться. Поговорим о спорте. Олимпиада в Мехико. 68-й год. Значит, там была одна сенсация. Чернокожий американец Боб Бимон прыгнул в длину настолько, что приборы, которые измеряли длину прыжка, были рассчитаны на максимум 8 метров 60 сантиметров. Он перепрыгнул эту вообще показатель. Приборы отменили, замеряли этим вот. Метром замеряли. Он прыгнул на 8,90, на 55 сантиметров увеличил рекорд. И это вызвало, ну, я не знаю, представляете, что был на трибунах. Боб Бимон. Прыгнул, называли, что это прыжок в 21 век. Его рекорд побили только через 23 года, в 91 году. 8,90. Но это не была единственная сенсация Олимпиады в Мехико. Соотечественник Боба Бимона, один американец, тоже совершил сенсацию в области, ну, как она называется, королева спорта, да, легкая атлетика, я уточню, королева спорта, совершил что-то из ряда вон выходящее на этой Олимпиаде Мексика. Он совершил первый, а потом все стали это совершать. Вот как вы думаете, о чем это я тут вам пытаюсь там туман навести в эфире? Если кто-то помнит, любители спорта, истории спорта, то звоните нам по телефону 07-52-891, 07-52-891, и расскажите нам и другим радиослушателям, про что я вас спрашиваю. Так, наш слушатель Зафулы прислал второе сообщение. Спасибо, PM, что прочитал. Я не знал, что охламон — это матерные слова. Извините, у меня через месяц будет тест на авто. Твари подняли цены на 300 шекелей. Буду сам менять рефидут Блалим и делать типуль. С уважением, механик из Зафулы. И надо будет купить две новые шины, так как минимум 1000 шекелей. Вот так. Значит, охламон — это не матерные. Матерные слова — это особая группа слов, которые вообще бы я в эфире читать не стал. Но это грубое слово и оскорбление. Примите это к сведению. Я допускаю, что вы как не носитель родного русского языка можете допускать, ну, охламон — это может быть чудный человек. Нет, это грубее. Это типа чмо, что-то вот такое, вот, если вам знаком смысл этого слова. Так, дальше. Дмитрий Крымский. Извините за третье сообщение, но если бы сегодня вдруг отрубили интернет и телефон и свет, хотел бы я посмотреть, кто выживет. Молодые точно нет. Дмитрий Крымский. Все бы превратились в читателей. Вечером читатели при свечах были бы. Стали бы читать книжки. Но долго бы так человечество не продержалось бы. Нельзя изменить ход истории. В том числе и в области технологий. Ну вот нельзя. Она все равно будет прорываться и идти дальше по уже проложенному руслу. Что ты тут не делай. Рита Роза, доброго денечка. Хочу посоветовать посмотреть интересный фильм «Вместе до конца». Первый сезон, США, 26-й год. Значит, подождите. А, это два, наверное, фильма, да? Первый «Вместе до конца», первый сезон. А второй «Ride or Die», «Гони или умри», боевик. Комедия, приключения. Хорошего всем настроения. Рекомендация от Риты Розы. Рита Роза, спасибо за то, что не забываете дать нам рекомендации. Есть у нас звонки. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Саша. Я хотел бы дать ответ на ваш вопрос.
0: Давайте, Саша.
1: Очевидно, речь идет об американском прыгуне в высоту Дики Фэсбери. Его знаменитом прыжке Фэсбери Флоп.
0: Подождите, вы что, вы были на Олимпиаде в Мексике, что ли, в 68-м году?
1: Да нет, я смотрел по телевидению.
0: Как вас зовут?
1: Саша.
0: У меня особенность какая-то странная, что я с первого раза имя не запоминаю, а со второго запоминаю надолго. Правильный ответ, господа. Дик или Роберт Фосбери прыгнул спиной к планке в прыжке в высоту. Это было впервые. Он до этого прыгал там на соревнованиях в Америке, студенческих. Сначала его пытались отговорить, говорят, ты с ума сошел, ты куда? Потом, когда он стал показывать хорошие результаты, ему разрешили. И в результате он так прыгнул на Олимпиаде. Он побил олимпийский рекорд, но не побил рекорд Владимира, по-моему, Блюмина, который был больше, выше, скажем так. Но олимпийский он побил и стал олимпийским чемпионом. А после него так стали прыгать вообще все практически. Это прыжок спиной к планке горизонтальной. Между прочим, человек приземляется на плечи, как бы вот на плечами и головой приземляется на маты. И я читал, когда изучал вот эту тему, что один из спортсменов такого типа говорил, что раньше, там лет за 20-30 до этого, Чарльз Дюмас говорил, он был ведущим прыгуном в 50-е годы. Он сказал, что в наше время так прыгнуть нельзя было, потому что тогда были или вместо матов мягких ямы с песком или опилками. Если бы люди так приземлялись, они бы тебе ломали шеи. Тогда это было невозможно. А в 68-м уже стало возможно, потому что стали класть маты с наполнением из вспененной резины, которая обеспечивала мягкое приземление на спину. Саша дал правильный ответ. Роберт Фосбери впервые на Олимпиаде в Мексике прыгнул спиной в высоту, там, по-моему, на 2,20 с чем-то там, 2 и так далее, и стал олимпийским чемпионом. Саша, ваша музыкальная заявка.
1: Хотел бы послушать песню, которую не слышал по радио уже больше 50 лет.
0: Так.
1: Впервые я ее услышал на радиостанции «Маяк», передачи на всех широтах, которую вел Виктор Татарский. Андриано Челентано, «История до моря».
0: Подождите, это же на итальянском вы мне сейчас говорите, правильно?
1: Это на итальянском, «История до моря».
0: История любви, что ли? Вот так вот ее как бы впрямую, ну, если перевести, да? Слушайте, а вы уверены на всех широтах? По-моему, Виктор Татарский вел передачу под названием «Запишите на ваши магнитофоны».
1: Или... Это было сначала, она так называлась. Ага. Она называлась «На всех широтах».
0: «Стори де Амора Челентано». Я надеюсь, что мы ее найдем. И после 50-летнего перерыва вы и все остальные послушаете эту песню в нашем эфире.
1: Спасибо большое.
0: Вам спасибо, Саша. Всего доброго вам. Хорошего дня. Бай-бай.
2: Реклама. Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Жаркое лето в «Центркар». Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
2: Реклама. Голоса Первого радио.
5: ЗФ Ханин. Ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
6: Ну какой тут может быть комментарий?
7: Не знаю. Не знаю.
6: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
5: ЗФ Ханин.
8: Первому радио 25 лет.
9: Первое радио.

0: Инна написала: «Добрый день, как я люблю поэзию Пастернака. Алла Борисовна классно поет. Всем отличного настроения». Классно исполняет. Так, Павел, это как бы двойное название фильма. Есть еще фильм «Вместе навсегда», но это «Россия мелодрама». Подожди, двойное название, в смысле «Вместе до конца» и «Гони или умри» — это одно, это один и тот же фильм, что ли? Первый сезон, то есть это не фильм, а сериал, если первый сезон, 26-го года, рекомендация от Риты Розы. Окей, разобрались. Так, дальше. Ира, Павел, у меня есть знакомая, которая любит делать добро, хорошая женщина, но вот в чем проблема, она мне на почве своей душевной душевности бесконечно что-то навязывает. Она, честно говоря, меня просто этим достает. И вот как такому человека остудить, как такого человека? Уж неудобно сказать. Человек тебе, так сказать, с распростертыми объятиями, со всем сердцем, но иногда слишком навязчив бывает. Что? Я ситуацию не знаю, ничего вам подсказать не могу. Вы должны сами найти как-то какой-то намек ей сделать, что, в надежде, что она его поймет. Доброго дня, Павел. Мне для полного счастья нужен мир. Не думать, что я такая эгоистка, хочу, чтобы дети работали и в Милуим ходили, как раньше, чтобы ходили в отпуск, а не отменяли из-за Милуима. Миру мир, Аленка написала. Эдик Заждода. Добрый день. Вчера вернулись из Молдовы. Замечательная национальная кухня по разумным ценам. Кишинев стал по-настоящему европейским городом. Чисто, много красивейших парков, винодельни, монастыри. Рекомендую. Вот что Молдова-то у нас тут? Вот она. Что вот она вот тут? Я вам сейчас скажу, что я имею в виду. Грузия когда-то потратила деньги на рекламную кампанию для израильтян. И в результате наладился туризм, и очень много израильтян едет в Грузию. Там жилье, и недвижимость продают. И вообще Грузия прекрасная страна. Молдова наверняка тоже. Где посольство Молдовы? Вам что, не нужны израильские туристы? Вон нам написал Эдик из Аждода. Кишинев – чистый европейский город, много парков, винодельни, монастыри. Надо начать рекламную кампанию в Израиле, чтобы туда тоже летали. Передайте, пожалуйста, в посольство Молдовы. Так, добрый день, я Александр из Хадера. Изначально слово «охламон» означало «обжора». «Охель Амон» разъясняет нам. Наши слушатели знают все вообще. Доброго дня всем. Будучи 8-летним ребенком и живя под советским пространством, мои родители решили направить меня в музыкальную школу. По-моему, в каждой еврейской семье должен быть ребенок, который играл на музыкальном инструменте. Такая еврейская стигма. Так вот, я тягал аккордеон весом примерно 10 килограммов за 2 километра в музыкальную школу. Меня хватило ровно на месяц. Я сказал, что не хочу быть настоящим евреем. В итоге я в Израиле, дальнобойщик, гитара под шашлыки, шутки с друзьями и вспоминая прошлое. Очень радуемся. Всем хорошего настроения и удачи. Михаил из Рамадгана. А если вам кто-нибудь подарит аккордеон, Михаил? Вспомните детство или откажетесь? Или вы не успели научиться? Вика, добрый день. Павел, а что дети в телефонах? Это родители виноваты. Родителям хорошо, что ребенок сидит и не трогает их. Родители сами научили детей сидеть в телефоне, читать они уже не будут. Книжки, самое главное, телефон, компьютер очень вредны для здоровья, все знают это. Вика, ну что, ну родители виноваты, не виноваты. Ну разве с этим можно бороться, когда у тебя все сверстники с телефонами и планшетами? А ты что будешь? Этому невозможно противостоять. Это, может быть, как-то можно регулировать родителям. Противостоять этому, я считаю, невозможно. То есть надо ребенка в такие рамки закрыть, что он потом, извините меня, будет ненавидеть родителей. Ну, может, не ненавидеть, а недолюбливать. Скажет, что они надо мной издеваются. У меня всех у ребят телефоны, планшеты, мобильники. А я что? А меня за что? Что за родители такие, скажет он. И реклама сейчас.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
2: Реклама. Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Citywash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера. Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111.
13: Intelligo. 03-944-1111.
15: Реклама.
16: Первое радио всегда с тобой.
0: Слово «хунта» имеет у нас только отрицательную коннотацию. Некоторые политики внушили тем, кто их поддерживает, что у нас судебная хунта, которая всего лишь навсего выполняет свою работу и действует по закону. Они судебная хунта. Хунта там, хунта здесь, хунта тут. А что такое «хунта» в переводе с испанского? «Вместе» — хорошее слово. «Хунтос» — так называется эта композиция.

Последнее сегодняшнее сообщение, это Дима Маликов попросил его удивить. Юра написал: «Ох уж эти наивные люди, думающие, что их поколение сможет выжить без технологий. Что 50-100 лет назад, что сейчас, может, один из 100 и может выжить без технологий. Это как миф про лучшее советское образование. Как будто тогда не было двоечников и идиотов». Ну, да, мы никуда не денемся от технологий. Вопрос в том, куда они заведут человечество. «Ира, я работаю на уборках, а она с завидным постоянством звонит мне каждый месяц, предлагая работу у своих подруг, но я не нуждаюсь в этом». Ну так, Ира, смотрите, а вдруг у вас работа на уборке закончится, а она позвонит и предложит вам работу? Что, отказываться, сказать, больше мне не предлагай, пожалуйста, у меня все хорошо? Тут дело такое, щекотливое. «Батька Махно. История де Амора, слушаю уже почти 50 лет. Вообще у покойного отца, мира его памяти, на магнитофоне Яуза был этот концерт на бобине от Свемы. Я знаю ее наизусть на итальянском, не шучу. Спасибо радиослушателю, она играет у меня в машине минимум 3-4 раза в день, что раздражает мою жену, которая ее тоже знает наизусть. Из-за вас она ее знала. Если что, песня о любви, как всегда, неразделенной. Вы даже не представляете, как прекрасен Кишинев, его центральная артерия, проспект Стефана Чалмари». Так это посольство надо Молдовы у нас начать кампанию. Аэропорт в Кишиневе красивый, но маленький. В дни прилета и отлета только из Израиля было по 4 рейса. О! То есть летают все-таки немножко израильтяне туда. Вы что, Павел Михайлович, после такого марш-броска до музыкальной школы не то что играть, я его держать не могу, это про аккордеон. А если подарят, то я повешу его на стену и буду кидать в него дротики. Михаил из Рамадган. То есть вы его ненавидите, да, аккордеон, с детства еще. Павел, привет. Сейчас слушал сообщение, я из Молдовы. Я из Молдовы, поддерживаю связь с подругой. Вы знаете, что жизнь там не такая радужная для местного населения. Мне жаль этих людей. Молдаване хорошие, трудолюбивые люди. Мальвина. Ну так, смотрите, во-первых, для туристов это будет не такая жизнь, будет нормально. А во-вторых, чем больше будет туристов, тем больше будет доходы в казну у государства. И всем будет хорошо. И туристам, и стране, а потом и ее жителям, я надеюсь. Все на этом, уважаемые дамы и господа, заканчиваю. По-моему, я все прочитал, что пришло сегодня. Спасибо тем, кто откликнулся и писал. Как всегда, желаю сохранять спокойствие, несмотря на израильских водителей, некоторых единиц, которых есть на дорогах. Ну и терпение близким. Завтра услышимся в полдень. Бай-бай.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафалеля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Ставить пристрастным вино.
1: Дмитрий Гершинзон.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: Багац заморозил большинство переводов, утвержденных Финкомиссией Кнессета. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Высший суд справедливости издал временный запрет на реализацию решения финансовой комиссии Кнессета о переводе средств ультраортодоксальным учебным заведениям и Министерству поселенчества и национальных проектов. Судья Алекс Штайн постановил, что решение о переводе средств было принято с нарушением процедуры. Судья оставил в силе переводы, цель которых – обеспечить покрытие гражданских расходов в чрезвычайных ситуациях. Глава финансовой комиссии Ханох Мельвицкий опубликовал запись, в которой подверг решение Багаца резкой критике. Багац неисправедлив. Эту инстанцию необходимо закрыть и создать Конституционный суд, заявил депутат. Цель опубликовала результаты расследования теракта у деревни Таль, в котором погибли майор Юваль Эзра и капитан резерва Беная Умелет. Как установлено, поход в этот район был организован без необходимого согласования со службами безопасности. Расследование также выявило ряд серьезных просчетов в действиях военных. На место прибыли недостаточные силы, с опозданием были вызваны подкрепления и медицинские подразделения, а во время эвакуации Эзры смертельно раненый Беная Умелет несколько минут оставался без военных медиков. При этом в Цале отметили мужественные действия военнослужащих, благодаря которым удалось спасти мирных жителей. Все террористы были ликвидированы или задержаны. Причину гибели Беная Умелета расследование однозначно установить не смогло. 14-й канал подал в окружной суд Тель-Авива иск против партии «Демократия» во главе с Яиром Галаном. Телеканал требует обязать партию предоставлять его журналистам доступ ко всем мероприятиям, которые открыты для других СМИ, пишет Айс. Поводом стал отказ допустить съемочную группу 14-го канала на мероприятие по случаю праймериз «Демократия», состоявшихся 20 июля. Представители партии заявляли, что 14-й канал является не средством массовой информации, а пропагандистским каналом, и называли мероприятие внутренним и частным. Истцы утверждают, что партия нарушила принципы равенств и свободы прессы, а также право зрителей получать информацию. Хамас начал подготовку к переносу центра своих тайных операций в Турцию. Как сообщает КАН со ссылкой на палестинские источники, большинство тайных подразделений террористической организации, включая отделы планирования и кибербезопасности, покинут Катар и переедут в Турцию, оставив публичное руководство организации. Сообщение о переезде последовало за сообщением о том, что катарские власти начали принимать меры по ограничению действий руководства Хамаса на своей территории. Согласно новым директивам, лидеры террористов теперь должны получать одобрение перед любой официальной встречей в столице Дохи. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжают Марк Кричевский и Эли Швидлер с программой «Топспорт».
2: «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: Добрый день, дорогие друзья! Как всегда в это время, по средам спортивная передача «Топспорт» на Первом радио. И меня зовут Марк Кричевский, а моего соведущего, вы не поверите, как зовут. Его зовут Эли Швидлер.
5: Все еще
4: Эли Швидлер. Эли, во-первых, привет.
5: Здравствуйте.
4: Во-вторых, сядь в каком-нибудь месте, где хорошая связь. Дело в том, что Эли сегодня у нас с нами по WhatsApp. Никуда не ходи, не бегай, не жонглируй мячом, как ты любишь.
5: Но бегать я уже не могу много лет.
4: Вот. Ну, а с нами Дарья Достоевская. Итак, друзья, давайте, Эли, вот у нас всегда есть один вопрос, но сегодня я не мог между вопросами разорваться. Знаешь, умные направо, красивые налево, а обезьяна говорит, а мне куда? Вот я как эта обезьяна. У меня к вам два вопроса, друзья мои, потому что я хотел на один и на второй услышать ответ. С Эли я, честно говоря, не советовался, ну и хорошо.
5: Значит, вопросы получатся хорошие.
4: Удачи. Итак, первый вопрос, личный. Израильский гроссмейстер Борис Гельфанд вошел в число пяти лауреатов, которых в 26-м году включат в зал мировой шахматной славы в Сент-Луисе. Вместе с ним этой честью удостоены Ульф Андерсен, Нана Ясиляни, Василий Иванчук и Александра Костенюк. Кандидатов отбирает Международная шахматная федерация ФИДЕ. И, ну, Борис Гельфанд наш лучший шахматист. Он 6 раз участвовал в турнирах и матчах претендентов. Играл, так сказать, и матч чемпионский. И только на тайбрейке уступил Вишванатану Ананду. А основное, так сказать, основные партии закончились в ничью 6-6. Но дело не в этом. Я бы хотел спросить у вас, друзья, вы хотя бы, ну, раз в неделю в шахматы играете? Играете ли вы в шахматы хоть, ну, раз в неделю с детьми, с друзьями и так далее? 054-2070-800. Потому что, ну, в тех, так сказать, городах и весях, откуда мы приехали, шахматы были, ну, частью нашей жизни, особенно еврейской, так точно. 054-2070-800, номер нашего WhatsApp, это первый вопрос, что называется личный. Мы поздравляем Бориса с выдающейся, с тем, что признали его выдающиеся достижения. Попасть в зал славы — это очень круто. Действительно, Борис, вы молодец. Большой-большой молодец. А второй вопрос у меня связан уже с Винисиусом, Элли. Вот смотри.
6: Да-да.
4: Значит, Винисиус Жуниор может покинуть клуб, сообщает ESPN. Арсенал готов предложить 30 миллионов евро за бразильца. Такая сумма удовлетворит Реал. 150 миллионов, прошу прощения, 150. Дело в том, что у него по контракту год, поэтому если сейчас не получить деньги, ну, на следующий год он уйдет у тебя бесплатно.
5: Он на тренировке появился с агентом.
4: Вот. Также сообщается, что канониры готовы предложить ему зарплату около 30 миллионов евро в год. Именно столько зарабатывает Килиан Мбаппе.
5: А он
4: хочет зарабатывать сколько Мбаппе. Ну и мадридцы хотят провести последний...
5: Я тоже хочу зарабатывать.
4: Да, я понимаю. Мадридцы, ну, я не хочу, потому что я зарабатываю намного больше. Так вот, мадридцы хотят провести последнюю встречу с игроком. Ему снова предложат контракт. Однако вот на условиях клуба нет. И вот у меня к вам вопрос, друзья мои. Если Винисиус покинет мадридский Реал, это ослабит клуб или сделает его сильнее? Потому что уход Мбаппе сделал Пари Сен-Жермен намного сильнее, и эти ребята выиграли дважды Лигу чемпионов без него. Так вот, уход так бывает. Ушла главная звезда, и все понеслось. Так вот, уход Винисиуса из мадридского Реала сделает клуб сильнее или слабее, по вашему мнению? Итак, два вопроса. Первый связан с Борисом Гельфандом, которого мы еще раз поздравляем. Играете ли вы, не Борис Гельфанд, хотя бы раз в неделю в шахматы хоть с кем-нибудь, внуками, друзьями и так далее? И второй вопрос. Усилит или ослабит мадридский Реал уход Винисиуса Джуниор? 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. Ты что-то хотел сказать, Эли?
5: Да, несомненно. Во-первых, я вспомнил бесподобную Эдиту Пьеху, которая по этому поводу уже спела: кто-то теряет, а кто-то находит. А вот касаемо Винисиуса, я думаю, что это изменит Реал, потому что, скорее всего, за сумму, превышающую 120 миллионов евро, придет Ян Диаманде из Лейпцига. У них последние штрихи договора с Реалом. Так что, скорее всего, уход Винисиуса – это не то, что состоявшееся дело, но степень вероятности очень высока. Но компенсация там, конечно, привлекается. Тот парень, по-моему, Диаманде вообще 19-летний, если я не ошибаюсь.
4: Ну, смотри, на самом...
5: Это изменит Реал.
4: Нет, ну понятно. Еще раз, Эли. Я же не сказал, конечно, изменит. Вопрос же звучал, не изменит или не изменит? Конечно, изменит, потому что уход такой центральной, одной из двух центральных фигур, конечно, изменит Реал.
5: Как, да, например, я имел в виду, изменит стиль игры.
4: Уход Кроссана как изменил Реал, например, да? Конечно, изменит.
5: Да,
4: но мы
5: в
4: говорим,
5: худшую сторону.
4: Ну, разумеется, в худшую сторону. Мы говорим о том, станет Реал сильнее, как, например, стал сильнее Пари Сен-Жермен после ухода Мбаппе. Я по этой аналогии. Или слабее.
5: Невозможно прогнозировать.
4: Вот.
5: Невозможно прогнозировать.
4: Тебе невозможно прогнозировать. Она же, уважаемые радиослушатели, могут все, и поэтому они, поделятся своим мнением. Хорошо, давай сначала о наших, потом о тоже наших. Итак, женская сборная Израиля завоевала бронзовые медали в чемпионате мира по лакроссу, проходившем в Токио. Матчи за бронзу наши победили команду сборную Хауденосауни со счетом 7-4. А ты знаешь, что такое сборная Хауденосауни, которая играет в лакросс?
5: Я слыхал, что что-то находящееся на территории, по-моему, на территории Соединенных Штатов.
4: Это, на самом деле сборная трех племен индийских. Они играют в лакросс, и они играют в чемпионате мира. Три девушки трех индийских племен создали команду. Вот именно вот, я уже не буду это повторять два раза, третий раз мой язык не выдержит. И, короче говоря...
5: Главный тренер Чинганчгук?
4: Большой змей. Ну, знаешь что, мы не будем смеяться, и мы скажем...
5: Но мы не смеемся, прошу, это очень мило.
4: Да, да, да, мы скажем, молодцы большие. Ну, представь себе, сборная племен заняла четвертое место на чемпионате мира, а? Каково?
5: Значит, хорошо играет,
4: да. Да, конечно. Так, идем дальше. В Абу-Даби, в Абу-Даби проходит чемпионат мира по джиу-джитсу, чемпионшипс. Лия Шалев третий раз стала победительницей юниорского чемпионата мира до 18 лет девушки. Ну, сначала она по кадетам выигрывала, теперь среди юниоров. Весовая категория до 63 килограмм. Нога Решев до 63 стала победительницей молодежного чемпионата спортсмена до 21 года. Мила Бен-Давид завоевала бронзовую медаль до 16 лет. И Йоси Амид 62 килограмма проиграл бой за третье место кадетского чемпионата мира. Ну и...
5: Я бы хотел... Да, одну секунду. Я, дабы не забыть, потому что в моем возрасте это возможно... Я бы хотел, несомненно, поздравить молодежную сборную Израиля по гандболу, которая, во-первых, обыграла там подряд и Грецию, и Македонию, и обеспечила себе место на следующий раз в чемпионате Европы. Она борется за места 9-16. В чем прелесть? Это 14 европейских сборных попадает на чемпионат мира.
4: Угу.
5: Так что это вполне реально.
4: Круто.
5: То есть играя за день, это вполне реально. Может, и одной победы следующей хватить, чтобы попасть
4: на чемпионат. Это очень круто. Израильская спортсменка Юлия Сачкова завоевала золотую медаль на турнире ВАКО по кикбоксингу, который проходил в итальянском
5: Но Таранто. Она вообще молодец.
4: Да, Юлия Сачкова, да, она классная. Ну и в Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта, потому что нас постоянно с тобой обвиняют в том, что футбол, баскетбол, а я им такие, нет, а вот и вид водный.
5: Засилье
4: футбола и баскетбола. Я с этим борюсь, друзья мои. Но как побороть Швидлера, если он особенно по WhatsApp? Итак, в Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Мы говорим о синхронном плавании. Израильский дуэт Катерина Кунин и Айя Мазор заняли 8 место в вольных упражнениях. Значит, в технической программе Катерина Кунин и Айя Мазор заняли 10 место. Ну и, в общем, вот такие места. Итак, теперь давай про футбол, который мы ждали. Состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. И что интересно, кроме одного матча, где там все понятно, Динамо Загреб разнес Куан.

0: дал увидеть совершенно другую Цервену. Это получилось так, что сербы несколько похожи на нас, израильтян. Во-первых, я им очень симпатизирую, но в одном аспекте у них нет золотой середины. У них либо все червоное, либо все красное, либо все черное. От эйфории до сплошной грусти, сплошной плач.
1: Все пропало, шеф, плача. Все пропало.
0: Да, да. Бриллианты снимают, там клиенты уезжают, гипс снимают.
1: Да, да.
0: Но на данной степени, на данный так и гипс еще не снимают. А дело в том, что Станкович, когда, кстати, у него команда, конечно, очень приличная, там у него, он вдруг решил выездной матч фактически без зрителей. Вот там было, скажем так, там было 14 болельщиков сербских, может быть, 250 бершевы. В отличие от трех других команд, бершевские болельщики не очень-то путешествуют, но есть объективная причина на это. И он решил сыграть два нападающих. Что это делает? К чему это приводит? Это значит, что центр полузащиты сразу же ослаб, а Бершева играет на давление, попытка отбора. И вот такой ляпсус защитника, защитного порядка Люка Сенна, который все время играл там за Макаби, привел к голу. Грубейшая ошибка там на линии. И это сразу же вогнало все сербов в ступор. Хотя они-то владели больше мячом. Даже счет мог быть и 2-0, но там попал в открытие ворот игрок Бершевы в конце первого тайма в перекладину. И было несколько интересных казусов. Уже многие пытаются обвинить испанского арбитра чуть ли в антисемитизме и в заказе УЕФА. Ну, понятно, что УЕФА не будет в восторге, если Бершева там или вообще израильские клубы будут. Любой был бы другой, пытался бы, был бы близок к выходу в основной турнир Лиги чемпионов. Но там был на 50-й минуте интереснейший казус, когда в одной атаке один и тот же игрок сделал два нарушения на желтую карточку Матан Бельтакса и заработал желтую и соответствующим образом красную. Это соответствует законам полностью. Это абсолютно то есть решение опытного испанского арбитра, но его оспаривать невозможно. Так же, как и второй забитый гол Бершевы, когда началась атака с футболиста, находившегося в офсайде. Де-факто «Цервена звезда» не создала фактически ничего. Атмосфера матча на Маракане, кажется, 50 тысяч болельщиков фактически, она абсолютно взрывная, но та же история. Сербские болельщики гонят своих вперед, но если что-то не будет получаться в течение 15-20 минут, они их вгоняют в состоянии нервозности.
1: Я понял, ступор. Они больше да. Так сказать, нервяк гонят, чем поддержку.
0: Это типично балканское.
1: Окей. Ну и пожелаем, естественно, Бершеве.
0: Ну, Бершева играла хорошо.
1: Ну и слава богу.
0: Я тебе скажу, двое ветеранов, и вратарь Марциано, и Витору, которые уже что говорили, все, надо, что вот-вот он склеит ласты, надо заканчивать игру. Без Витора и Марциано, конечно, победы не было.
1: Окей, идем дальше. Я имею в виду про Лигу чемпионов. Третий отборочный тур, первый матч, да, две минуты у нас, показывает Дарья Достоевская. Арарат Целья, но Арарат, естественно, из Армении, Целья из Словении, 2-1.
0: Это приятный сюрприз для болельщиков армянских команд.
1: Мельбю, Швеция, Слован, Братислава, 1-2.
0: И очевидный результат.
1: Ну, Левский, Кайрат.
0: Они сильнее.
1: Левский, Кайрат 1-0. Ничего здесь не понятно.
0: Не, ну, понимаешь, эти команды, они больше одного гол за матч вместе не забил.
1: Победный гол на второй дополнительной минуте забили там. Динамо Загреб, я уже сгорел, Кауно, Жальгирис 5-0, но тут все ясно. Олимпиакос, Пиро и Греция, НЕК, Нидерланды 0-0.

0: кстати, дебютный матч НЕКа в Лиге чемпионов.
1: Да, там было... же все, это команда Даси, по-моему.
0: Это команда из города Нейминген.
1: Наймехен. Okay. Или Даса играет.
0: А, может быть. Но там, ты знаешь, в этом матче были показаны 13 желтых карточек. Причем сначала 7 предупреждений получили греки, а после 70-й минуты 6 гости. 13 желтых карточек, ни одного удаления. В общем, 7-6, ну... С ума сойти.
1: Умница арбитр. Знал, кому покажут.
0: Не говори. Юнион Сен-Жилуаз, Бельгия, Буда-Глимт, Норвегия.
1: О, там было весело, конечно. Там было весело.
0: Там, по-моему, Анан Халали пенальти не забил.
1: Нет, почему? Он как красном пенальти не забили норвежцы.
0: А, норвежцы.
1: Халали дал голевую передачу под второй гол.
0: Слушай, веселый счет, а?
1: Не, ну да, там по дважды проигрывали, вели уже 3-2 Сен-Жилуаз. Играли они в Остенде, потому что на стадионе Сен-Жилуаз он недостаточно оборудован, слишком маленький. И дополнительное время норвежцы сравняли, и будет, ой, как непросто бельгийцам, потому что играть на этой синтетике.
0: Да, на синтетике, да. И там может быть
1: еще... Ну, Бодо-Глимт хорош.
0: И еще холодно может быть, потому что это у нас-то уже август месяц.
1: Ну, побегают ничего. Я думаю, что то, что проходит над Европой без кондиционеров, им лучше играть на холоде. Они в 40-градусную жару. Сербы жаловались, что они чуть не умерли там на поле. Было почти под 40.
0: Не, ну понятно.
1: Духотища.
0: Нет, ну в Норвегии такого не будет. Ну и, наконец, Спарта, Чехия, Лион, Франция 2-1 тоже.
1: А, вот там пенальти точно промазали. Может, окей. Я перепутал.
0: Давай сделаем так.
1: Лион промазал пенальти.
0: Эли, давай сделаем так. Давай сделаем. Я тебе предлагаю сделку. Ты немножко помолчишь.
1: Это трудно. Я обязательно помолчу, но я только добавлю две вещи.
0: Эли,
1: сегодня
0: у нас просто реклама.
1: Особо интересный матч для Бершевы, потому что новый чемпион Дании Орхус принимает нового чемпиона Азербайджана Сабахи. Это следующий возможный соперник. И там и Фенербахче вроде играет.
0: Короче говоря, два вопроса, тоже. Друзья мои. Потому что, действительно, видите, сделка Швидлером так себе
1: трудно
0: история.
1: Трудно сделать, сорвалась.
0: Эли. Итак, у нас два вопроса. Первый касается, действительно, мы Бориса Гельфанда поздравляем от всей души. Я думаю, вы тоже поздравляете. С включением в зал шахматной славы. Это очень-очень круто. Ну, Борис вообще большой молодец. И наш вопрос звучал следующим образом. Играете ли вы сами в шахматы хотя бы там раз в неделю, там, с кем угодно, на каком угодно уровне? Я вот и не сказал, например, даже с компьютером. Тоже нормально, люди играют с компьютером, но норм. И второе, уход, возможный уход жуниор... Это как его там, господи, уже
1: Венисиус.
0: Вот, Венисиуса, господи, да, спасибо. Венисиуса из Реала усилит Реал или, наоборот, его ослабит, ну, по аналогии с Мбаппе и Реал. Так, Максим пишет. У меня на телефоне стоит программа «Шахматы». Раз в неделю, не знаю, но раз в 15 в месяц точно. Особенно, если еду на подвозке на работу. Я думаю, Реал хуже играть не станет. У них и так все плохо, и вообще от тренера зависит. Идем дальше. Раз в 15 в месяц люди играют в шахматы. Так, тут нам фотографию прислали шахмат. То есть, видишь, а ты говоришь...
1: Еврей... А шахматный компьютер жульничает.
0: Да-да-да. Добрый день. Пишет
1: компьютер
0: Слава.
1: Жульничает.
0: Добрый день, пишет Слава. К сожалению, в шахматы дома играем очень редко. Реал, это первое. Реал, в смысле, играл. Очень сильно выиграет, если Венисиус уйдет, а Арсеналу удача это бразильская... А Арсеналу удача это бразильская истеричка испортит им всю мораль в раздевалке. Спасибо, Слава. Идем дальше. В 17-летнем возрасте, поступив в институт, поменял шахматы на проферанс. Второй вопрос сложнее. Считаю, что это зависит от того, кто придет в помощь Мбаппе, потому что испанских игроков суперкласса у Реала нет. Идем дальше. Не могу на 100%, пишет Антиарсават, сказать, портит ли атмосферу в команде Венисиус, но со спортивной стороны его уход усилит Реал, так как Мбаппе вернется на свое место на поле. А ПСЖ стал сильнее после ухода Мбаппе, потому что в основном в составе появились Хварцкелия и Дуэ, которые по своему уровню практически Мбаппе не уступают. Всем здоровья, антиарсават. Давайте, наверное, сделаем так. 0-5-4-20-70-800. Естественно, спасибо, что вы пишете. Естественно, мы с Илиш Видлером будем все это зачитывать, потому что без вас так себе программа была бы.
2: Топ-спорт с Марком Кричевским и Элиш Видлером. Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
2: Реклама. Топ спорт с Марком Кричевским и Элиш Видлером.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, Кричевский, Швидлер. Швидлер с нами.
1: С нами.
0: Отлично. Ну и я повторю наши 2 вопроса. Сегодня так, ну просто не мог я выбрать один из 2. Итак, первый вопрос касается нашего замечательного шахматиста Бориса Гельфанда, которого включили в зал славы шахмат. Это совершенно потрясающее достижение. И наш вопрос был про вас, друзья. Играете ли вы в шахматы хотя бы раз в неделю? И хорошо, что тот, кто играет, это здорово. И второй вопрос касается Винисиуса, ну, звезды мадридского Реала, бразильского нападающего. Считаете ли вы, что его возможно, а скорее всего он уйдет из Реала, возможно уход из Реала, ну, как вы думаете, усилит он команду или ослабит? Потому что мы знаем прецеденты. Спасибо Свете Карабут. Добрая женщина принесла воды жаждущему. Так вот, ты понимаешь, какие у нас с тобой сотрудники классные, коллеги замечательные?
1: Я-то знаю.
0: Я-то не знал. Я думал, что они все не такие оказались. Вот
1: ну, ты слишком мало работаешь, слишком мало лет работаешь. Откуда тебе знать?
0: Откуда мне знать? Да. Так вот. Усилит Реал, ослабит Реал и так далее. 0-5-4-20-70-800. Ну и мы продолжаем, давай, наверное, с тобой, там про наши другие клубы.
1: Давай-ка мы поговорим именно о наших клубах и о тех наказаниях, которые они возымели, которые они получили.
0: За что? За что их наказали?
1: За то, что скотское быдло, называющееся фанатами, и соцкому быдлу наплевать на клубы, потому что они видят себя выше клубов, и за свою пиротехнику, и за свои кричалки. А в отличие от снисходительно относящейся нашей федерации, УЕФА снисходительно относиться не намерен. Соответствующим образом, федерация получила предварительное предупреждение, что УЕФА очень обеспокоена поведением израильских фанатов. Кстати, в отличие не берчевских, чтобы их было мало, и особой пиротехники я вроде там не заметил. И потом пошли наказания. Маккаби Тель-Авив начал продавать билеты на так называемый домашний батумский матч с ЦСКА и Софи, завтрашний матч, и поступил окрик прекратить продавать билеты. Через день наказание. 40 тысяч евро штрафа за пиротехнику и при закрытых дверях. Сегодня пришли наказания для Аполя с Бейтара. Аполя тоже 40 тысяч и запрет продажи билетов на выездной матч, ну, по-моему, это условно, на следующий выездной матч. А Бейтару всего лишь 25 тысяч и потенциальный запрет при продаже билетов на домашний матч. Знаешь, всего ничего, это все, может быть, не так страшно. Дело в том, что этим дриапитекам, этим усколобам, все до лампочки, все равно ничего не доходит. можно ехать с сотрудниками безопасности клуба и объяснять. Они все равно начинают эти петарды проносить и прятать в определенных местах у девочек, где, чтобы не обыскивали, либо другими трюками. Проблема в том, что изменения, которые грядут на международной арене...
0: Об этом мы с тобой поговорим.
1: Говорить, да, об этом мы поговорим. Этом мы Они поговорим. Могут так негативно... Будет так негативно
0: повлиять. Тогда, хорошо. Раз я думал, это не следующей темой, но раз ты сказал, давай я продолжу.
1: Давай соединим.
0: Итак, президент ФИФА Джанни Инфантино намерен заручиться личной поддержкой Дональда Трампа, утверждает Саймон Стоун. Журналист, ссылаясь на свои источники, сообщил, что сегодня президент ФИФА намерен позвонить президенту Соединенных Штатов и поговорить, потому что они друзья, и, собственно говоря, хотел он этот проект сделать в угоду семьи Натаньяху.
1: Да, имя правильное.
0: Не-не-не. Биби не того уровня человек, чтобы решать такие вопросы. Это вопрос не его уровня. Конечно, Дональда Трампа. Там вопрос идет на уровне семьи Дональда Трампа. И сегодня, кстати, Джанни Инфантино на сегодняшний день созвал экстренное совещание руководства организации, причем не где-нибудь, а в Марокко, в Африке.
1: Марокко, которое всячески поддерживает.
0: Да, именно поэтому он созвал в Марокко. И будет посвящено это совещание кризису, возникшему после провала инициативы по продаже коммерческих прав семье Трампа.
1: Ты знаешь, какое основное утверждение Инфантино и его сторонников, что все эти заработанные деньги ФИФА, они в конечном итоге идут на помощь тем федерациям,
0: это с тобой обсуждали, по 20 миллионов нарыло. Отмечается, что на фоне скандалов несколько национальных федераций уже отозвали или планируют отозвать письма в поддержку Инфантино перед выборами 2027 года. Там выборы главы ФИФА должны быть в 2027 году. До этого скандала он был единственным претендентом. Сегодня кресло над ним шатается, или под ним, почему над ним? Кресло под.
1: УЕФА пошел ва-банк. Конкакаф тоже против Инфантино. Принц Али Иорданский, тоже небольшой любитель нашего государства, он говорит, что необходимо срочно выдвинуть кандидата. И фактически речь идет об инициативе выпереть Инфантино еще до выборов. А альтернатива самая реальная – это к вящему удовольствию и сторонников Израиля, и вообще, это Эль-Халаифи. Можешь представить себе Эль-Халаифи, глава ФИФА вместо Инфантино.
0: Да, катарец, который, собственно говоря, это будет катастрофа для израильского футбола, ничего ты с этим не сделаешь. Вот он подкупать умеет, и он это доказал, когда привез чемпионат мира в Катар. Подкупать умеет он лучше всех, наверное, в футбольном мире, лучше там Инфантино рядом не стоит.
1: Да, и разумеется, взбодрились те, которые сняли электронику Эльбитерс с самолетов, так что самолет ирландский не может приземлиться в тумане. Но у них идея отказаться от всего израильского и попытаться израильский футбол выпереть в ближайший месяц.
0: Если катарский, извините меня, принц будет руководить мировым футболом, мало нам не покажется.
1: Да, но этого не произойдет к сентябрю, но это, например, перед же началом не Лиги наций, а, например, отбора к чемпионату Европы, о котором так долго и нудно говорили большевики наши. Вот это прекрасно может произойти. Если эти бараны будут продолжать сжечь петарды и их куда-либо швырять, это и произойдет. Даже по инициативе УЕФА.
0: Окей.
1: Сначала.
0: Да, потому что они будут подлизываться к новому президенту ФИФА. Все же чиновники чуют, как это, ветер...
1: А, кстати, инициатор, кто продвигает Эрсона и Фейзуэф? Это Чиферин.
0: Конечно.
1: Во всяком случае, то взяточника и коррумпированного Инфантино надо убрать. А святого Халифи надо бы поставить.
0: Конечно, но футбол давно коррумпирован, но мы это все прекрасно знаем еще со времен Блаттера. Но кто, для кого это секрет, извините? Или даже не Блаттер, а помнишь, бразилец был Жозе.
1: А у Блаттера маразм достиг пика. Он сказал, что пришло время, чтобы мужским футболом управляла женщина. И он имеет в виду большого друга израильского футбола, эту Лису из Норвегии. Можешь представить, еще один враг народа.
0: Окей. Международная федерация хоккея не допустила сборной России и Беларуси до участия в турнирах в сезоне 26-27. Значит, там такие группы будут. Группа А проходит в Мангейме, это в Германии. Финляндия, Швейцария, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения, Украина. Группа Б играют в Дюссельдорфе, Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Венгрия, Казахстан. Кстати, сборная России сама...
1: США и Канада в одну подгруппу.
0: Ладно,
1: это подгруппа.
0: Так наоборот. Это сделано специально, потому что тогда они не
1: будут
0: встречаться.
1: А потом, чтобы они разойдутся.
0: Конечно, их таким образом в плей-офф не разводят.
1: Ну, хорошо.
0: Сборная России отказалась от участия в чемпионате мира по волейболу 2027, который пройдет в Польше. «Медуза» со ссылкой на Всероссийскую Федерацию Волейбола говорит, что небезопасно в Польше.
1: Да, можешь представить, как это весело. Да. Ленин в Польше был, ему было безопасно.
0: Итак. Давай. 31 июля на 67-м году жизни, к сожалению, умер, легенда Милана. Легенда, по-другому мы не скажем.
1: Абсолютная легенда.
0: Франко Боррези. Он всю жизнь играл за Милан. Помнишь же, были люди? Мальдини всю жизнь играл за Милан.
1: Да, Боррези играл 20 лет за Милан, причем 15 лет был капитаном. Знаешь, 6 чемпионских титулов, 3 чемпион Европы в клубном. Он чемпион мира же 82-го года. Я думаю, что... это мое мнение, можно согласиться, можно нет. Не то, конечно. Есть еще люди, с которыми, кстати, успел так переговорить, которые помнят эту функциональность. Четверка защитников Милан, может быть, она была самой... Вообще, линия защиты, она была самой сильной.
0: Одной
1: самой сильной
0: Мальдини
1: в истории футбола. Это было... Боррези, Мальдини, Коста Курте и Мауро Тессотти.
0: Да.
1: И фактически забить там это было действительно следственный комитет не пропускал.
0: Но он как раз в зале славы итальянского футбола, естественно, в зале славы Милана. Так, и на 82-м году жизни, к сожалению, скончался советский баскетболист и тренер Иван Едешко, автор знаменитого золотого паса Александру Белову 72-го года, в общем, который до сих пор американцы не могут простить.
1: Да, я 20 лет назад, когда я там чуть больше 20 лет, когда я работал в московских новостях...
0: Да шпионил ты, шпионил, игрок, а не игрок, работал.
1: Да шпионил, причем очень успешно.
0: Да мы знаем.
1: В пользу ЦСКА, да. И мне удалось с ним познакомиться. Очень приятный человек, он вообще такой... Он белорус, его женщина более спокойника. Смотри, у него было 6 чемпионских титулов. 6 олимпийских чемпионов, 6 чемпионских титулов ЦСКА. Выходил в сборную Европы. Он, кстати, и тренировал, и работал, потом играл и за СКА Киев. Но личность, конечно, действительно, он никогда не старался выделяться, но игрок был... Это игрок был, конечно, выдающийся.
0: Человек, который отдал пас. Это, знаешь, всегда войдет в историю.
1: Человек, который отдал пас, да.
0: Теперь давай, наверное, я почитаю.
1: Когда мы будем говорить о нашем баскетболе?
0: Ну, давай поговорим после перерыва, обещаю.
1: Хорошо.
0: Обещаю
1: хорошо.
0: Говорить о баскетболе, потому что тогда Швидлер скажет, зачем я целый час с вами был, если мы не поговорили о баскетболе.
1: Это очень интересно.
0: Жека, да я верю тебе, давай наши радиослушатели не менее увлекательны, чем мы с тобой. Игра Реала, конечно, изменится, пишет Джека, причем, думаю, в лучшую сторону, в шахматы играть не с кем. только нарды короткие. Кстати, меня, ты знаешь, я же всегда тебя рекламирую, и мне всегда задают вопрос, ты играешь в короткие или в длинные? Я ничего не понимаю, что это такое.
1: Короткие. Я понял. Теоретически понимаю длинные нарды, но я... это не мое, я, конечно...
0: Я понял. Вопрос короткий и длинный, а не почему ты в них играешь.
1: Ответ длинный. Подожди, нарды короткий, ответ длинный.
0: Да, в короткие, я понял. А то мы сидели за столом, я там хвастался знакомством со Шридлером.
1: Кстати, я по ходу действия поздравлю Петка Костадинова, который стал 2 дня назад чемпионом мира по коротким нардам в Монако. Это он болгарин, который проживает сейчас в Соединенных Штатах. У него, для него это 3-й финал, и очень-очень удачно.
0: Круто.
1: Один из, было из 202 участников, был 21 израильтянин. Феликс Зивер добрался до 1/4 финала. А вот так называемый суперджекпот, один из лучших наших игроков, Гили Давидович, до 11 очков финала игрался против сильного британца. Он вел 10-2, но проиграл. Не повезло.
0: Хорошо.
1: А разница в призах была огромной. Он заработал 28 тысяч евро, первый приз был около 70.
0: Да, много денег.
1: Вот так.
0: Уход Венисиуса, безусловно, усилит, пишет Евгений Нофагалиль, усилит Реал, избавит команду от ненужных интриг, раздрая. Идем дальше. Недавно научил 7-летнего сына играть в шахматы. Теперь есть спарринг-партнер, пишет Автоген. Классно, молодец. Так. Про Марию Шарапову, в общем. Мария Шарапова наверняка играет в шахматы, ну, это мы понимаем. В шахматы я играю, но в Чапаева. Почему в Чапаева?
1: Это шашки.
0: Да, это... погодите смеяться, это не так просто, ведь фигура, лежащая на боку, удаляется, да и доска поворачивается на 90 градусов.
1: Это мастерство.
0: Это большое мастерство. Добрый день, в шахматы не играю, а насчет Венисиуса, то Реал ничего не потеряет. Если Вини уйдет в коллективе, будет спокойнее, он истеричка. А если останется, то Мауриньо с ним нянчиться не будет, посадит на банку и все дела. Виталий Криворожский. Идем дальше. В шахматы не играю. Жаль, Реал только выиграет от этой продажи. А тот, кто купит, проиграется. Я так думаю, Яша. Хорошо, друзья мои.
1: Купит Арсенал, может быть.
0: Ну да. Хотя, видишь, если бы Арсенал еще немножко подождал, взял бы бесплатно. Хорошо, друзья мои. Давайте, наверное, мы пойдем на небольшую рекламу, после продолжим.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
2: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны и Хашмаль.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Эли, у меня к тебе вопрос.
1: Да.
0: Мы сейчас будем говорить о баскетболе или о женских грудях?
1: Да. Извините?
0: О женских, грудях. Скандал насчет женских грудей в велоспорте. Поэтому мы сейчас будем говорить о баскетболе или о женских грудях.
1: Да, давай-ка мы упомянем одну женщину, которая заслуживает всяческого уважения. Ровно 50 лет тому назад Эстер Родша-Хаморова участвовала в финале с 100 метров с препятствиями забега на Олимпиаде в Монреале пришла шестой. Где да, ее круто. Опередили только вскормленные штази там восточно с уколом или с этим из Восточной Германии, там было несколько советских спортсменов, но это выдающееся достижение.
0: Хорошо, да. Раз ты говоришь...
1: Да, хорошо, теперь, так, пожалуйста, к бюсту. Да.
0: Раз ты говоришь о женщинах, давай о женщинах. На Тур де Франс, сейчас идет женский Тур де Франс. Потому что прошел мужской, мы об этом с тобой говорили на прошлой неделе. Поздравили словенского Почагара, словенского великого гонщика с победой очередной пятой. А теперь мы говорим о женском Тур де Франс. Там огромный скандал, об этом пишет Телеграф. Некоторых велосипедисток обвинили в искусственном увеличении груди. Сразу несколько команд обвинили ряд спортсменок в том, что те используют прокладки для бюстгальтеров, чтобы увеличить объем груди. Такой способ вкупе с обтягивающим комбинезоном улучшает аэродинамику и дает небольшое преимущество. Согласно исследованиям, спортсменки, которые, так сказать, ложатся, они дело в том, что они ложатся большой грудью на руль, и таким образом снижается на 3,6% снижается сопротивление воздуха, потому что груди, там, как, которые они прокладки положили, все эти вот как, я не знаю как, оно да, как да. бы, оно создает единое такое пространство. А это 3,6, тем более там же все на доли секунды, да. это запрещено правилами Международного союза велосипедисток, и теперь требуют проверять так сказать, груди перед соревнованиями.
1: И что с этим бюстом делать?
0: Да, а что делать? Со своим ехать. Не с каким-то да, ты там...
1: Со своим ехать. А можно в аренду брать?
0: В аренду брать нельзя, это запрещено.
1: Хорошо, что у мужчин нет таких...
0: А у мужчин было это, помнишь, когда да. они пенис увеличивали прыгуны
1: да, с трамплина? Ну, правильно. Это в качестве руля управления, что ли?
0: Просто создается как бы единое такое пространство.
1: А там тоже аэродинамика? Либо это, чтобы отпугивать конкурентов?
0: У мужчин была аэродинамика. И это вот, и сантиметры. Короче говоря, мужчин был скандал большой с пенисом, у женщин с грудью. Вот кто чем как бы...
1: То, в общем, имеет... тихо, шифером шурша, крыша едет не спеша.
0: Давай, давай о баскетболе.
1: Да, нам на секунду лишь упомянуть Ориена Горина, который был на тренировочных сборах с основным составом Барселоны, 18 лет. 17 лет. Он будет, конечно, играть во второй команде Барселоны, но его техника привела Флика в абсолютный восторг. На сайте Барселоны было опубликовано там, не хвалебная, а похвальная, скажем, статья, что мгновенно вызвало поток ненависти от фаластинцев, этих ущербных идиотов. И отреагировали топ-журналисты каталонские. Как вы смеете вообще критиковать 17-летнюю пару, которая играет в Барселоне, что вы все равно лезете со своими помоями? В общем, интересная ситуация. Было совершенно шикарное совершенно фото, когда все эти машины миллионеров припаркованы на базе Барселоны и стоит типа... Ты помнишь эту серию про жандарму с Дефюнесом.
0: Да, маленькая.
1: Да. Вот типа такой машинки стоит, на которой ездит 17-летний Горин. Выглядело достаточно смешно. Но потенциал у него колоссальный. Понятно, что если ничего чрезвычайного не произойдет, он еще будет играть, не знаю, через год или два он будет играть за основу Барселоны. Теперь по баскетболу. Гонка, конечно, необходимо закрывать составы. Я начну с Апоэл Иерусалимского, который подписал экс-чемпиона Ливана. Но это серб, 28-летний, Душан Малетич, ростом 2 метра 14 сантиметров. Это по настоянию Саши Абрадовича. И фактически состав Иерусалимского поле для Еврокубка готов. Маккаби Тель-Авив оформил одного из центровых, который протер лавку запасов Фенербахче. От второго из Фенербахче они Бонзи Колсина фактически вернули. Ну, с тем знакомы. Это достаточно высокий парень, 2.08, но ничего особенного. Основное подписание – это, конечно, Даниэль Тирс. Сейчас мы поговорим о собачках.
0: О собачках?
1: Тирс 7 лет, да, 7 лет НБА. В НБА и полтора года последний в Монако, и вспомнил, чемпион мира, чемпион Европы. Суперинтеллигентный центр. Ты видел, как он играет за Монако определенно. Предоходить, хотя бы время от времени. Но он обожает собачку. У него две абсолютные симпатяги. Я только снимок даже видел в лукошке каком-то. И поскольку Макаби надо будет играть в Белграде и тренироваться здесь и там, у него было два условия. Обязательно найти и в Тель-Авиве, и в Белграде человека профессионально, который выгуливал бы собачек его. И второе, чтобы корм был только немецкий для этих собачек. Но думаю, что Макаби с такой задачей справится. Я бы порекомендовал Каташу вот время от времени выгуливать собачки. Если у него будет особо не получаться с тренерской работой, он не сможет это перебросить на плечи семейства Раконати, все-таки там 58% акций, а вот самому ему очень плохо. Там, может быть, Пнини, его ассистент, выгуливает собачек, это всегда хорошо. Это благотворно будет влиять на климат в клубе. Ну и только что опубликовано сообщение, что на позицию атакующего защитника, который там проседает у Макаби, скорее всего, подпишут игрока, бывшего защитника Атланты Кейтона Валлоса. Его брат играет за Оклахому, кстати. У него 27 лет, но достаточно большой опыт. Кстати, Тайос подписал контракт на 2 года с одним из самых высоких окладов в истории Макаби, 2,2 миллиона долларов. Смотри, ему уже 34 года, так что это не так просто. Ну и фактически Апоэль Тель-Авивский почти готов их только укрепить. Четвертым центровым укрепить, может быть, бывшего игрока, этого кубинца, который выступал за Апоэль, пока не ясно. Апоэль, смотрю, по списку прогнозов, основные претенденты на победу, это, как всегда, остается Пантинайкос. Там чудовищная команда строится. За ней сразу же Олимпиакос. Потом идет Фенербахче, Реал. Пятым Апоэль считается, и шестым богатейший Дубай. Uh-huh. А вот Макаби где-то вместе на 14-м. Из 20 ничего хорошего в этом нет, но кто знает.
0: Okay. Так
1: что в обозримом будущем, по-моему, баскетбол сюда возвращаться особо не будет.
0: Давай быстренько по слухам. Сборную Нидерландов может снова возглавить Луи ван Гаал. Я быстро-быстро, без этого. Mm-hmm. Арсенал договорился о трансфере Бруно Гимараеша за 75 миллионов фунтов. Если Гимараеша, mm-hmm. если еще Винисиуса, я не знаю. Барселона рассматривает возможность подписания Родри, но на самом деле Родри номер один — это Реал. Все-таки он фаворит. По информации Флориана Плетенберга, переход вингера Лейпцига Яна Диаманда в мадридский Реал выходит на финишную прямую, и это очень круто. Ферран Торрес призвал Барселону начать переговоры о новом контракте. Он сказал: я, конечно, могу пойти в ПСЖ, но, может быть, вы мне что-то предложите. Я быстро, потом голкипер
1: ПСЖ. Да, кстати, Ювентус заполучить Колому они из Парижа за 50 да. миллионов евро.
0: Голкипер ПСЖ Люка Шевалье может покинуть клуб уже этим летом. Его в АПЛ, так сказать, сватают, потому что они хотят на роль второго вратаря Судзуки взять. Дело в том, что Судзуки не против быть вторым вратарем Пари Сен-Жермен, а Шевалье это, в общем, не нужно. Астон Вилла намерена усилить центр поля, рассматривает возможность подписания полузащитника Барселоны Марка Берналя, 19-летнего талантливого парня. Маркус Решфорд вернулся в Манчестер-Сити и пользуется большим спросом на рынке. Но посмотрим, куда его продадут. Значит, Ювентус продолжает поиски нового вратаря. И, скорее всего, на первом месте там они рассматривают того же Судзуки, но там фаворит — это Анатолий Трубин. Ну и все, наверное. Я просто быстро-быстро пробежался. Теперь, наверное, ну, да, у нас 5 минут на...
1: Да, у нас вот я начну с жеребьевки, которая была позавчера, плей-офф, стадии плей-офф. То есть в случае того, если Бершева пройдет Червеную звезду, она попадает на победителя пары Орхус датскую против Сабах азербайджанскую, кто играет сегодня.
0: Ну смотри, вполне реально.
1: Если проиграет, то на победителя плей-офф Лиги Европы, на победителя противостояния Браги против Минского Динамо. Там, по-моему,
0: ты понимаешь, все понятно. Что интересно, в Лиге Чемпионов, если они пройдут Трену Звезду, ей будет легче, чем в Лиге Европы?
1: Извиняюсь, я ошибся. Бершева попадает на Викторию Пилзен.
0: Ну, здесь можно.
1: В случае проигрыша тоже не подарок.
0: Ну, не подарок, но играть можно.
1: Да, а Бейтар, если пройдет Аустрию, вот он влетает на Брагу, либо Минское Динамо, а Поль, если пройдет антисемитские Катовицы, будет играть со скромным клубом по фамилии Аталанта.
0: Ого!
1: А вот у Макаби, по-моему, все проще. Если победит, то гарантирует себе, победит ЦСКА Софийский, то гарантирует себе место в одном из групповых турниров. И в плей-офф Лиги Европы сыграет с клубом Скрита. А если проиграет, то с победителем встречи Лугана и Рунавик с Фарерских островов. Но оба по зубам. Проблема в том, что возник сегодня еще один конфликт. Руи Ровива, есть предложение из испанского клуба, есть из других стран, конкретное. И опять Макаби вставит финансовые палки в колеса, несмотря на обещания. Макаби не умеет прощаться со своими игроками, даже воспитанные. Они требуют отказаться от 15%, которые остаются в распоряжении семьи, завышают планку, не знаю. Он не полетел на завтрашний матч с ЦСКА, и это может сказаться, кстати, на результат. ЦСКА очень непростая команда. А теперь по прогнозам. На сегодня третий отборочный круг Лиги Чемпионов. Орхус принимает Сабах азербайджанский. Букмекеры, конечно, дадут считать фаворитом Орхус, но там очень приличная команда. Я не удивлюсь, если на ней Сабах не проиграет.
0: А Фенерштурм? Фенербахче, в смысле штурм?
1: Фенербахче, но там должно быть достаточно в одну калитку. Хотя Фенербахче в первом круге не впечатлило, но Фенербахче, конечно, фаворит явно.
0: Хорошо.
1: Завтра Макаби...
0: Ференцварош, да. Гурник, Забже в Лиге УЕФА.
1: Ференцварош фаворит. Секунду, я хочу по нашим остановиться завтра.
0: Давай.
1: Макаби, все принимают. Команда Макаби принимает ЦСКА. Макаби небольшой, очень
0: ЦСКА
1: маленький.
0: ЦСКА из какой страны?
1: Фаворит. ЦСКА София. Но ЦСКА же не играет. Недопущен российский. Считается, что Бейтар выглядит сильнее, чем Аустрия в Венске. Аустрия, скорее всего, это так. У них шансы на победу. И Апоэлю, который на ходу, надо будет каким-то образом обыгрывать Катовицы. Потому что атмосфера, ожидаемая атмосфера на выезде, она может быть очень неприятная. Я бы предупредить болельщиков Апоэля, что представляет эта банда, если они там массово ездят на выезд, там надо быть очень осторожным.
0: Ну что, друзья мои, я благодарю Эли Швидлера за то, что был здесь с нами. Кстати, тебе уже предлагают стать основателем турнира «Первое радио» против радиослушателей, и ты будешь играть на всех досках одновременно. Спасибо тебе, Эли.
1: Ну, я это делал в свое время. А что, как Стрельцов в тюрьме, что ли, в свое время?
0: Я
1: турнир,
0: не...
1: чтобы выиграли?
0: Наверное.
1: На организацию. Идея хорошая, мы ее обсудим.
0: Эли, поцелуйчики и обнимашки, вот уже самое время. Пока. Ну, а я, дорогие друзья, благодарю Дарью Достоевскую, Катя Вергунова ее подменила. Спасибо вам, девушки, за то, что с нами. Ну, и меня зовут Кричевский. Пока.
2: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
4: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
7: Жаркое лето в Центр-кар. Скажите «Радио» и получите дополнительный бонус. Центр-кар «Азур» Эры Хашива 9.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
9: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
8: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
10: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио. Новости.
1: Глава финансовой комиссии Кнессета призвал закрыть БАГАЦ. Подробнее через несколько секунд. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Глава финансовой комиссии Кнессета Ханох Мельвицкий отреагировал на решение БАГАЦа заморозить бюджетные переводы для ультраортодоксов, ранее одобренные возглавляемой им структурой. Вчера судья Сульберг и сегодня судья Штейн оба попали в Верховный суд по квоте консерваторов. «Для этого суда нет лекарства, БАГАЦ нужно закрыть», — сказал он. Ранее сегодня Высший суд справедливости издал временный запрет на реализацию решения финансовой комиссии Кнессета о переводе средств ультраортодоксальным учебным заведениям и Министерству поселенчества и национальных проектов. Судья Алекс Штейн постановил, что решение о переводе средств было принято с нарушением процедуры. Возможные договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу не будут означать немедленного открытия этого водного пути для судоходства, сообщила гостелекомпания Ирана ИРИБ со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник канала подчеркнул, что любое соглашение между Ираном и Оманом о будущих правилах судоходства не приведет к немедленному открытию этого водного пути. Ранее издание National со ссылкой на источник сообщило, что США и Иран прорабатывают новую версию меморандума о взаимопонимании, заключенного в июне, с особенным вниманием к вопросу судоходства в Ормузском проливе. Как отметил собеседник издания, основное внимание сосредоточено на том, чтобы открыть Ормузский пролив и держать его открытым. Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с новоизбранным председателем Политбюро палестинской террористической группировки «Хамас» Халилем Аль-Хаи. Обсуждался переход ко второму этапу плана по Газе. Исламская республика Иран поддерживает любое действие, инициативу или решение, принятое палестинскими лидерами во время этих переговоров. «Палестина остается приоритетом внешней политики Ирана и для всего исламского мира», — сказал Пезешкиан. Иранский президент подчеркнул, американо-израильские удары не смогли заставить Иран изменить эти приоритеты. Президент России Владимир Путин произвел масштабные перестановки в военном командовании. Главой войск беспилотных систем, которые, как признал российский лидер, еще не созданы, станет генерал Денис Лямин. Руководить Объединенной службой тыла будет Валерий Солочук. В свою очередь, руководство группировкой «Центр» перешло к командующему группировкой «Восток» Андрею Иванаеву. Группировка «Восток» передана Петру Болгареву. У нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции, объяснила эти перестановки Путин. В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон неизвестного происхождения, пишут немецкие издания. По информации «Шпигель» и газеты «Бильд», к беспилотнику были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Эксперты запланировали контролируемый подрыв с участием робота-сапера, но неясно, был ли он осуществлен. Дрон обнаружили рядом с украинским транспортным самолетом «Антонов». Полиция не исключает целевую диверсию. И о погоде. Сегодня температура воздуха чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Картина маслом».

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 15 часов и 8 минут в нашей стране. Ну, почти 8 минут. Здравствуйте, среда, если не ошибаюсь. Да, я не ошибаюсь. 5 августа. Меня зовут Влад Зерницкий. Музыкальный час «Картина маслом». Мы с вами встречаемся на волне 89.1 FM. Энрике Иглесиас открывал наш сегодняшний музыкальный час песней «Позволь мне стать твоим любовником». Очень веселая такая песня. На-на-на-на-на-на. И я подумал, а почему нет? Почему нет? Пусть вот так вот весело и начнется музыкальный час, который продолжает эфир. Спасибо нашим спортивным обозревателям Марку Кричевскому и Лешвидлеру. И давайте-ка окунемся теперь в музыку. Ну, не только в музыку. Через несколько минут у нас путешествие во времени, ностальгия на 30 лет назад. Узнаем, что же там за песня появилась в 1996 году. В середине часа рубрика «Время служить». Это, разумеется, новости из армии обороны Израиля. Их очень много всегда, но выбираем для вас самые главные, которые могут вас не только заинтересовать, но и сориентировать. И завершим этот музыкальный час рубрикой «Jive Time» музыкальным десертом примерно в 15.50, да, не побоюсь вот этой оценки временной. Что касается следующего музыкального часа, то в среду всегда в 16 часов «Гостиный двор». «Гостиный двор» сегодня принимает двух интересных персон. Во-первых, продюсер, режиссер, постановщик и арт-менеджер Ирена Арзутова. И вместе с ней приедет невероятно талантливый, молодой и очень быстро поднимающийся по, скажем так, ступенькам к Олимпу израильский драматический тенор Давид Гольдберг. Разумеется, будут арии, будет разговор о сцене, будет разговор о ближайших концертах и будет прямая трансляция на нашем канале в YouTube. Ну и прежде чем стартануть, я хочу сказать, что очень интересное решение принял суд по трудовым спорам здесь у нас в Израиле. Владелец ночного клуба заплатит двум официанткам компенсацию каждой по 65 тысяч шекелей. И тут, разумеется, у вас возникает вопрос, за что? За сексуальные домогательства на рабочем месте и за то, что он не защитил их, официанток, от посягательств со стороны клиентов. Суд установил, что владелец этого ночного клуба, я не скажу вам название, систематически допускал в адрес работниц оскорбительные и унизительные высказывания, требовал от них появляться на работе в откровенной одежде и не предпринимал ничего, чтобы защитить их, когда клиенты позволяли себе физические домогательства. Владелец клуба регулярно комментировал их внешность, их тело, говорил о сексуальности сотрудниц. Все это он делал и в том числе в присутствии других работников, посетителей. Вот, и говорил, что пооткровеннее приходите, одевайтесь, это добавит нам выручку, соответственно. Вот. Суд признал само это требование унижающим достоинство работниц, отклонил довод владельца о том, что это были всего лишь шутки. Парень себя представил, видимо, рабовладельцем, наверное. Вот. Особое внимание суд уделил тому, что официантки жаловались на домогательства со стороны клиентов. В том числе один из посетителей непристойно прикоснулся к одной из работниц, и владелец клуба реагировал на это с пренебрежением. В общем, суд обратил внимание, что в клубе отсутствовали все основные механизмы, скажем так, назовем это, предотвращения сексуальных домогательств, и в конечном итоге он заплатит каждой из официанток, которые, разумеется, там уже не работают, по 65 тысяч шекелей, что совершенно, на мой взгляд, справедливо, правильно. И владелец не только ночного клуба, но и любого заведения должен себе отдавать отчет. И не только по отношению к женщинам, разумеется, но и к мужчинам. Что ж, хорошо жить в стране, где юридическая система работает.

0: немножечко ностальгии.
1: Музыкальное путешествие во времени.
2: 2026.
3: Мама мия,
1: поехали.
0: Так, у нас сейчас путешествие на 30 лет назад, в 1996, но прежде я хочу вам напомнить о певице, творчество которой известно многим из вас. При рождении в документах записали, что ее зовут Анна Мэй Буллок. В конечном итоге она стала не только певицей, но и автором песен и танцовщицей. Она получила 8 премий Грэмми. Она носила титул королевы рок-н-ролла. Она значилась в десятке самых лучших танцоров мира. И журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности. Я говорю про Тину Тернер. Да. В конечном итоге у нее имя вот сложилось такое. Марта Нелл Тернер. Так, что я хочу сказать. К сожалению, она ушла из жизни уже 3 года назад, 24 мая ее не стало, но 30 лет назад она записывала альбом под названием «Wildest Dreams», и многие критики говорят, что это один из недооцененных альбомов Тины Тернер, и вот в этом альбоме, или для этого альбома, она записывает песню «On Silent Wings» — «На бесшумных крыльях». Причем она пишет эту песню как композитор и поет ее. И приглашает еще записать вокал Стинга, который с удовольствием соглашается и делает это. Этот сингл хорошо показал себя, песня, скажем так, будем называть не синглом, а песней, хорошо показала себя и в Соединенных Штатах Америки, и в Канаде. Потом была выпущена танцевальная версия песни «On Silent Wings». И имела эта песня большой успех в Великобритании, в британском чарте синглов. Туда же вошла и версия в стиле кантри. И надо сказать, что критики оценили эту песню. Оценили и признали ее, и поставили ей очень высокую оценку. Вот, например, один из критиков, Ларри Флик из журнала Billboard, сказал, что жизненный взгляд Тины в этой песне добавляет глубину тексту меланхоличной рок-баллады, которая и является, в принципе, вот эта песня «On Silent Wings». Мелодраматический звук, акустические переборы, но ничто не отвлекает слух от голоса Тернер и от того, что она поет. Ну и, разумеется, очень хорошо оценили в том числе и присутствие вокала Стинга. Поэтому сейчас мы с вами слушаем эту песню. Ей исполнилось 30 лет в этом году. Но вы знаете, мы часто говорим о том, что чем больше лет, тем, может быть, еще больше нам нравится та или иная песня. «On Silent Wings», Тина Тернер. 1996.

0: Картина маслом. Реклама.
1: Так, сейчас я вам представлю спонсора программы. Это настоящий грузинский ресторан «Тифлиси». Ресторан, в котором вас всегда ждут лучшие блюда грузинской кухни, гостеприимство и, разумеется, неповторимая атмосфера Грузии. С утра и до позднего вечера. Всегда в меню грузинский лаваш из настоящей печи «Тоне», харчо и хинкали, 4 вида хачапури, эмеретинский, мигрельский, аджарский, конечно же, фирменные лазури хачапури, в котором 3 различных вида сыра, дружно обнявшись, ждут вас. Конечно же, настоящие шашлыки из мяса, курицы или рыбы, знаменитое лобио, цыпленок табака и, боже мой, мчади из кукурузной муки. Ну, а если вы сделаете предварительный заказ, то вам могут приготовить, например, эладжи. Это такая густая, тягучая кукурузная каша, в которую вмешивают большое количество расплавленного сыра, сулугуни. Или же, например, кучмачи. Кучмачи на кеце – это традиционная грузинская горячая закуска из потрохов, сердечек, желудок, печени, тушеных зеленью и специями. Поэтому, если вы сейчас, судя по всему, уже созрели, я приглашаю вас в Бат-Ям на набережную Бен-Гурион 71. И не обязательно лететь в Грузию. Просто приезжайте в ресторан «Тифлиси», и вы отведаете вкуснейшие блюда и почувствуете грузинское гостеприимство. А заказать торжество или блюдо из дополнительного меню можно по телефону 053-79-19-119. 053-79-19-119. Что обещано? Хорошее настроение, прекрасная атмосфера, прекрасные блюда с утра до вечера. И это там есть. Приезжайте в ресторан «Тифлиси», Бат-Ям, Бен-Гурион 71.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
2: Программа «Картина маслом».
12: Не проходите мимо.

0: Песня «Бери и беги» в исполнении Zivert приводит нас к рубрике «Время служить». Это новости из армии обороны Израиля. Поэтому мы с вами погружаемся и продолжаем музыкальный час «Картина маслом». Ну а в принципе, глобально, вы слушаете «Первое радио» на волне 89.1 FM.
1: Так, чтоб вы шарили. Кто отхреначил полгода, тот молодой. Он шестерит черпаку. Это который прослужил год. Черпак ходит под дедом. Дед разменял полтора. Он уважает дембель. Ясно?
2: Переведи на наш.
3: Время служить. Новости армии обороны Израиля.
0: Так, давайте поговорим об этих новостях. 1034-й день войны «Железные мечи». И должен сказать, что за эту неделю мы не потеряли ни одного человека. Хотя у нас есть один тяжелораненый, но сейчас я о нем расскажу. Во-первых, бойцы бригады Цанханим, десантники, обнаружили на юге сектора Газа еще один подземный объект, связанный туннелями, в котором хранились не единицы, а десятки. Десятки и десятки ракет. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля. То есть мы можем сказать, что под землей в секторе Газа еще остается невероятное количество туннелей, подземных схронов, и их еще уничтожать я не знаю сколько. Ну, а тем более сейчас, когда у нас есть определенные разногласия с Советом мира о том, как договариваться с террористами, вообще все это под знаком вопроса. Объект, о котором я говорю, подземный, был уничтожен при участии инженерных подразделений дивизии Газа и бойцов спецназа инженерного Яалом. Армия опубликовала видеозаписи. Их сделала собака, служебная собака из подразделения ОКЕЦ. У нее на спине была камера. Она зашла внутрь подземного сооружения, проверила, все посмотрела и вышла благополучно оттуда. И после этого уже объект, туннель был уничтожен. Теперь к тяжело раненому солдату. Вечером вчера в результате стрельбы на военной базе в центре Израиля он был ранен. Причем он тяжело был ранен. Доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Семья уведомлена о произошедшем. По предварительным данным, он получил огнестрельное оружие, ранение. Сообщается, что пострадавший проходил обучение на тренировочной базе ультраортодоксальной бригады «Хашмонаим», расположенной в долине реки Иордан. Военная полиция начала расследование этого инцидента. Проверяется подозрение в незаконном и неправильном обращении с оружием. По завершению расследования материалы будут переданы главному военному прокурору. Теперь о вопиющем случае самоволки. Десятки бойцов батальона «Цабар» бригады «Гевати» в четверг 30 июля самовольно покинули базу с Де-Тейман. Десятки бойцов. Они оставили оружие на базе, причем я видел фотографии, оружие было просто свалено в кучу, и вышли с песней или с таким кличем, который они орали, всех офицеров на три буквы, протестуя против своих командиров, которые сняли вывешенные солдатами таблички и символы. В армии сообщили, что некоторое время назад солдаты боевого батальона начали покидать свою базу без разрешения командиров. Это произошло после решения командира батальона убрать таблички, связанные с ненормативными проявлениями традиции разделения на молодых и старослужащих в батальоне. Инцидент расследуется и рассматривается командирами. Вот, речь идет об инциденте, который не соответствует ценностям армии израильской и тому, что ожидается от солдат. Солдаты, в свою очередь, которые ушли, утверждают, что они ушли после того, как командир батальона разбил эти таблички молотком. Видел я фотографии табличек, они действительно сломаны как минимум пополам, не знаю, молотком или нет, или их можно было сломать и ударив об ногу. Судебные разбирательства завершились. Во-первых, командир бригады «Гевати» полковник Нитанель Шамха уже на следующий день после инцидента приговорил 14 бойцов, которые возглавили эту акцию, к 30 суткам тюрьмы, военной тюрьмы. Их также отстранили от выполнения боевой работы. 80 других военнослужащих, которые покинули базу и впоследствии вернулись, получили значительное смягчение наказания. И вчера еще четверо военнослужащих отправлены в тюрьму и отстранены от боевой службы. Один из них был осужден, уже находясь в отпуске перед демобилизацией. Это ЧП на самом деле. Армия обороны Израиля изменила правила применения силы в секторе Газа на фоне попыток реализовать план Совета мира по сектору Газа, предусматривающий поэтапное разоружение Хамаса. План разваливается, скрипит и еле двигается на самом деле. Но, согласно новым указаниям, известно вот что. Подразделениям разрешено наносить удары только для устранения непосредственных угроз в секторе Газа, а проведение целенаправленных ликвидаций теперь требует личного разрешения главы Генштаба и политического руководства страны. В ответ на запрос пресс-служба ЦАЛ отказалась комментировать распоряжение и сказала задавать вопросы политическому руководству. Ранее такие операции утверждал или командующий Южным округом, или командир дивизии, которая собиралась нанести удар и ликвидировать того или иного террориста. Изменение инструкций последовало спустя сутки после того, как высокопоставленные представители ЦАЛ заявили, что не получали приказа о прекращении огня. И надо сказать, что интенсивность ударов армии по террористам в секторе Газа существенно возросла. Например, позавчера за 24 часа было ликвидировано 18 боевиков, и продолжается ликвидация абсолютно всех, кто принимал участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Количество ликвидированных приближается к 3000. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира террористической организации «Исламский джихад». Вот вам еще один пример. Он участвовал в нападении на Израиль и удерживал в плену израильского заложника Рома Брославского. По данным ЦАЛ, в результате удара по району Дер-эль-Балах в секторе Газа был уничтожен Махмуд Фатаир, командир одного из подразделений «Исламского джихада» в центральной бригаде. У них еще есть разные бригады. Как утверждают наши и разведчики, и специалисты, Фатаир проник на территорию Израиля 7 октября. Позднее участвовал в задержании заложника Брославского. В последнее время занимался подготовкой новых атак против военнослужащих ЦАЛ и граждан Израиля. В ЦАЛе напомнили, что в ноябре 2023-го Фатаир был зафиксирован на видеозаписях церемонии передачи освобожденных заложников во время первого соглашения об обмене. Он тогда стоял в форме исламского джихада и участвовал в передаче военнопленных представителям Красного Креста. Кстати, надо сказать, что после ликвидации этого бандита и террориста сам заложник Ром Брославский опубликовал видеообращение на арабском языке и сказал следующие слова. «ЦАЛ уничтожил еще одного человека, который разрушил мою душу. Вы делали все, что хотели, но теперь вы умираете один за другим. И никого из вас не останется. И действительно, никого из них не останется. Для этого работают специальные подразделения и в нашей армии, и в Шабаке, и в военной разведке ОМАН. И я уверен, что они сделают именно так, как сказал в том числе и сам Ром Брославский». К ортодоксам вчера они устроили акцию протеста возле здания на улице Яфа в Иерусалиме, где проходила презентация армейских программ для ультрарелигиозных призывников. Перед началом мероприятия они во всех социальных сетях сообщили своим собратьям прибывать к месту проведения встречи и мешать ей. Часть протестующих заблокировала такси, в котором ехали организаторы мероприятия, плевала внутрь машины, ударила ногой одного из участников, а бригадный генерал запаса Офер Винтер столкнулся с демонстрантами, которые оскорбляли его, как только им разрешает Всевышний, согласно Торе, которую они учат по 25 часов в сутки. Организаторы протеста называли мероприятие «ярмаркой призыва», а те программы, включая учебу в Кулеле, в Ешиве для женатых мужчин на территории военной базы и службу в подразделении Хашманаин, попыткой заманить юношей и женатых учащихся в армию под видом адаптированных для ортодоксов условий. Разумеется, орали и нацисты, орали убийцы, полицейские пытались их разогнать. Комментарии излишни. Я хочу поблагодарить сайты «Страна.co.il», «Миг Ньюс», «Курсор Инфо», «Мариф», «Вайнет Волонюс» за информацию для рубрики «Время служить». Come on, yeah.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Реклама. Итак, настоящий грузинский ресторан «Тифлиси» является спонсором этой программы и сообщает о том, что в ресторане «Тифлиси» вас всегда ждут лучшие блюда грузинской кухни, вас всегда ждет гостеприимство и вас всегда ждет неповторимая атмосфера Грузии с утра и до позднего вечера. Всегда в меню грузинский лаваш из настоящей печи «Тонне», 4 вида хачапури, имеретинский, мигрельский, аджарский, фирменный лазури, хачапури, в котором 3 различных вида сыра, харчо и хинкали, настоящие шашлыки из мяса, курицы или рыбы, знаменитое лобио, цыпленок табака и мчади из кукурузной муки. Но еще много других традиционных грузинских блюд есть в меню, о которых вы и слышали, а может быть даже и не слышали. Но, например, допустим, чашушули. Это ведь пальчики оближешь, традиционное грузинское мясное рагу с луком, зеленью и грузинскими приправами. Зайдете в Тифлиси и скажите 2 порции чашушули. Все, вы будете свой человек там совершенно. Или, например, кубдари. Закрытый пирог, помните, с начинкой из сочного рубленого мяса и ароматных специй. Кубдари. Все это великолепие в Батьяме на набережной Бен-Гурион 71. И, конечно же, вы не полетите в Грузию, вы поедете на набережную Бен-Гурион 71 в Батьям, и там отведаете вкуснейшие блюда и, как я уже говорил, почувствуете грузинское гостеприимство. Да, вы можете заказать торжество или блюдо из дополнительного меню. Вот вам номер телефона 053-79-19-119. Итак, хорошее настроение, прекрасная атмосфера, прекрасные блюда с утра и до вечера. Ресторан «Тифлиси», Батьям, Бен-Гурион, 71.
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе, она говорит, что у подруги, но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
13: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

услышала эту песню. Я хочу, чтобы мы опять с тобой были вместе. Я хочу, чтобы ты услышала и простила.

0: Минутка джаза.
1: Добро пожаловать в рубрику, которая практически носит название не только Jive Time, но и завершающий музыкальный час. Да, 15 часов 50 минут, мы готовы послушать немножко джаза. Это особая рубрика, она не имеет отношения к нашему основному эфиру. И сегодня героем рубрики станет американский джазовый пианист, который в своем творчестве, скажем так, соединил американский джаз, традиционную ямайскую музыку, популярные мотивы. И не просто так он эту музыку соединил. Он сам родился в Ямайке, в городе Кингстон. Зовут его Монти. Александр Монти. Или Монтгомери Бернард Александр. Александр — это фамилия, кстати, на всякий случай я говорю, чтобы вы понимали. Так вот, с детства он занимается на фортепиано. То есть, если верить ему непосредственно, он говорит, что с 4 лет. В 6 уже профессионально стал заниматься с учителем. А в 14 уже начал играть в клубах и работал сессионным пианистом. Надо сказать, что в 16 лет на Ямайку приехал Луи Армстронг и Нэт Кинг Коул. Когда они выступили, он побывал на этом концерте, он вышел с этих концертов, с этого концерта с открытым ртом и сказал «Вау!». И эта музыка действительно и концерт оказали на него очень большое влияние. И под этим влиянием он создает свой небольшой оркестр «Monty and the Cyclones». И начинают они выступать. Разумеется, там, в Кингстоне, тяжело, со скрипом, разумеется, молодые. Но в конце 1961 года Александр и его семья уезжают в Флориду, в Майами. И там он продолжает свою работу как пианист, играя с разными коллективами. Его приглашают в оркестр один, другой. И вот в Лас-Вегасе, играя с одним оркестром, он попадается на глаза Джилли Рицу, известному эстрадному менеджеру, продюсеру и владельцу клуба в Нью-Йорке. Вот. И тот сказал, ну-ка, давай-ка приезжай ко мне в Нью-Йорк. И вот он приезжает в клуб этого Джилли Рицу, судя по всему, итальянского происхождения. И там он играет, аккомпанирует многим музыкантам, включая Фрэнка Синатру. Да, Синатра сказал, слушайте, ребята, этот парень подобен взрывчатке, он крут, как он играет. Вот. Ну и в конечном итоге он знакомится с еще рядом известных, мощных джазовых музыкантов. Они приводят его на большую джазовую сцену. И уже в 20-летнем возрасте Александр записывает свой первый альбом «Александр The Great». Ну и с этого, в принципе, начинается его самая, что есть, профессиональная активная деятельность. Маленькие клубы, концертные залы, джазовые фестивали. Дюк Эллингтон, Каунт Бейси, Майлз Дэвис. Играет, собирает собственное трио, то есть бас-гитара, барабаны и его рояль. Вот. Ну и в том числе, как я говорил, он в сам джаз интегрировал, в том числе ямайскую музыку, музыку регги, выпустил несколько альбомов с такой музыкой. Вот. И продолжает выступать, продолжает выходить на сцену. Тут ничего не сделаешь, хотя ему уже, в общем-то, 83-й год пошел. У него день рождения был в июне. Но это не влияет ни на качество музыки, ни на его любовь к джазу. И сегодня, разумеется, мы будем слушать, как герой нашей рубрики Монти Александр играет джаз.

герой нашей рубрики Jive Time, Монтгомери Бернард Александр, американский джазовый пианист. За что ему огромное спасибо.

0: Картина маслом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: «Год без забот».
0: Реклама. Жаркое лето в Center Car.
4: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
0: Center Car Azur.
4: Терех Ашива 9.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
6: Дешевле, только под дождем.
5: Запись на сайте City Wash. COIL.
7: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
9: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
11: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
12: Однозначно.
11: Так и будем теперь называться.
1: Кристина Кипнис.
13: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Время прошел второй день переговоров между Израилем и Ливаном. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Время прошел второй день ливано-израильских переговоров. Сегодня в ходе встреч состоялись три параллельные сессии на политическом, военном и пограничном уровнях. Ливанская делегация представила всеобъемлющее предложение по вопросу границ, подкрепленное документами, охватывающими период от линии перемирия до голубой линии, а также текущую ситуацию. В ходе военных дискуссий стороны сосредоточились на оперативном механизме в двух пилотных зонах и возможности их расширения, а также на планировании создания новых зон. Отдельно рассматривались вопросы городов Хиам и Бин-Джебейль, по которым израильская сторона пока не объявила своей официальной позиции. В политической части дискуссии обсуждался вопрос о третьей стороне, ответственной за процесс проверки. Ряд стран уже выразили готовность взять на себя эту задачу. Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что поручил Цаалю не проводить никакого сокращения сил в населенных пунктах на границе сектора Газа в данный момент до принятия другого решения по этому вопросу, чтобы сохранить у жителей ощущение безопасности. Кац добавил, решение принято после оценки ситуации, проведенной на прошлой неделе, и после обращения жителей от Эфаза с просьбой усилить меры по обеспечению их безопасности. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар сегодня отправился с официальным визитом в Южную Америку с целью восстановления и укрепления дипломатических и экономических связей региона с Иерусалимом. Первой точкой турне стал Эквадор. Поездку главы израильского МИДа в Кито называют исторической, поскольку это первый визит министра иностранных дел Израиля в эту страну за последние 44 года. Далее Саар направится в Колумбию, где представит израильское руководство на торжественной церемонии инаугурации нового главы государства Абилардо де ла Эспрелья. В ходе пребывания в Колумбии глава израильской дипломатии также проведет серию встреч с лидерами стран Центральной и Южной Америки. Хамас начал подготовку к переносу центра своих тайных операций в Турцию. Как сообщает КАНС со ссылкой на палестинские источники, большинство тайных подразделений террористической организации, включая отделы планирования и кибербезопасности, покинут Катар и переедут в Турцию, оставив публичное руководство организации. Сообщение о переезде последовало за сообщением о том, что катарские власти начали принимать меры по ограничению действий руководства Хамаса на своей территории. Согласно новым директивам, лидеры террористов теперь должны получать одобрение перед любой официальной встречей в столице Дохи. Валютные торги завершились сегодня снижением курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар составил 3 шекеля и 1 десятую агары, евро 3 шекеля 46,6 агары. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Этот час на первом продолжит «Гостиный двор». Гостем программы станет оперный певец Давид Гольдберг.

0: Эти аплодисменты, может быть, даже должны были прозвучать в конце нашей программы, но я думаю, что если вы сейчас оказались на волне 89.1 FM, можете поаплодировать. Великолепное исполнение, и я вам буквально через несколько минут представлю наших гостей, один из которых как раз вот сейчас и пел здесь в эфире радиостанции. Итак, программа «Гостиный двор». Здравствуйте, добрый день. Сегодня у нас 5 августа, и вот уже 7,5 минут мы в эфире. Сегодня мы будем говорить об опере, сегодня мы будем говорить о классической музыке, сегодня мы будем говорить о великом искусстве, представителем которого являются наши гости, и я их с удовольствием представляю. Итак, продюсер, режиссер-постановщик, арт-менеджер Ирена Арзутова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И драматический тенор, израильский певец Давид Гольдберг. Здравствуйте, Давид.
2: Здравствуйте, Влад. Привет всем.
0: Это мы сейчас ваш голос слышали. Мы слышали ваше исполнение. Поэтому, если можно, представьте нам эту арию для того, чтобы мы стартовали.
2: Это самая известная ария для тенора и вообще, я думаю, в опере. Это ее зовут «Nessun dorma», «Никто не спит». Ну, «В эту ночь» — это про Турандот. Это огромная опера, последняя опера Пуччини, Турандот, про принцессу Турандот. И это целая, там целая история про... Она ищет себе, ей ищет жениха, но есть там три
0: проблемы,
2: там три загадки, и он за них, он сам сын самого короля, он скрытый король, короче, там... Там,
0: не, это, сюжет фантастический,
2: это
0: все, да.
2: Это надо целый час, чтобы это все рассказать.
0: Ну, и вы это пели в Венеции, да?
2: Не, я это в Ницце.
0: Это вот в Ницце.
2: Да, это гала-концерт огромный в Ницце.
0: Угу. И мы, да. Кстати, те, кто знает, что такое YouTube и знает, что такое интернет, мы сразу сообщаем, что буквально в эти минуты началась прямая трансляция в YouTube. Мы показываем и Ирену, показываем и Давида, режиссер нашей трансляции Екатерина Вергунова. И, кстати, мы показывали фрагмент из Ниццы со сцены, где вы пели, и у нас еще будут такие фрагменты. У нас сегодня будет еще исполнение Давида. Я сразу хочу, чтобы вы объяснили радиослушателям, почему вы сегодня вместе, что вас связывает, Ирена Арзутову и Давида Гольдберга.
1: Влад, нас можно поздравить. Агентство, мы открыли агентство европейское, оно называется Ars Opera. И я представляю певцов на европейском большом оперном рынке.
0: Включая Израиль.
1: Включая Израиль. В агентство я пригласила Давида Гольдберга, Александра Иванова.
0: Это один из ведущих концертмейстеров израильской оперы.
1: Да, совершенно верно. Я с Сашей Ивановым. Мы работаем достаточно большой период времени. Мы сделали много проектов, много концертов. И долго... Чтобы открыть агентство, я к этому очень долго шла.
0: Но оно открыто.
1: Оно
0: и, кстати,
1: открыто.
0: Я должен сказать, что у агентства есть официальный сайт.
1: Абсолютно
0: ars-opera.com,
1: да.
0: На котором есть шикарная фотография уже Давида,
1: да.
0: И Александра, соответственно.
1: Да.
0: Я должен сказать, кстати, по поводу Александра, я с ним познакомился, и должен сказать, я в восторге от этого человека, который внешне, может быть, не представляет собой там какого-то гиганта, но... Когда он садится за рояль,
1: абсолютно.
0: Это гигант оперы.
1: Абсолютно.
0: Так, но разговор у нас сегодня о Давиде Гольдберге и о связи. Итак, вы являетесь продюсером и арт-менеджером, в том числе Давида Гольдберга.
1: Менеджером и агентом Давида Гольдберга, как в Израиле, так и в Европе.
0: Угу.
1: И также агентство состоит, я состою как агент на Opera Base. Opera Base — это профсоюз всех европейских оперных театров, менеджеров.
0: Такая оперная база европейская.
1: Абсолютно.
0: Так,
1: да,
0: хорошо.
1: Да.
0: Теперь я сразу хочу, Давид, с вами поговорить о вашем становлении, потому что, судя по тем датам, которые я вижу, Не так много времени прошло после того, как вы закончили обучение, и, скажем так, вы закончили 6 лет назад. И за эти 6 лет вы добились, на мой взгляд, не просто больших, а невероятных успехов. Поэтому расскажите нам сначала, где вы родились и кто привел вас к учебе вокалу.
2: Я родился в Израиле. У меня русский язык — это не мой родной язык. Значит, я извиняюсь, если будут какие-то ошибки грамматические. Но я пел, когда я был ребенком, я любил петь, я занимался вокалом. Но не так серьезно, как бы. Ну, такие еврейские песни, всякое такое. И занимался там, ходил там 2 раза в неделю, что-то такое, и любил просто петь. Потом у меня, у меня начался мутация голоса, и я это забросил как бы, и все как бы. Я занимался плаванием и всякими другими вещами, но когда у меня уже стал мой голос, где-то в 17 лет что-то такое, я начал оперу петь, я очень любил оперу, и начал просто пробовать.
0: Как самоучка сам по себе, да?
2: Да, да, да. Потом я взял, уже я уже поступил в армию, я пошел в армию, и у меня там, у меня было как бы, я каждый день возвращался домой, я был джобник. Но я параллельно брал уроки у одной солистки хора Клары Вишневски. У меня в Ришине я живу, и там я брал уроки и много, там 2 раза в неделю где-то я у нее так уже серьезно, более серьезно занимался.
0: Если это какой год был? Какой год?
2: Это 2013 до...
0: То есть вот буквально вот 13 лет назад,
2: да,
0: вы учились.
2: До 2016-го. Потом я поступил в академию, и я учился у Бибианы Гольденталь. Она всех учила, и она меня... я тогда не был тенором, я был баритоном. И она мне показала, как реально дышать. Это для оперного певца, это, я думаю, самое важное, что есть. И она мне все это вот это вкладывала, но я еще был баритоном. Не было у меня вот этих вот верхах, как вы слышали вот сейчас.
0: Да-да, сейчас я сразу хочу уточнить один момент. Значит, вы поступили в Иерусалимскую академию музыки и танца,
2: да,
0: в 2016 году.
2: Да-да-да.
0: У меня здесь вопрос возникает сразу. А помните ли вы тот момент, когда вы сами впервые осознали, что ваш голос — это уже не просто голос мальчишки, который там что-то там мурлыкает, а голос, который может стать профессиональным, или который вы почувствовали, что вы имеете

0: пошел, и, потому что я это очень любил, очень-очень любил. И так было. И до пока... Вот я уже в академию я поступил, и там уже более серьезно уже была вся эта, ну, со всех сторон тренировка, и там я проучился 5 лет, можно сказать, у Бибианы Голденталь, чуть-чуть у Джеффа Франсис, он там тенор, но потом у меня как-то я попал на Кристиана Бенедикт. Кристиан Бенедикт, он один из самых ведущих теноров мира вообще. И у меня как-то судьба сложилась, что мне посчастливилось, ну,
1: так, да.
0: Что я с ним начал работать. А как я с ним начал работать, это была корона. Никто не работал. Все театры мира были закрыты, можно сказать.
1: Да, на паузе.
0: Да. И он сам не думал, что, ну, преподавать, как бы, у него не было такого энтузиазма, он и так у него очень крутая карьера. И
1: график гастрольный, да.
0: Он... У него было просто, да, он был просто по всему миру. Он Метрополитен, он должен был открывать сезон в Ла-Скала. Это
1: невероятно.
0: То есть, это невероятная, то есть, карьера, да.
1: Пандемия привела к тому, практически сделала вам удачный момент для того, чтобы начать учиться у такого мастера.
0: И я у него учусь до сих пор. Все партии я приготавливаю у Кристиана Бенедикта.
1: Ух ты.
0: Мой учитель.
1: Но, в принципе, я хочу сказать нашим слушателям, что 6 лет с момента окончания Иерусалимской академии до сегодняшнего дня это взлет. Это взлет. Вы не просто идете по ступенькам к Олимпу, вы бежите по этим ступенькам вверх.
0: Да, можно сказать, слава богу, да, но много из-за того, что мне передал мой учитель Кристиан Бенедикт, который ему много, ну, благодарен за все, что он для меня сделал, и мы вместе тоже пели «Калаф» в Эстонии, и мы пели тоже концерты у него в Вильнюсе, он живет в Вильнюсе, и мы ехали тоже в Паневежичи, такая маленькая такая
1: городочек
0: такой, да. В Литве, тоже очень красивый. Оттуда, кстати, очень много евреев оттуда. Там есть Ешива, называется, в Иерусалиме Паневежичи. Мне кто-то сказал, ну, там у них разделено, там, литваки, Паневежичи, что-то такое. Как
1: что-то
0: бы
1: такое, зеро. Да.
0: Да, и там, и оттуда, это из этого маленького города, и там тоже очень много еврейских дел, там, ну, тут был такой раббин, там, такой раббин, а
1: подождите,
0: там...
1: вы пели вместе с ним, и вы не робели, не боялись петь рядом с такой величиной, с таким маэстро?
0: Он меня услышал и сказал, вот это вот голос, это настоящий голос, и он сказал, я тебя должен научить, как бы, вот так это было первое, то, что он услышал, как бы. Слышал, у тебя настоящий итальянский голос, я тебе должен, ну, передать. И он мне реально передал очень много, потому что он сам учился у Чекеле. А Чекеле был один из самых великих теноров Италии. Эта школа невероятная. Это он сделал 444 Радамесова, это одна из самых тяжелых партий в репертуаре вообще в опере. Это рекорд Гиннесса, как бы это вообще. А он сам учился у Дель Монако, который делал 500 с чем-то Отелло. Отелло тоже пик.
1: В общем, оперы. У вас свой клан,
0: конечно,
1: я понимаю.
0: Конечно.
1: У нас сегодня в студии израильский драматический тенор Давид Гольдберг и продюсер, и арт-менеджер Ирина Арзутова. Я, прежде чем мы послушаем, кстати, еще арию в исполнении Давида, я хочу спросить вас, Ирина, как менеджера. Скажите мне, оперные певцы — это, ну, скажем так, люди с очень большим эго. Подождите, не оправдывайте их. И достаточно хрупкой душой. Да-да-да, я знаю. Так вот, кто для вас тот артист, с которым вы хотите работать? И как вы определяете, с кем «да» сотрудничать, кого «да» пригласить в свое арт-агентство, а кого пропустить мимо?
2: Прежде всего... Я пригласила в агентство тех певцов, с которых я слышала, которых я

0: Я знаю.
1: И певицу.
0: И певицу. Mm-hmm. Мое агентство также любезно. Я пригласила Веронику Курманов. И также Вероника Джиоева. Знаменитая оперная певица. Тоже мне позвонила и сказала, что она с радостью
1: примет участие примет в агентстве. Участие и как же, в агентстве. Как же вы выбираете? Да? Как вот вы выбираете?
0: Денис, да,
1: как вы их выбираете?
0: Да, есть певцы, которые с большим эго. Есть певцы, которые с большим эго. Я с этим столкнулась. Я работала достаточно большое количество времени в Москве. Вот. Но я по другим параметрам. Прежде всего, это профессионализм. Это, конечно, я слышу. Вот, и человеческие качества.
1: То есть, в принципе, качества. Вы, исходя из того опыта, который у вас есть, да. А он большой, мы об этом еще поговорим, вы понимаете, что вот на этого артиста можно делать ставку. В него можно вкладывать, вот, инвестировать, и он это сделает.
0: Ну вот Давид Гольберг именно тот певец, который высокопрофессиональный. У него абсолютно и потрясающая итальянская школа.
1: Вы сейчас говорите это прямо при нем, вы знаете, да, он слышит?
0: Давид, пожалуйста.
1: Чтобы он потом не вышел и сказал, ах, вот.
0: И как у всех больших певцов, конечно, должно быть эго, но в рамках.
1: Ну, да, с точки зрения, да, артиста понятно.
0: Невозможно спеть, да. Выйти на сцену Каварадоси.
1: Кстати, которая прозвучит сразу после рекламы, да.
0: Да. Или в будущем Отелло.
1: В микрофон, Ирочка, пожалуйста.
0: Или в будущем Отелло. Без внутреннего стержня, без внутренней, вот. Но в рабочем режиме с Давидом абсолютно очень просто и очень для меня комфортно, именно слово «комфортно» работать.
1: Хорошо, а если нас слышат оперные певцы и певицы, могут ли они обратиться в ваше агентство с целью сотрудничать?
0: Ну, во-первых, я сотрудничаю с певцами, у которых не менее, которые сольные певцы, у которых есть опыт работы с оркестрами, и определенно есть навыки, которые я слышу, угу. Технические навыки.
1: Да.
0: Вот, потому что я достаточно большое время я слышу. Вообще агент, кто такой агент и менеджер? Агент-менеджер, он должен присутствовать на всех конкурсах. И это не только в Израиле, но и за границей. Слышать, присутствовать на аудициях. Также и я достаточно большое количество слышала певцов. И за границей, и сама также я брала, чтобы понимать, чтобы быть в профессии,
1: да.
0: Нужно понимать, о чем, о технике и все.
1: То есть вот вы это. Достаточно жесткий менеджер, что, наверное, хорошо, тем более для молодого агентства. Сейчас мы послушаем рекламу и вернемся к разговору. У нас сегодня в студии израильский тенор Давид Гольберг и продюсер и арт-менеджер Ирина Арзутова. Мы ведем прямую трансляцию на нашем канале в YouTube, стрим. Вы можете смотреть нашу программу, что очень важно сказать, что там у нас есть чат, мы его не закрываем, вы можете писать, комментировать, и у нас там есть опрос. Мы выясняем по поводу сегодняшнего места оперы в нашей жизни. Так что заходите, голосуйте, пишите и смотрите.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Азур. Дер-Хашива 9.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Филиалы DAX Ришон-Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон-Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот-Вайцман 2.
7: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
11: Реклама.
12: Гостиный двор с Владом Зерницким.

0: Великолепное исполнение. Это пел для нас Давид Гольдберг. И он сегодня в студии здесь вместе со своим продюсером и арт-менеджером Ириной Арзутовой. Давид, нашим радиослушателям надо объяснить, что сейчас прозвучало и где это вы исполняли.
1: Это буквально две недели назад я пел с симфоническим оркестром, симфонический оркестр Хайфы. И это из оперы «Тоска». Элючен Валестеле, он плачет, его ведут на смерть, его прямо после этой арии стреляют в него и его убивают, и он рассказывает, как жизнь была, какая красивая жизнь была.
0: Это было действительно очень красиво, и не только сам сюжет, а даже исполнение. Я хочу сразу, раз вы уже заговорили о том, что это буквально две недели было, сказать нашим радиослушателям, мы показываем непосредственно стрим из студии. Вы можете присоединяться на нашем канале, который называется, канале в YouTube, который называется Первое радио 891 FM. У нас идет прямая трансляция, там есть чат, там можно задавать вопросы. И, кстати, я вижу, что там есть опрос, который очень хорошо работает, и вижу, что уже есть даже вопросы. Но у меня сначала вопрос. Давайте поговорим о концерте, о ближайшем концерте, mm-hmm. где можно услышать Давида непосредственно, не mm-hmm. только Давида. Это будет 2 сентября, да, Ирэн?
2: Да, абсолютно верно, Влад. Это будет 2 сентября в городе, в прекрасном городе Ашдоде, в Хелен-Холл. Это посвященный осени, прекрасной, пора, осень. В концерте примет участие Давид Гольдберг и Карина Родион. Мэтт прекрасная и чудесная мецо-сопрано. Я с Кариной уже работаю не первый проект.
0: Да, я тоже давно ее знаю. Я знаю, что она уезжала и прекрасно работала за пределами страны. Вот сейчас она вернулась.
2: Она была солисткой одной из театров за границей.
0: И сейчас за роялем будет Александр Иванов.
2: Конечно, конечно.
0: Это 2 сентября.
2: Божественный Саша Иванов.
0: Да, 2 сентября, Ашдод.
2: 2 сентября, Ашдод, в 7:30 вечера. Вот, и, пожалуйста, заказ и билетов, кто хочет, по телефону, который я могу озвучить в конце.
0: А не в интернет-кассах?
2: И есть кассе «Браво», но количество билетов ограничено очень будет.
0: Очень, да. Ну, давайте, назовите номер телефона, раз уж на то дело пошло.
2: Да, 0522-315-308.
0: Окей, легкий номер телефона, кстати, для запоминания.
2: Да.
0: Итак, «Мелодия сентября». И я смотрю, кстати, у Давида расписано, я смотрю, уже и новогодний бал он там поет. Молодец, это здорово. А что касается поездок за границу, в ближайшее время намечается?
1: Угу. Да, у нас есть, и мы это держим.
2: Мы сохраняем интригу.
0: Да, мы пока... Молодцы, от сглаза, да?
1: Да, да.
0: Послушайте, здесь нам радиослушатель Наташа в чате, где идет прямая трансляция, пишет, с каким типом сложности в характере артиста вы готовы мириться ради гениального голоса, и что станет абсолютным стоп-сигналом для сотрудничества? Это, скорее всего, видимо, вам, Ирена. Вопрос, что станет стоп-сигналом для сотрудничества с артистом? То есть, например, что вас остановит, или как вам внутренний голос скажет, все, Арина, прекращай работать с ним. Что для этого должно случиться, произойти?
2: Ну, эго только не только в отношениях, в рабочих отношениях. Какие-то вещи, которые артист не готов идти на компромиссы. Вот. И в зависимости от ситуации. В зависимости от ситуации.
0: Хорошо, спасибо. Я, кстати, хочу спросить вас, Давид, действительно ли вы являетесь тенором спинто?
1: Да. Да? Это мой голос, да. Я спинтовый тенор, да.
0: Надо сказать нашим радиослушателям, что, в принципе, спинто — это как бы наэлектризованный голос, то есть особый вид высокого мужского голоса, который находится между лирическим и драматическим тенором.
1: Да.
0: Вот примерно так.
1: Да.
0: Ну и существует ли театр, в котором бы вы хотели спеть, мечтаете спеть? Существует ли такая сцена?
1: Да, конечно. Мне есть очень много театров, которые я бы хотел бы спеть, но я тоже очень хотел бы... Есть роли, которые я очень хочу спеть. Мне это важнее как бы.
0: Например?
1: ну, самая роль, которую я мечтаю, это Отелло, конечно.
2: Отелло.
1: Отелло и Радамес, и вот эти вот все, вот эти вот самые-самые крутые партии, и это неважно, какой театр, что, ну, это дорога, которую надо пройти, чтобы сделать вот эти вот именно роли, как бы.
0: Вы знаете несколько языков?
1: И да, я знаю иврит, русский, английский и немецкий.
0: И, разумеется, на этих языках в том числе и поете, да?
1: Да, конечно, я пою больше, на больше языках.
0: И на итальянском,
1: но,
0: да?
1: Ну, конечно, да. Но эти, которые я умею разговаривать на них, да.
0: Я и у вас тоже, у нас здесь были уже представители оперы израильской, я у вас тоже хочу спросить, когда, например, вы собираетесь и учите арии на итальянском языке? Насколько вам важно понимать все вот до буквочки, о чем там говорится и поется?
1: Конечно, все мы все это должны понимать до каждого слова, но тоже в музыке тоже много заложено в самой музыке.
0: Да.
1: И нужно тоже на это внимание тоже. Не только на текст, а на музыку тоже вкладывать.
0: Безусловно. Ирена, да. У меня к вам вот какой вопрос. Если учитывать вашу позицию как арт-менеджер, да?
2: И бы сказала оперный импресарио и продюсер больше.
0: Окей, продюсер, но и все, оперный импресарио,
2: вместе,
0: да.
2: Все вместе.
0: То есть вы одновременно и строгий менеджер, который считает бюджет.
2: Не строгий, но я в своей профессии.
0: Менеджер, который считает бюджет, рассчитывает, соответственно, организацию концерта и, в принципе, где-то даже режиссирует. А с другой стороны, вы любите творчество. Вот буквально перед эфиром вы сказали, что это моя самая любимая ария в исполнении Давида и так далее. Как уживаются внутри вас эти два человека, когда один требует, условно говоря, экономить, второй творить?
2: Я по первой специальности, я дирижер. Я закончила Иерусалимскую академию, кафедра дирижирования, композиции и теории.
0: Ту же самую академию, что Давид?
2: Да, абсолютно верно. Абсолютно верно.
0: Так.
2: И во мне уживается несколько специальностей вместе.
0: А вот что,
2: это
0: что,
2: мне помогает
0: что больше?
2: В работе.
0: Внимание на деньги, на экономию или на творчество? Пусть Давид поет, сделаем все, что только чтобы он пел.
2: Знаете, когда делается баланс оркестра, все должно быть сбалансировано.
0: Так.
2: Звучание. Я просто перевела параллели. Так и в работе менеджера, оперного писарио, агента, все должно быть сбалансировано. Абсолютно.
0: Хорошо. То есть вы, в принципе, заявляете о том, что вы и специалист по балансу между экономией и между творчеством, между...
2: Все
0: это
2: в
0: хорошо.
2: Мире
0: это хорошо.
2: Быть, да,
0: да. Теперь, кстати, я хочу допросить вас еще по поводу языков. Ведь европейская опера, там действительно там поют на французском, поют на итальянском, да, поют на немецком. Там щепетильно относятся к тому, как вы говорите на этих языках?
1: Нет. Ну, например, в Германии они предпочитают, чтобы человек разговаривал на немецком. Им это важно. Я там, кстати, пел на польском. Это было вообще, это было зубы сломать. Но сама работа, она на немецком. Они в основном на немецком разговаривают. И это, конечно, огромный плюс знать немецкий. Вообще, огромный плюс — это знать каждый язык, это огромный плюс. Это,
0: безусловно.
2: Много языков знать.
1: Это большой плюс вообще в жизни. Как бы.
2: Открывает дороги
1: везде. Открывает целый мир.
2: Да.
1: Да.
0: Вот если говорить о целом мире, в принципе, драматический тенор — это, ну, скажем так, всегда очень сложные трагические роли. Трагические. Вот тот же Отелло, кто вы вспоминали, Канио, там, Радамес. А вы молодой человек, вам сколько сейчас лет?
1: Мне 30.
0: 30. Готовы ли вы вот к таким тяжелым психологическим образом, будучи молодым, светлым, легким парнем таким,
1: да,
0: да еще и израильским молодым парнем?
1: Да, это тяжелее, конечно. И предпочитают тоже менеджеры оперы, они предпочитают, конечно, постарше человека на вот такие вот роли, но есть много экземпляров, которые поют и молодые. Это Это да, не странно.
0: Ирина хочет добавить.
2: Я хочу сказать, что есть такое как понятие, что, как это выразить, беречь голос, правильно? Что,
1: да, да.
2: Что, например, вот ты мне говорил, партия Тел — это очень сложная партия, и она требует подготовки определенной, потому что можно, ну, надо беречь, можно, ну, да. Это физически очень,
1: да,
2: правильно?
1: Да, это физически утомляет и вообще со всех,
2: да, поэтому, да.
1: Со всех сторон, как бы, я знаю тенора одного, который сбросил там 7 килограмм на Радамеса. Это очень, mm-hmm. очень тяжелая работа. Очень тяжелая работа. И много тоже на тебя висит. Как бы, много
0: ответственности.
1: Да, да, да. Много на тебя висит. Как бы. И, конечно, вы говорили о эго. У них тоже вы должны понимать, что они сами на них много на них висит, ответственности висит.
0: Весь спектакль, да.
1: Спектакль весь на них висит, и из-за этого...
0: Можно немножко повыделываться.
1: Не то, что повыделываться, это... Внутри, как бы, у него ощущение такое, он знает, куда, какая роль это, как бы, все понимают, как бы. И из-за этого и я, как бы, всех, кто я видел, даже великих, они, у них не то, что эго, а у них, они такие серьезные, очень серьезная работа у них. У них внутренняя, да, у них внутренняя. Они очень...
0: Энергоемкая такая, забирает силы.
1: Они и они знают точно, что они делают. Это очень тяжелая работа, очень. Опера — это тяжелая работа.
0: Вы правы, Давид, я с вами полностью согласен, безусловно. Тем более людям, не знающим и не специалистам, кажется, ну, вышел человек, спел там две минутки, попел, зашел.
2: Это другое состояние.
0: Да.
2: Это другое состояние. Я, например, присутствовала на репетиции, когда Давид пел, делал образ Ленского. И до репетиции Давид один. Давид, когда вышел на сцену, зазвучал оркестр, стал работать с дирижером. Это абсолютно другой человек, Ленский. Причем и Ленского можно разные образы. И Давид выстроил так образ, что на сцене стоял именно тот Ленский, который вот ты сам рассказывал, как ты строил образ,
0: да.
2: Внутренний.
0: Ну и безусловно, конечно, если человек поет одну из главных ролей и практически на нем базируется весь спектакль, это очень тяжело, тут ничего не скажешь. Я хочу сказать, что в нашей прямой трансляции работает опрос, мы выясняем место оперы в нашей жизни, итоги опроса подведем в конце программы, и я их озвучу в том числе нашим гостям, а гости это израильский драматический тенор Давид Гольдберг и импресарио, оперный импресарио и арт-менеджер Ирена Арзутова. Реклама.
3: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Imperial Eye Stars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
8: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз.
5: Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: Реклама.
13: Гостиный двор с Владом Зерницким.
0: 16 часов 45 минут в Израиле, среда, 5 августа. Продолжается программа «Гостиный двор». И в нашей студии сегодня импресарио, оперный импресарио, арт-менеджер, режиссер Ирена Арзутова. Ну, и...
2: Очень приятно.
0: Да-да-да, и нам тоже приятно. Израильский драматический тенор. Очень Давид приятно. Гольберг. Послушайте, Ирена, если вам очень приятно, давайте сразу вот я вам задам вот какой вопрос.
2: Да.
0: Бывало ли такое, что вот вы слышите неизвестного артиста, скажем так, сырого какого-то, абсолютно сырого такого, но внутренний голос, вот импресарио там, или менеджер говорит, это будущая звезда, этот человек, скажем так, стряхнет оперу. Бывало у вас такое?
2: Есть такое, было такое, но очень редко. Было такое. Было такое. Сразу я просто очень много лет в профессии до агентства, и такой есть уровень на уровне интуиции, на уровне знаний, интуиции, и еще знаний, я еще по первой специальности я еще теоретик и дирижер, еще вот это мне дает.
0: У вас столько специальностей, Ирина, я запутался уже. Вот. Но в любом случае это здорово.
2: Я еще в студии звукозаписи работала.
0: Что все свои знания и умения вы прикладываете теперь в вашем агентстве.
2: Да, да.
0: И оно как точно как первые три буквы вашей фамилии. Арз, да?
2: Да.
0: ARZ.
2: Да.
0: ARZ.
2: Абсолютно. Есть еще моменты очень важные.
0: Да.
2: Для, мне очень важно знать новых, слушать новых певцов, новые имена. И даже если это сырые, очень важно, я считаю, что для агента ездить по конкурсам. И в свое время я это делала. Я ездила за границу и слушала, сидела на мастер-классах. И... Очень, очень большой период времени, чтобы понимать.
0: Ну, а если говорить, например, о ваших соперниках, конкурентах, вообще как бы мир крупной оперы, он считается патриархальным. Там продюсеры, писали, мужчины там такие, да?
2: Да. Вы говорите о Европе. В Израиле нету.
0: Нет?
2: В Израиле я единственный человек, который занимается непосредственно узко оперной специализацией.
0: То есть вам здесь не приходится особо сражаться с ними? Или там?
2: Мне нет. Мне просто не нужно это.
0: Угу. Хорошо, Давид, я хочу спросить несколько таких насущных вопросов у вас. Ну, во-первых, существует стереотип, что оперные певцы постоянно заботятся о своем голосе, не пьют холодное, ходят в шарфах, вы сегодня пришли вообще в маечке в такой. Действительно ли вам приходится отказываться от каких-то, ну, скажем так, земных радостей, от чего-то такого, чтобы беречь голос?
1: Ну, в основном ходят с шарфом, но это если холодно, но тут это смешно, но, например, когда я был в Эстонии, это да, это такой холод, я такого никогда не...
0: Закутывались, да, все время?
1: Ого, еще как. Там,
2: снег,
1: да.
2: Наверное, да.
1: И там мы еще, я же был с моим учителем, он мне говорит... А я сразу выхожу, как бы после репетиции выхожу на улицу. Он мне говорит, ты что делаешь? Ты тут сиди и жди час, пока не остынет твой голос, и потом иди на улицу. А я это не знал даже.
0: То есть вам даже холодненького пивка не выпить?
1: Ну, зависит когда.
0: Как изменился в лице.
1: Да, но... Но вот такие вот вещи, они важны, как бы, вот, вот там вот, например, в Эстонии, там минус 10, минус 20, значит, надо, он мне объяснил, надо сидеть, пока голос не остынет,
0: да,
1: и потом я могу выходить на улицу. Как
0: это
1: бы.
0: Ваш инструмент.
1: Да, я этого не знал, и тоже ходишь на улице, в Эстонии ходишь на улице, а голос идет, ты его не чувствуешь, как бы он как бы, исчезает, как бы из-за холода, как бы это бывает. Бывает
0: совершенно верно, это чревато. Скажите, Давид, но вот вы постоянно живете в музыке, репетиции,
1: да,
0: спектакли,
1: да.
0: Концерты, а в обычной жизни, скажем так, если предположить, что у вас есть наушники, какая там музыка играет? Или вообще слушаете ли вы музыку, или вам нужна больше тишина, дистанцироваться от всего этого, отключаться, а потом снова окунаться в музыку? Или вы слушаете, то если да, то какую?
1: Я фанат оперы, значит, я слушаю оперу, это да, мне это не надоедает, но... То, что в едине, это да, это тоже надо, много, потому что, идет такая медитация, нужно отдохнуть от всего, как бы, потому что опера, в опере задействовано очень много человек, там очень много людей, там хор, оркестр, дирижер, режиссер, все, кто за кулисами, все эти операторы, очень много людей, там сколько там, 300 человек, наверное.
0: Ну да.
1: И со всеми я должен быть в контакте, понимаете? И от этого устаешь, и надо чуть-чуть отделяться, это да.
0: Это правда. Да, пожалуйста,
2: Ирина. Я хочу сказать, что вот была премьера оперы «Набука» в израильской опере, и Давид спел дебют.
1: Да. Да.
2: Расскажи немножко об этом.
1: Я спел две партии. Я спел «Исмаэл», это главная партия, и «Абдалла», это поменьше партия. И я делал вот эти вот две партии. И
2: это очень сложно сразу петь две партии, две разные задачи, да, ты мне говорил?
1: Да, две разные задачи, да, там... Я боялся не перепутать, не выйти в другое место, там тоже, это тоже, потому что там тоже много ответственности, потому что тут двигается, там двигаются вещи.
2: Там был большой шар, ты рассказывал.
1: Большой шар, это падает, там очень много вещей.
2: Режиссер еще хотел тебя что-то туда, две партии, и он хотел разные вещи.
1: Ну да, там совсем разное все, как бы, и надо не перепутать, не дай бог.
2: А еще у нас еще был дирижер, который тоже хотел, Карло Монтенеро,
1: Монтенеро, он один из крупных дирижеров вообще мира. И тоже в каждой партии свои задачи. Это да.
0: Ну что ж, продолжая нашу программу, я подведу итоги опроса. Мы задали на самом деле такой, знаете, непрофессиональный, такой, скажем так, простой обывательский вопрос. Опера снова в моде или нет? Мы спрашивали. Да.
2: Снова в моде.
0: Да, ходите вы на оперу или нет. И нам 20% сказали, я еще не понял. Я еще не понял или не поняла. Но 80% сказали, да, безусловно. Подразумевая, что да, они ходят на спектакли и, безусловно, будут ходить. Я тоже, между прочим, хожу в израильскую оперу и получаю невероятное удовольствие.
2: Вы были в пражской опере, по-моему, тоже вы рассказывали.
0: Да, но я теперь буду ходить еще больше, потому что там будет петь Давид, и я хочу его тоже слушать, потому что я еще ни разу его не слышал. Думаю, что и наши радиослушатели. Причем сейчас мы делаем акцент на ближайшем выступлении Давида. Это 2 сентября. Концерт «Мелодии сентября».
2: «Мелодии сентября». Дорогие друзья, вы погрузитесь в осеннюю, красивую пору вообще года, осень. И Давид будет петь самые красивые, помимо оперных вещей. Да? Ты будешь петь
1: неаполитанский,
2: испанский. Будет абсолютно шикарно. И Карина тоже.
0: Да. Карина Родзион, Давид Голдберг, концертмейстер Александр Иванов.
2: Карина,
0: это все 2 сентября, город Ашдод.
2: Да.
0: Хорошо, если вы захотите, вы сможете совершенно спокойно приобрести билеты, в том числе, как сказала нам Ирена, в кассе «Браво».
2: В кассе «Браво» и лучше на номер телефона, потому что количество билетов ограничено.
1: Да, это более камерный.
2: Это камерная более будет зал.
0: Хорошо. У нас завершается программа. Я хочу спросить вас, Давид, нас сейчас слушают в том числе и молодые люди. Вот, примерно такие, когда вы поступали в академию. Вот, и вполне вероятно, кто-то из них мечтает петь в опере. Поэтому я хочу, чтобы вы дали им какой-нибудь совет. Вот, что им нужно сделать, чтобы вот достичь, например, вашего уровня или тоже стать оперным певцом?
1: Это длинный путь, который надо... каждый день себя выдавать 100%, и все время как говорят,
2: идти вперед.
1: Да, идти вперед и за
0: все время совершенствовать.
1: Совершенствоваться.
2: Что он делает?
1: Каждый день практически, да.
2: Серьезная работа.
1: Это очень серьезная работа, да.
0: То есть, если вы хотите стать оперным певцом, готовьтесь работать 24 на 7.
1: Да, не, ну это очень... Это не как... я не знаю, как что там в эстраде, но в опере это очень серьезная работа, и надо очень серьезно к этому относиться.
2: Очень большое.
0: Спасибо за этот совет. Мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Представьте, пожалуйста, арию, которую исполнит Давид в завершении нашего эфира. Евгений Онегин, я так понимаю, да?
2: Да, это Евгений Онегин, да.
1: Да, Ленский, куда-куда? Куда-куда вы удалились?
0: Я хочу поблагодарить вас, Давид Гольберг, наш израильский драматический тенор, и вас, да, оперный импресарио, арт-менеджер
2: Ирина Арзутова. Спасибо большое, что пригласили.
0: Влад. И удачи вам 2 сентября.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо вам большое.

0: «Гостиный двор». До новых встреч!
1: Реклама.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен Лицион. Бен Цви, 23. А с понедельника по пятницу – вкуснейший бахш и плов.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
8: Жаркое лето в «Центркар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центркар Азур».
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Бенямин Нетаньяху встретился с новобранцами Цааля. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху посетил призывной пункт на базе Тель-Шумер, где встретился с молодыми людьми, которым предстоит служить в артиллерийских войсках и пехотной бригаде Гевати. Нетаньяху побеседовал с призывниками перед получением военной формы и ответил на их вопросы. Он заявил, что новобранцы представляют разные части израильского общества и назвал их израильской мозаикой. «Единство внутри нас гораздо шире, чем принято думать. Мы защищаем нашу общую страну, отражаем атаки врагов и знаем, что у всех нас общее будущее», — сказал премьер. Обращаясь к новобранцам, Нетаньяху также попросил передать их родителям, что государство окажет военнослужащим необходимую поддержку. «Мы отправляем вас защищать страну и будем защищать вас». Израиль должен пересмотреть свою политику в отношении Катара и принять решение. Однако я не советую превращать это в политический трюк, заявил сегодня председатель партии Яшар Гади Айзенкот. Говорю это как человек, который близко знаком с темой по совещаниям в Кабинете безопасности. Решение по Катару следует принимать серьезно, а не на уровне предвыборных заявлений, подчеркнул он. Высказывание Айзенкота стало ответом на заявление главы блока Беяхат и бывшего премьера Нафтали Беннета, который 27 июля на конференции Вайнет и Институт исследований национальной безопасности, который пообещал, что в случае победы на выборах официально объявит Катар враждебным государством. Цель сообщил о начале точечных ударов по объектам Хизбаллы на юге Ливана. В армии заявили, что операция проводится в ответ на грубое нарушение террористической организации соглашения о прекращении огня. Ливанские источники сообщили об атаках в районах деревень Аль-Мансури и Мадждаль-Зум. Перед началом ударов представитель Цааля на арабском языке подполковник Элла Вауия призвала жителей Аль-Мансури немедленно покинуть дома и отойти не менее чем на километр к северу от населенного пункта. Бывший министр и постпред Израиля ВОН Гилад Эрдан намерен завтра объявить о создании новой партии, в предвыборном списке которой второе место займет вышедший из Ликуда депутат Кнессета Юлия Эдельштейн. На данном этапе неизвестно о других кандидатах. Ранее Эрдан вел переговоры с бывшим мэром Бейт-Шемеша Ализой Блох и полковником запаса Хези Нихамой. Также состоялся разговор с олимпийским медалистом Ореном Смаджей, но вопрос о его присоединении к новой партии пока не решен. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 31, в Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 22-33, в Эйлате 28-41 градус. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
12: Шестая передача на Первом радио.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 17:05 в стране, 5 августа на календаре. Среда, средушка, средица, наконец-то пришла, дорогая, любимая, маленькая пятница у нас сегодня. Это значит, что потихонечку, да помаленечку рабочая неделя идет на спад. Честно, так устала, господи, как же хочется выходных. А до них еще придется подождать, придется поднапрячься, но... Мы это сделаем вместе. Мы сделаем это вместе. Мы вместе будем слушать классную музыку на волне первого. И, конечно же, быть на позитиве. Ну а как иначе? Потому что если сам себе настроение не поднимешь, никто его тебе не поднимет. Хотя я сегодня буду пытаться во время этих 3 часов, которые мы пройдем вместе. Ну а также, например, включу для вас рубрику. В 18:20 у нас рубрика «Полный вперед». Узнаем что-нибудь интересненькое об автомобилях, что ж там в их мире происходит. Поэтому все автолюбители, будьте поближе, все 18:20 ближе к своим радиоприемникам. Ну а до этого времени буду сидеть и нести всякое тут вам. Вот, например, спрошу сразу, давайте, вот не отходя от кассы. Вот вы когда-нибудь задавались вопросом, почему одни люди готовы добавлять кинзу буквально во все блюда? А для других она пахнет свежей краской или обычным мылом. А у некоторых вообще непереносимость. Кинза идет. И что? И почему кто-то сходит с ума от свежего авокадо, а кто-то искренне не понимает, зачем есть эту странную маслянистую массу без особого вкуса? Ведь нам часто кажется, что все дело в банальных капризах, привычках из детства или просто дурном воспитании. Но на самом деле наши кулинарные предпочтения заложены на глубоком биологическом уровне. Наш язык и нос работают как настоящие химические лаборатории. И у каждого человека эта лаборатория настроена абсолютно по-своему. И то, что для одного кажется божественным ароматом, для другого может звучать как настоящий сигнал опасности. И самое интересное, что переделать эти встроенные настройки практически невозможно даже при огромном желании. И мы можем сколько угодно спорить за семейным столом или в ресторане о пользе тех или иных продуктов. Однако наши вкусовые рецепторы все равно будут честно выдавать ту реакцию, которую в них заложила природа. И сегодня предлагаю разобрать самые необычные и частые гастрономические разногласия, с которыми каждый из нас сталкивался каждый день. Давайте вместе узнаем, почему некоторые привычные продукты вызывают у людей искреннее отторжение и как наша генетика незаметно управляет нашим меню. Так что поверьте, после этого эфира вы станете относиться к странностям в тарелках своих близких гораздо с большим пониманием. Именно поэтому я предлагаю вам сегодня отвечать на нашем WhatsApp 054-2070-800. А что из еды вы на дух не переносите? Вот конкретный продукт. Не давайте не про блюдо, а вот конкретный продукт. Возможно, у вас на него аллергия. Возможно, непереносимость. Возможно, просто не нравится. Вот не с детства, потом не полюбили, в юношестве, сейчас. Вот просто не хотите его употреблять ни в каком виде. 054-20-70-800. Жду ваших сообщений.

Какая интересная песня только что прозвучала, не правда ли? Ну что, спрашиваю вас, что ж вы, какой продукт не переносите, вот просто ненавидите люто? А, первый вариант ответа пришел — молочная пенка. Господи, вы написали, меня аж перекосило. С детства и до сих пор не переношу. Полностью с вами согласна. И знаю людей, которые просто ее обожают. Обожают. И ели бы, и ели бы, или ее сёр бы. Что с ней делать вообще? Ужас какой-то. Следующий вариант ответа. Макароны с сыром. Отторжение, пишет Валентин. Ну вот видите, мы с вами разные. Я, например, макароны с сыром люблю. Хотя и редко ем, но все равно это вкусно. Особенно пармезанчику сверху на пасту. Боже, как это вкусно. Ольга пишет. Алина, добрый вечер. Не выношу сыр, маслины, оливки, морковь, свеклу, рис и другие крупы. Обширно, обширно. Кстати, вот действительно, а если человек не любит крупы, получается, это очень большой процент того, чего он есть, вообще тогда не может. Как вы выживаете, Ольга? Наверное, на мясе, да? Поддерживаю. Ну а так мы переходим к кинде. Признаюсь сразу, вот давайте сразу с козырей зайду, что я... Тот человек, который кинзу на дух не переносит. И не просто потому, что, ой, это невкусно. Да, во-первых, мне это конкретно невкусно. А во-вторых, у меня начинается аллергическая реакция. Не смертельная, нет. Но у меня начинают чесаться руки, жечь пищевод, глаза слезятся. Как бы ничего криминального, как бы антигистаминное можно выпить и жить себе дальше, но мне еще и вкус не подходит. А вот этому уже есть объяснение. Кинза — это один из самых скандальных продуктов на любой кухне. И примерно каждый десятый человек на планете ощущает вместо свежей зелени откровенный вкус мыло. Все дело в особом генетическом рецепторе, который очень чутко реагирует на химическое соединение под названием альдегиды. Эти же самые вещества парфюмеры часто используют при производстве обычного туалетного мыла. Если у человека есть генетическая особенность, его мозг мгновенно связывает запах зелени с бытовой химией. И это нормально, ребята. Это не то, что что-то плохое значит. Нет, просто вот такая особенность. И сама по себе, кстати, зелень-то... абсолютно безопасно и содержит много полезных веществ, понятное дело. Но объяснить человеку с такой особенностью, что это вкусно, абсолютно невозможно, и вы его не переубедите. Если организм искренне считает, что в тарелку случайно попал кусочек моющего средства, он так и будет думать. Интересно, что в странах Азии и Латинской Америки такой процент людей намного ниже. Но неудивительно, они пихают эту кинзу просто во все блюда. Эх, сложно мне будет путешествовать по Азии, Латинской Америке, значит,

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком».
8: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
5: Реклама.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
15: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
16: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
17: Крафтовая серия премиального пива.

0: ценового бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Жаркое лето в «Центр Кар». Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
3: «Центр Кар Азур». Дер Хашива 9.
0: Реклама.
4: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
5: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
4: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
6: Шестая передача.

Ну что, продолжим наш разговор, и я спрашиваю вас, что же вы искренне ненавидите из продуктов? Окей, вы решили блюдо даже говорить, пожалуйста, можно и блюдо. Но, может быть, есть какой-то конкретный продукт, вот, который вы на дух не переносите, и, может быть, мы сегодня разберемся, кстати, почему. Тата пишет: здравствуйте, я не люблю супы, особенно окрошка на квасе. Ну слушайте, прям... попали. Я тоже на квасе не воспринимаю. Да-да, давайте свои тапки, пожалуйста. Только кефир. Дальше. Дринка пишет. Всем привет. В принципе, я всеяден. Но вот петрушка меня просто бесит. Я не говорю, что я ее не ем. Жена по чуть-чуть везде иногда добавляет, но все равно она меня бесит даже в маленьких количествах. Слушайте, да, есть люди, которых бесит петрушка, и это нормально, только знаете, особенно детям всегда, запомните, если особенно суп какой-то, детям всегда нужно добавлять петрушку. Объясню почему. Если ребенок любит петрушку, все замечательно, витаминки всякие, полезно, замечательно. А если ребенок не любит петрушку, развивается мелкая моторика. Запоминайте, он будет вылавливать пальчиками петрушку. Ну или вилочкой. Концентрация, да. Поняли? Вот так-то. Ну а переходим к следующему продукту. И опять-таки я просто как бы и для себя искала, и для вас информацию, чтобы вы знали. Но поверьте, это тоже распространенная проблема. Как я говорила, что кинзу терпеть не могу. Так вот, сельдерей я не люблю еще больше. Если кинзу хоть как-то перевалить можно, то сельдерей вообще никак. А его часто называют суперфудом и главным другом всех любителей здорового образа жизни. Но для части людей его хрустящие стебли кажутся невыносимо горькими и резкими. А у некоторых просто реально горит пищевод, и просто невозможно это даже переживать. За восприятие горечи в нашем организме отвечает целая группа специальных рецепторов, и один из них очень резко реагирует на естественные защитные вещества, которые содержатся в сельдерее. Растения вырабатывают эти соединения в природе для того, чтобы его не ели насекомые. А у людей с чувствительной версией гена этот защитный барьер срабатывает на полную мощность. Они ощущают не свежайший хруст, а сильную химическую горечь. Из-за этого даже маленький кусочек стебля в супе может полностью испортить им все блюдо. Здрасте. Да, абсолютная правда. При этом другие люди искренне не понимают, в чем проблема, и чувствуют лишь легкую свежесть. А разница заключается исключительно во врожденной чувствительности к конкретным горьким молекулам. Заставить себя полюбить такой вкус невозможно даже с течением времени. Наш мозг считывает сильную горечь как прямой сигнал о потенциальном яде. Но был у меня случай, когда я себя заставила съесть сельдерей, мне было очень плохо несколько дней подряд. Это было в Германии на дне рождения у моего дяди. И знаете, было очень некрасиво. Я еще была не то чтобы взрослая, я была подростком, и мне было очень... не в камильфо отказываться у него на дне рождения от того, что мне принесли. Хотя я это сама заказала, но я почитала карри. И думаю, о, карри я люблю. А в карри был сельдерей. Зачем они туда положили? Не спрашивайте, я не знаю. Короче, я съела, но потом очень сильно мучилась. Ну что ж, а вы рассказывайте свои истории, что вы ненавидите из еды.

0: Говорим сегодня про всякие бякости. Как мы их не любим. Добрый вечер. Не люблю гуаву, особенно ее запах. Когда была беременна дочкой, работала в супере и привезли много ящиков гуавы. И поставили прямо рядом со мной. Ох, как они пахли. Ой, да, представляю. Сержант пишет. Не переношу с детства перловку. А насчет самого переоцененного блюда, как по мне, это суши. Не понимаю мировую истерию по суше. Слушайте, у каждого свое.
1: А я сушики люблю. Особенно, когда я их делаю сама с мужем. Господи, как это вкусно! Лучше нас вдвоем никто не делает наши суши.
0: Катерина пишет. О, да! Ненавижу сельдерей. Какой же он вонючий. Полностью с вами согласна. Следующее сообщение пишет нам зрелый одессит. Слово «камун» меня уже бесит. Камун, если что, это у нас кумин, зира, вот это вот все получается, и корица в мясе.
1: А зачем корица в мясе, объясните мне?
0: Мне всегда как-то корица ассоциировалась с какими-то булочками, яблочками, там выпечка такая какая-то. А к мясу зачем корица? Ладно, рецепты бывают разные, разные кухни, но каждому свое. А что же ненавидите вы? Я же сказала, что я сегодня, в принципе, более-менее старалась и на своем опыте, как бы то, что я не предпочитаю, поэтому даю вам как бы такие намеки, да? Ну и вас спрашиваю, что же вы не любите? И вот следующий пункт у нас авокадо. Как вы думаете, как я к нему отношусь? А сейчас расскажу. Сначала давайте пройдемся по списку. За последние годы он же превратился в настоящий символ современного здорового питания, правда? Он просто везде, вот везде. Откройте интернет, и там везде авокадо, авокадо, авокадо. Однако реакция людей на этот плод варьируется от полного восторга до глубокого недоумения. Все дело в том, что авокадо практически не имеет же яркого какого-то кислого или сладкого или соленого вкуса. Его главная особенность – это высокая плотность и особый состав растительных жиров. Наш язык умеет распознавать жирность с помощью специальных белков рецепторов на поверхности. Если этих рецепторов много, человек получает огромное удовольствие от нежной, кремовой текстуры. Но если восприятие настроено иначе, текстура кажется неприятной, маслянистой и даже скользкой. Мозг просто не понимает, какую именно информацию ему посылает язык во время еды. Человеку кажется, что он жует сливочное масло без соли или каких-то специй, а добавление лимонного сока или соли помогает обмануть рецепторы и сбалансировать ощущения. Но в чистом виде этот плод всегда будет разделять людей на два непримиримых лагеря. И решающую роль здесь играет именно восприятие текстуры и жирности. А я, например, авокадо люблю. Люблю, мне нравится авокадо. Но есть я его не могу. Потому что если я его съем, все, меня два дня просто в этом мире не будет. Поверьте, меня просто можно не трогать. Я буду лежать на кровати, свернувшись калачиком и крича: «Господи, как мне плохо!» Так что вот такие вот дела.

Срочное включение. Просто мне нужно передать привет особому человеку, который выполняет на самом деле очень огромный труд, и мы ему все за это дико благодарны. Передаю привет водителю маршрута номер 5 в Холоне. Я знаю, что вы клевый водитель, так что будьте осторожны за рулем, и чтобы поменьше вам дурачков подрезающих попадалось.

0: Шестая передача. Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
5: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88-88.
5: Год без забот.
7: Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
8: «Чертог». Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
10: Крафтовая серия премиального пивного бренда Wolfers Engelmann. Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион Лещанский 3, Ашдод Шдерот Вайцман 2.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Реклама.
0: Шестая передача.

Сегодня обсуждаем с вами наши гастрономические предпочтения. Вот сейчас нам пишет Серый. Добрый вечер, Алина. Сырую цветную капусту люблю, а жареную в сухарях на дух не переношу. Как интересно. Интересно, почему же? Может быть, сегодня найдем ответ. Миша пишет, а я терпеть не могу тмин. Просто ужасная гадость. Вам бы не понравилась моя готовка. Я много куда тмин добавляю. Жека явно пишет, гранатовый сок. В детстве от него просто вывернуло. С тех пор ни-ни. И такое тоже бывает. У меня тоже есть подобная история, но расскажу ее позже, потому что у меня про это тоже айтем подготовлен. Итак, я же говорю, что сегодня я основываюсь и на своих предпочтениях тоже, поэтому уже так, ладно, делюсь сокровенным, поэтому если кто-то захочет меня прибить, у него будут все козыри на руках. И говорим про имбирь. Корень имбиря же известен своим ярким, таким жгучим и очень специфическим ароматом. Из-за ощущения остроты в нем отвечает особое вещество под названием гингерол. Какое классное название, не правда ли? Оно воздействует не на классические вкусовые сосочки, а на температурные рецепторы во рту. Эти датчики в обычной жизни предупреждают нас о том, что еда слишком горячая. И когда гингерол попадает на слизистую оболочку, мозг получает прямой сигнал о физическом ожоге. У разных людей количество таких температурных чувствительных точек сильно различается. Для одного человека имбирь дает такое приятное, согревающее, пряное послевкусие, а для другого это превращается в настоящий пожар и резкое болевое ощущение во рту. Со временем при регулярном употреблении эти датчики могут немножечко снизить свою чувствительность. Именно поэтому любители азиатской кухни легко едят маринованный имбирь большими порциями. А вот новичку такой опыт может показаться слишком агрессивным и неприятным. Так что любовь к имбирю – это буквально вопрос индивидуального порога чувствительности к теплу. Я, например, могу про себя признаться. Ну ладно, я сегодня уже откровенно с вами говорю, поэтому, ладно, признаюсь. Я имбирь люблю, он вкусный. Но опять-таки, у меня все чешется после него, и опять-таки пожар вот этот во рту. Но опять-таки, это говорю, что может быть как раз-таки из-за того, что я чувствительная к нему. Хотя, а почему тогда у меня краснеет руки и чешется? Тоже тот еще вопрос. Может быть просто какая-то непереносимость или легкая аллергия. Кто знает. А так, сегодня я спрашиваю вас, какие продукты вы откровенно не любите, ненавидите, но дух не переносите. Можете присылать свои варианты ответов на наш WhatsApp 054-2070-800. Давайте узнавать друг дружку немножечко получше.

Я уверена, вам знаком этот феномен. Томатный сок, да, один из самых популярных напитков во время перелетов на борту самолета. На земле многие люди относятся к нему равнодушно или вовсе обходят стороной. Но на высоте 10 тысяч метров этот напиток неожиданно приобретает невероятную популярность. И ученые провели исследование и выяснили, что причиной этому служат физические условия в самолете. Сухой воздух и пониженное давление сильно приглушают наше обычное восприятие сладости и соли. Зато пятый базовый вкус, глубокий мясной или овощной вкус умами, становится более ярким. Томаты как раз очень богаты естественной глутаминовой кислотой, которая отвечает за этот вкус. И в полете томатный сок кажется нам гораздо более насыщенным, свежим и гармоничным. Шумовой фон самолета также влияет на то, как наш мозг воспринимает хруст и плотность еды. И в итоге обычный овощной сок превращается на высоте в идеальный питательный коктейль. Возвращаясь на землю, люди часто удивляются, почему же тот самый сок теряет свою магию. И это яркий пример того, как окружающая среда меняет работу наших внутренних рецепторов. Про себя могу сказать, что я обожаю томатный сок. Пью его просто литрами, он такой вкусный. Но так было не всегда. Как уже вот писал, например, Жека из Явно, что гранатовый сок он как-то выпил, и потом он вышел обратно, и ему было плохо. Подобное со мной происходило, когда меня в школе заставляли пить на переменах томатный сок. Знаете, в школах раньше, не знаю, как у вас такое было или нет, у нас было, приносили сок там или молочко с пряниками, да, а я томатный сок в детстве, ну, на дух переносила. И меня учительница просто заставляла, хочу я того или нет, пить его просто насильственно. Да, это такая детская травма, так что не обращайте внимания. И потом мне было очень плохо. Я лежала, жаловалась, и меня отводили к медсестре. Она говорила, только попробуй пожаловаться. А я жаловалась. Ну что же, вот так вот мы и будем завершать этот час. Так что томатный сок теперь я люблю. Я переросла эту свою травму. И вы свои травмы тоже перерастете. Ну что ж, завершаем этот час, переходим в новый. А напоминаю, что в следующий час мы еще и услышим рубрику «Полный вперед». Погнали! Погнали!

0: Шестая передача.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Реклама.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Филиалы «ДАКС», «Ришон Ли Цион» и «ДАКС Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион», «Лещанский 3», «Аждот», «Ждерот Вайцман 2».
9: Жаркое лето в «Центр Кар».
10: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
11: «Центр Кар Азур»,
12: Терех Ашива 9.
2: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
14: Эли Швидлер, спортивный обозреватель, говорит на 11 языках, играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
15: Когда жена напоминает мужу, вот нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомства, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
14: Эли Швидлер.
16: Первому радио 25 лет.
2: Новости.
17: Цель атаковал цели Хизбаллы в Южном Ливане. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. ЦАЛЬ сегодня днем нанес серию точечных ударов в окрестностях города Тир на юге Ливана. Как сообщила армейская пресс-служба, атаки стали ответом на грубое нарушение соглашения о прекращении огня со стороны Хизбаллы. Одновременно ливанские СМИ сообщили об ударе беспилотника в районе деревни Тибнин на юге страны. Цели артиллерийских обстрелов и ударов с воздуха – склады оружия и инфраструктура Хизбаллы. Огонь ведут силы 91-й дивизии ЦАЛЯ, дислоцированной на юге Ливана. Ранее около 15:30 в Ливане сообщили об израильских ударах в районе деревень Аль-Мансури и Мадждальзун на юге страны. Пресс-служба ЦАЛЯ, в свою очередь, распространила на арабском языке срочное уведомление об эвакуации для жителей Аль-Мансури, подчеркнув, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня. Высокопоставленный представитель одной из стран Персидского залива заявил CNN, что вероятность заключения соглашения между США и Ираном до пятницы, 7 августа, составляет 50%. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, в состав иранской делегации не входят сторонники жесткой линии из корпуса стражи Исламской революции. Поэтому временное соглашение, если оно будет достигнуто, еще должно получить их одобрение. Глава финансовой комиссии Кнессета Ханох Мельвицкий отреагировал на решение богатца заморозить бюджетные переводы для ультраортодоксов, ранее одобренные возглавляемой им структурой. Вчера судья Сольберг и сегодня судья Штейн. Оба попали в Верховный суд по квоте консерваторов. Для этого суда нет лекарства. Богатц нужно закрыть, сказал он. Ранее сегодня Высший суд справедливости издал временный запрет на реализацию решения финансовой комиссии Кнессета о переводе средств ультраортодоксальным учебным заведениям и Министерству поселенчества и национальных проектов. Судья Алекс Штейн постановил, что решение о переводе средств было принято с нарушением процедуры. Израиль должен пересмотреть свою политику в отношении Катара и принять решение. Однако я не советую превращать это в политический трюк, заявил сегодня председатель партии Яшар Гади Айзенкот. Говорю это как человек, который близко знаком с темой по совещаниям в Кабинете безопасности. Решение по Катару следует принимать серьезно, а не на уровне предвыборных заявлений, сказал он. Высказывание Айзенкота стало ответом на заявление главы блока Бьяхат и бывшего премьера Нафтали Беннета, который 27 июля на конференции Вайнет пообещал в случае победы на выборах официально объявить Катар враждебным государством. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 31, в Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 22-33, в Эйлате 28-41 градус. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
0: Шестая передача на Первом радио.

Итак, дорогие друзья, начинается второй час шестой передачи на волне Первого радио. Конечно же, всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Продолжим наш сегодняшний разговор. Для тех, кто не в курсе, сегодня мы говорим про гастрономические предпочтения и почему же они у нас такие. Естественно, всю эту тему охватить не сможем, без всяких этих прям каких-то научных терминов. Простыми словами, давайте разберемся, почему нам нравятся или не нравятся те или иные продукты. А если есть продукт, и продукт, и блюдо какое-нибудь, которое вы вот просто не любите, на дух не переносите, ненавидите, никогда не станете есть ни за какие деньги, пришлите это на наш WhatsApp 054-2070-800. Что же вы такое есть-то не можете? Пишет Серый по поводу того, что я сказала в конце прошлого часа. Алина, надо было в школе сказать училке, хочешь, чтобы я выпила томатный сок? Наливай кровавую Мэри! Да, но это была начальная школа, мне было лет 6-7, поэтому вряд ли получилось бы. Также он пишет, Алина пишет Серый от имени Игоря. Прямая речь. А я вас выдала, да? Хорошо. Люблю все, но не люблю тех, кто плохо готовит. Слушайте, Игорь, понимаете, готовка — это тоже такое себе своеобразное... Смотрите, в чем дело. Потому что есть люди, которые готовят плохо, а другим это нравится. А есть те, кто готовит хорошо, а другим это не нравится. Поэтому все на вкус и цвет, фломастеры, как говорится, разные. Слышала историю от девушки, которая, знаете, она вот с мужем как бы живет длительно довольно время, а ему не нравится ее готовка. Хотя она готовит прям очень вкусно, говорит, все в восторге всегда. А он говорит, мне не нравится, как ты готовишь. И потому что моя мама, типа, готовила лучше, у нее всегда лучше получалось. И тут в один момент как-то она на плите забыла то ли плов, то ли что там было. И он подгорел, причем так конкретно подгорел. Ну, что делать, как бы на ужин, говорит, ну, к сожалению, вот такой ужин у нас будет. И тут муж говорит ей, боже, как это вкусно, наконец-то ты вкусно приготовила. То есть, видимо, его мама очень часто просто передерживала все на огне. И вот это ему действительно не хватало, и вот это ему и нравилось. Но бывает и такое. Между прочим, в научном мире всех людей делят на три основные категории по количеству вкусовых сосочков. Примерно четверть населения планеты рождается с так называемыми супердегустаторами. На их языке расположен плотный ковер из рецепторов, что делает их восприятие невероятно ярким. И такие люди ощущают любые оттенки вкуса в несколько раз сильнее обычного человека. Сладкое кажется им приторным, соленое – чересчур резким, а легкая горечь – невыносимой. Они часто отказываются от кофе, темно-зеленых овощей, крепкого чая, острых соусов. И производители еды очень внимательно изучают эту группу людей при разработке продуктов. Другая крайность – это люди со сниженной чувствительностью, которым еда часто кажется пресной. Им требуется добавить больше специй, соли, сахара, чтобы получить удовольствие от блюда. И из-за этих врожденных различий мы никогда не сможем чувствовать одно и то же блюдо одинаково. То, что одному кажется идеально сбалансированным соусом, для другого будет настоящим «бе». Не хочу. И причиной тому служит простая анатомия поверхности нашего собственного языка.

Ну что, сегодня спрашиваю я вас, какой продукт у вас вызывает отторжение? Что вы не любите кушать? Пишите ваши варианты на наш WhatsApp 054-2070-800. А то первый час был такой активный, а второй что-то как-то замолчали, хотя тема, как по мне, очень даже прикольная. Вот помните мультфильм «Головоломка»? И в оригинальной версии есть сцена, где маленькая Райли отказывается есть брокколи. В ее голове в этот момент активизируется эмоция отвращения, и девочка устраивает истерику. Однако для японской версии мультфильма сцену с

часто списывают это на капризы, нежелание есть полезную еду. Но у этого поведения есть серьезная эволюционная и генетическая причина. Язык ребенка, как говорят ученые, содержит значительно больше рецепторов горечи, чем язык взрослого человека. В дикой природе большинство ядовитых растений и ягод имеют именно выраженный горький вкус. И детский мозг автоматически считывает горечь овощей как потенциальную смертельную опасность. И это такой древний защитный механизм, который помогал нашим предкам выживать в лесах. С возрастом часть чувствительных сосочков на языке естественным образом отмирает, и восприятие взрослого человека становится более мягким, сглаженным. Именно поэтому мы начинаем получать удовольствие от горчицы, оливок, темного шоколада. Так что детский отказ от овощей – это естественный инстинкт самосохранения. По мере взросления этот барьер у большинства людей постепенно исчезает сам собой, но не у всех.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион.

0: Мещанский 3, а ждет Ждерот Вайцман 2.
1: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
3: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
4: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно ради вот этой главной цели.
3: Лидия Топельберг.
5: Первому радио 25 лет.
6: Шестая передача.
7: А шестая передача продолжается, и не просто так, а вместе с рубрикой «Полный вперед». Итак, Евгений Вейнард и, конечно же, Слава Быстрицкий подготовили для вас интересный выпуск. Давайте узнаем что-то интересное и новое об автомобилях. Погнали!
2: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
8: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. На какой-то долготе, широте, высоте на той стороне земного шара Евгений Вейнард вещает из откуда? Здравствуй, Женя.
9: Здравствуй, Слава, всем здрасте. Ты все сказал, хорошо, что не на глубине, пока еще. Опять, откуда я опять вещаю? Опять из гущи событий. Гуща колес, гуща конских сил, конячьих. Мы традиционны.
8: И где эта гуща нынче находится?
9: У нас же традиция такая. Как только фестиваль автомобильный в Питтсбурге, значит, мы там должны быть. Это совершенно масштабное мероприятие, совершенно уникальное. В принципе, такого уровня фестивалей, вообще такого уровня автомобильные мероприятия, они уникальны каждое само по себе. Вот поэтому...
8: Ты называешь это все фестивалем? Как вообще это все...
9: Нет, в Питтсбурге...
8: Называется официально.
9: В Питтсбурге это именно фестиваль. Во-первых, он проходит недели. Во-вторых, это разные клубные выставки и разные гонки. Гонки имеются в виду классических или антикварных автомобилей, в прямом смысле слова. Ну, подготовленных для гонок, естественно. Вот, и все это, между прочим, для посетителей бесплатно.
8: То есть как бесплатно?
9: Вот так, бесплатно. Это фестиваль. Это люди, у которых вот машины, вот они вот собираются, и вот все это... чтобы и самим получить удовольствие, и доставить удовольствие окружающим. Бесплатно.
8: То есть, если у тебя есть какой-нибудь красивый Ягуар, ты садишься и едешь.
9: Да, да, именно так. Причем маленькая-маленькая деталь. Ты не можешь туда просто так приехать. Ты должен подать заявку, зарегистрироваться, и тебе еще скажут, можешь ты приехать или не можешь.
8: Какого же уровня эксклюзивностью нужно обладать достаточно, чтобы попасть на такое мероприятие как участник?
9: Нет, можно не суперэксклюзивностью обладать. А если общее количество автомобилей, заявок, одобренных до дедлайна есть, то, естественно, тебе уже откажут, скажут, все, площадка занята, места нет. То есть это не просто гольф-клуб, это, ну, в привычном понимании, это типа гольф-клуб, умноженное на 3 по площади. И понятно, что там дорожки, там есть зоны, куда машины вообще нельзя въехать, это перекрыто. И вот между всем этим на лужайках там... Травка, автомобили. На всем этом гигантском пространстве разделены зоны не по годам, допустим, там, уникальности автомобиля, а по странам. Ну, даже так, по континентам, я бы сказал. По странам и континентам.
8: То есть в каком-нибудь дальнем углу тихонечко стоит Франция, а там в какой-нибудь еще более дальнем углу, может быть, Израиль какой-нибудь поставил тихонечко Меркову.
9: У нас вечер юмора. Ну, нет, удалось тебе, удалось. Насчет Франции, это не смешно, но французская техника, как правило, стоит действительно так за немецкой. Правда, вот есть оригинальное разделение на современные британские автомобили, особенно на мини, они так чуть-чуть в стороночке. А вот британская классика, она с другой стороны, но в любом случае это зона европейская. Четко, вот тут вот немцы стоят. Вот.
8: Тут вольер с ягуарами и пантерами, да?
9: Да. Вот, Япония выделена отдельно, как ты понимаешь.
8: Она должна быть справа, потому что у них руль справа.
9: Да, я сейчас пытаюсь понять, с какой стороны она. Она справа при выходе. Американская лужайка, она отдельная, как ты понимаешь, причем на американской лужайке там делится уже, тут Ford стоит, тут GM там и так далее.
8: Выходишь из фестиваля, и начинается американская лужайка.
9: Начинается американская реальность. Выходишь на улицу прямо. Вот. Ну, в общем, вот таким образом. Есть исключение, это Super GT. То есть у них просто отдельная площадка.
8: Я представляю, сколько нужно километров выходить, чтобы все посмотреть.
9: Да, это задача непростая. Это, во-первых. Во-вторых, поскольку там кто-то может уехать, кто-то приехать, ты наворачиваешь круги. А поскольку это гольф-клуб, то он еще и вверх-вниз, холмистый.
8: А там нельзя у них тележку для гольфа...
9: Можно.
8: Немножко дернуть.
9: Можно, но это не совсем удобно. Ты, ну, как бы...
8: Парковаться каждый метр, чтобы что-то увидеть.
9: Грубо говоря, да. И, ну, хорошо. Я на такие мероприятия предпочитаю приезжать как можно раньше, когда машины только приезжают и когда нет публики.
8: Подожди, то есть ты едешь в другой конец страны. Чтобы приехать туда рано утром, тебе нужно выехать когда? Поздно вечером или как это? Или...
9: Как это? Цепляешь за живое. Нет. Нет, раз на раз не приходится. Да, иногда бывает так, что я там выезжаю в час ночи, в 2 часа ночи. Если мне ехать там 5-6 часов, чтобы до открытия приехать.
8: Я просто хочу, чтобы наши слушатели оценили вообще глубину твоего подвига.
9: Ну, я объяснил. То есть, если я вижу, что мне ехать 5 часов, а мне надо в 8 утра туда приехать. Ну, если я так прикидываю, идеальный вариант приехать в 8 утра. Ну, все, вот, соответственно, выезжаешь в 3 часа ночи.
8: Сурово.
9: Нет, ну, смотри, я тебе могу менее суровый вариант рассказать, но его оценка просто другая. Накануне приезжаешь, селишься в гостиницу, утречком спокойненько, отдохнувши, встаешь.
8: Но цена билета немножко дороже становится.
9: Да, совершенно верно. Именно так.
8: Ладно. Ну что ж, приступим к, собственно, автомобилям. Самое интересное, как обычно, мы это двинем на потом, но вот хочется начать с чего-то необычного. Вот ты заходишь, и что вот необычное бросается к тебе в глаза?
9: Для меня ничего необычного не было. Знаешь, вот интересно, даже сочетание Citroen-овское, казалось бы, да, DS-21, причем не 19-й, 21-й, и переосмысленный Вен Citroen-овский.
8: Новодельный такой.
9: Да. Они гармоничны. Во-первых, я их уже видел, и причем в этой комбинации.
8: Не, я понимаю, что тебя удивить невозможно. Ты уже видел все в разных комбинациях, во всевозможных позах. Но ты же заходишь, ожидаешь сразу увидеть американскую какую-нибудь классику, а тут, судя по фотографиям, тут нечто другое совершенно.
9: Ну, может быть, я не то уже ищу на этих выставках, на этом фестивале, что было там 10 лет тому назад. Даже 5 лет тому назад. Уже не на те вещи обращаю внимание.
8: Я понимаю, что тебя больше привлекает какой-нибудь маленький Datsun, чем огромный Deville.
9: Или уже комбинации. Причем я не шучу. Значит, с одной стороны паркуется McLaren Senna, черный причем, теряется машина вообще. А рядышком паркуется Pagani Zonda, черно-белая, больше белая, чем черная. Но это происходит одно за другим почти параллельно. И людей нет, и ты за всем этим наблюдаешь. Фотографии и одной машины, и другой уже многократно были показаны, скажем так. Ну или, например, заходишь на немецкую территорию, и стоит там 850-й BMW, тот первый, начало 90-х, рядом с BMW и Z. Вот эта комбинация. И та, и другая машина, в принципе, интересны, вот, а вместе они вообще...
8: В принципе, BMW.
9: Да. Опять-таки, современные Ferrari, ну, во-первых, их огромное количество, они, в общем, не самые яркие, то есть одну от другой машины отличить уже надо подойти поближе, понимаешь, так раньше было. Бросил взгляд, и ты точно определяешь модель. Теперь надо подойти поближе. Ну, не считая этого их великого и могучего SUV. который в данном случае был таки Феррари, потому что он был красного цвета. Знаешь, сколько я их не видел, там, от белого до темно-синего, а тут бац, красный. И вот это уже Феррари. Отчетливо причем.
8: Чтобы этот пюросаник стал Феррари, его нужно было всего лишь покрасить красный цвет.
9: Именно так. Вот. Всевышний был к нам снисходителен, Люси не было.
8: Ну почему же? Было бы забавно посмотреть, обходят ее люди стороной или наоборот.
9: Нет, то, что она будет вызывать ажиотаж, это абсолютно точно. Точно так же, как Сайбертрак. Но это ни о чем не говорит.
8: Но лишь бы на что-то поуказывать пальцем.
9: Да, а после этого начинается, о, мусорный бак поехал.
8: Мне вот понравилось сочетание Ягуара XJR-7. А на заднем плане накрыт стол, и люди трапезничают очень так бурно.
9: Ну,
8: очень.
9: Это же просто классика лимановская для многочасовых гонок. Это историческая машина, довольно известная. А то, что ты говоришь про палатку, ну так это же просто прелесть, когда ты приходишь, берешь чашечку кофе. Кстати, не только кофе можно попользовать, если что, просто рано утром как-то вот все-таки с кофе лучше начинать, с коньяком. Или коньяком с кофе. Ну, в общем, да, атмосфера еще та. Причем тебе никто не запрещает просто подойти, сесть на травку и созерцать сие.
8: А вот эти машины, они там все стоят или передвигаются?
9: Конечно, передвигаются. То есть, когда заезжает, когда уезжает.
8: Ну, то есть, в момент, когда там люди находятся, они уже все равно как-то там двигаются?
9: Да. Конечно. Вот этот вот Lotus Elan, который желтенький, с велосипедом.
8: Elan S2.
9: Да. А больше всего мне понравился именно велосипед, который на нем. Причем, если ты обратил внимание, это оригинальная праворульная машина.
8: То есть тебе удалось на ходу некоторые машины подловить?
9: Да. Это всегда интересно, когда машина едет, она живая. И...
8: Да.
9: Она тут же сама перед тобой как бы поворачивается, да, в естественной своей среде.
8: Все это прекрасно, традиционно, но Питтсбург, он же известен тем, что там не только машины стоят на травке, но еще и наваливают среди поворотов соломы и все вот такое прочее. То есть дух винтажных автогонок.
9: Вообще-то официально это называется именно винтажные автогонки. Гоночный фестиваль винтажных автомобилей. Вот так вот. Причем, поскольку гонки проходят в течение всей недели, просто, как это сказать, последние дни — это как бы кульминация, да, перед закрытием фестиваля. Будем считать, что всю неделю идет квалификация. То есть все со всеми между собой гоняются. Заявок огромное количество. Этот класс сегодня, этот класс завтра, этот класс послезавтра, да, тут полуфинал, финал и так далее. И к концу этого фестиваля остается самое-самое лучшее, самое быстрое, самое гоночное. И вот тут они, значит, с одной стороны у тебя стоят тысячи автомобилей, которые ты, так сказать, созерцаешь, да, это такая лужайка, а чуть, как бы чуть вниз ты видишь трассу участками. И в течение дня, с самого утра, одна гонка, перерыв, вторая гонка, перерыв. Так сказать, только что посмотрел на что-то интересное и уникальное, и тут же, значит, смотришь, как нечто не менее интересное и уникальное носится по трассе с таким звуком настоящим.
8: И там есть победитель, есть все как положено, там подиум.
9: Абсолютно. Все, что было после этой гонки, это... Это же, наверное, достойно отдельного эфира, между прочим.
8: Тогда проанонсируй, и мы об этом расскажем непременно.
9: Ну, это когда ты попадаешь в, как бы в вроде как в маленький музейчик, выйти ты оттуда не можешь, потому что все начинается с первых карет и заканчивается совершенно уникальными, редчайшими автомобилями. Правда, это ограничено 30-ми годами.
8: И это все в Питтсбурге?
9: Да, это все в Питтсбурге.
8: Заинтриговал. А пока вернемся к гонкам, собственно, вот на фотографии я вижу бешено мчащийся Ford Anglia.
9: Да, это такое довольно интересное зрелище, между прочим, да.
8: Многие не знают, что это за машина, но это такой...
9: Это британский... Я тебе сейчас скажу, это британский Citroёn Ami.
8: Да. Только с физиономией москвича 407.
9: Ну, да.
8: А сзади это вот точно Citroёn Ami.
9: Стойка скошенная, как это, в обратном направлении. Не от крыши к багажнику, а как это, не слева направо вниз, а справа налево вниз. Я даже не знаю, как это объяснить. Но, короче, обратный угол очень странный.
8: Да-да-да. И так немножко необычно смотрится эта машина с каркасом безопасности внутри.
9: Да, ну потому что каркас безопасности, получается, перечеркивает дизайнерское решение. Оно в обратную сторону идет.
8: Ну, забавно это все, конечно. Ну, особенно на фоне болидов прошлых лет, но действительно спортивных автомобилей.
9: Смотри, я не присылал фотографии там всех Porsche, потому что Porsche это отдельный класс, они отдельно гонялись. Просто тот же E-Type Jaguar, mm-hmm. он всегда на трассе интересен. Машина вроде как большая, но не маленькая такая для таких этих самых.
8: Но это нужно обладать определенной дозой бесстрашия, чтобы на редком и тайпе гонять на скорости вообще, даже несмотря на то, что это скорости не запредельные, но все равно там, я посмотрел видосик, и люди наваливают так отчаянно.
9: Ну, на вот этой трассе видосиков мало на самом деле, потому что она такой маленький кусочек зеленого ада. Вот реально. Ну, в смысле Нюрбурринга. Это старая классическая трасса.
8: Но тем не менее, да, вдоль трассы растут огромные дубы.
9: Да, да.
8: И впечататься в такое дерево, это, конечно, на такой машине, это финал сразу определен.
9: Да. Лесная, холмистая, с узкой дорогой. Вот так вот. Вот. Очень живописно. И этот рев моторов настоящих, это просто... Это отдельная песня.
8: Давай послушаем. Ты прислал.
9: Хорошо.

0: конечно, да, впечатляет, особенно мы вроде бы далеко находимся, но мысленно переносимся именно вот на трассу винтажную.
1: Хорошо, тогда анонс 2. Ну, то есть один анонс про интересный музей мы уже сделали, да, теперь второй анонс. Ну, после этого я побывал на другой гоночной трассе, где были только гонки.
0: И тоже на каретах, да?
1: Приблизительно так. Скажем так, ради шоу там проехалась индикаровская машина 20-летней давности. Казалось бы, да, 2007 год. Но это было зрелище и звук просто совершенно потрясающе. Ну, а потом уже катались, как это сказать, лотосы 60-х.
0: Намек понял.
1: Но это отдельная трасса, это не шоу, это не фестиваль, это просто гонки были. Вот. А по поводу, вот ты там сказал про этот Datsun, между прочим, это очень интересненькая штучка. Это всегда интересно смотреть. Fire Lady 1969 года. И эти машины привозились в Америку, что самое интересное. Но это были первые японские шаги на американский рынок.
0: Малюсенький родстер, который прокрался в мир огромных американских, да, на тот момент автомобилей.
1: Да, причем если ты возьмешь и прицепишь на радиатор значок MG, то он будет сходить за MG тех лет.
0: Ну, тогда последний вопрос на сегодня. Что удивило Евгения? Было ли такое хоть что-нибудь?
1: Удивило? В смысле, на этом фестивале? Да, удивило. Насколько легко мне было там ходить в этом году.
0: То есть не было жары?
1: Была, но не такая. Ну, не могу я, ну, честно говоря, ну, не могу я выделить. Ну, вот, ну, как можно выделить, если ты входишь, сейчас я тебе... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать... Значит, почти 20, там еще стоят почти 20, ты на лужайку заходишь, там стоят почти 20 машин вперемешку. Ламборджини от Галларда до сегодняшних дней, Феррари всякие эксклюзивные, и тут же Макларен Сена и Пагани Зонт. Ну что, о чем говорить? О чем?
0: Я понял, то есть это такая передозировка эмоций, что... Да. Что-то конкретное выделить...
1: Уже невозможно.
0: Удивиться чему-то уже невозможно.
1: Ну, реально, я совершенно сейчас не шучу.
0: Ясно. Ну, Женя, ты, конечно, нас, как это, окатил, как из ведра всей этой вот бури эмоций. Будем приходить в себя. Спасибо тебе большое за то, что действительно смог поделиться, встать в три ночи и доехать в Питтсбург. Ходить по жаре и потом все ради того, чтобы поделиться с нами, это достойно уважения. Спасибо. Рассказывай еще. Пренепременно будем ждать твоих интересных репортажей.
1: Главное, чтобы у всех были спокойные дороги и чистое небо над головой. Со всем остальным мы справимся.
0: Пренепременно продолжим рассказывать о том, что же было после фестиваля.
1: Да.
0: На сегодня прощаемся. Всем хороших дорог. Пока-пока.
1: Пока.
2: Шестая передача. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Филиалы DAX «Ришон Лицеон» и DAX «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
3: Реклама.
2: Шестая передача.
10: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск «Полный вперед». Если же вы пропустили его, ничего, не волнуйтесь, в субботу послушайте еще раз. А мы продолжим наш сегодняшний разговор о такой интересной теме, как предпочтения. Вкусовые, конечно же. И долгое время считалось, что у человека различают всего 4 основных вкуса. Однако ученые официально признали существование и 5-го под названием «умами». Я сегодня уже упоминала его. В переводе с японского это слово означает «восхитительный» или такой «мясной вкус». Наш язык имеет особые рецепторы, которые реагируют на глутаминовую кислоту. Это вещество естественным образом содержится в выдержанных сырах, мясе, томате, грибах. И для нашего мозга наличие этого вкуса сигнализирует о том, что перед нами белковая еда. Белок был жизненно необходим для выживания наших предков на протяжении всей истории. Поэтому попадание глутамата на язык вызывает мгновенную выработку гормонов удовольствия. А добавление этой специи в блюдо делает их вкус более глубоким, насыщенным для любого человека. Известный усилитель вкуса просто имитирует естественный сигнал, который ищет наш мозг. И люди с высоким количеством таких рецепторов обожают мясные бульоны, зрелые сыры, томатный сок. Это не просто кулинарное предпочтение, а прямой сигнал об такой энергоемкой пище. Ну что, узнали себя в этом? Да, нет. Ну что ж, будем продолжать. Прямо сейчас у нас Люся Чеботина с песней

подходит к завершению и второй час шестой передачи на волне Первого радио. Честно признаюсь, вроде тема сегодня классная, мы с вами хорошо проводим время, но как-то время тянется. Хочется домой всем, и вам, и мне, но впереди еще один час. Ну а также напомню, что сегодня с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Не по Фрейду». Так что ждем ее с нетерпением. Ну а этот вечер, вечер среды, средушки, средицы 5 августа продолжается.

0: Шестая передача.
1: Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчишки.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов. Крафтовая серия премиального пивного бренда Wolfers Engelmann. Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
9: Center Car Азур. Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
11: Голоса первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
12: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
11: Лена Семенова.
13: Первому радио 25 лет.
14: Первое радио. Новости.
15: США объявили о снятии части санкций с корпуса стражи исламской революции. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Министерство торговли США сняло санкции с 2 самолетов и 3 авиакомпаний, связанных с корпусом стражей исламской революции, на фоне сообщений о прогрессе в переговорах с Ираном. Напомню, ранее неназванный, но компетентный источник CNN оценил вероятность достижения соглашения к ближайшей пятнице 7 августа в 50%. По данным Reuters, Вашингтон согласился предоставить Тегерану право контролировать суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что независимо от хода исхода переговоров, Израиль сделает все необходимое для обеспечения своей безопасности. Цаль сегодня днем нанес серию точечных ударов в окрестностях города Тир на юге Ливана. Как сообщила армейская пресс-служба, атаки стали ответом на грубое нарушение соглашения о прекращении огня со стороны Хизбаллы. Одновременно ливанские СМИ сообщили об ударе беспилотника в районе деревни Тибнин на юге страны. Глава финансовой комиссии Кнессета Ханох Мельвицкий отреагировал на решение богатца заморозить бюджетные переводы для ультраортодоксов, ранее одобренные возглавляемой им структурой. Вчера судья Сольберг и сегодня судья Штейн оба попали в Верховный суд по квоте консерваторов. «Для этого суда нет лекарства, богатств нужно закрыть», — заявил Мельвицкий. Ранее сегодня Высший суд справедливости издал временный запрет на реализацию решения финансовой комиссии Кнессета о переводе средств ультраортодоксальным учебным заведениям и Министерству поселенчества и национальных проектов. Судья Алекс Штейн постановил, что решение о переводе средств было принято с нарушением процедуры. Израиль должен пересмотреть свою политику в отношении Катара и принять решение, однако я не советую превращать это в политический трюк, заявил сегодня председатель партии Яшар Гади Айзенкот. Говорю это как человек, который близко знаком с темой по совещаниям в Кабинете безопасности. Решение по Катару следует принимать серьезно, а не на уровне предвыборной кампании, заявил Айзенкот. Высказывание Айзенкота стало ответом на заявление главы блока Беяхат и бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, который 27 июля на конференции Вайнет и Института исследований национальной безопасности пообещал в случае победы на выборах официально объявить Катар враждебным государством. Министерство обороны совместно с ЦАЛем и концерном «Авиационная промышленность» провели запланированные испытания системы противоракетной обороны «ХЭЦ». В сообщении Министерства обороны говорится, что подробности будут опубликованы в ближайшее время. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха немного понизится. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 21 градус ночью, 31 днем. В Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 22-33 и в Эйлате 28 градусов ночью и 41 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
16: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Элли Голдвин, Love Me Like You Do открывает третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Итак, продолжаем наш сегодняшний совместный вечер. Сегодня говорим о вкусовых предпочтениях и почему же они у нас такие, какие есть. Знаете, все ближневосточные сладости, они обычно очень сладкие. Это касается многих стран, Израиль в том числе, как бы действительно, вот даже пройдитесь просто по каким-то кафешкам, по Шуку-Кармель пройдитесь, и что там предлагают? А предлагают такие сладости, что просто даже смотря на них, уже начинает кариес появляться, не правда ли? А тяга к сладкому заложена в человеке на самом базовом биологическом уровне, ведь сладкий вкус в природе всегда означает наличие быстрых и безопасных углеводов. Но чувствительность к сахару у разных людей отрегулирована абсолютно по-разному. Существуют генетические варианты рецепторов, которые делают сладкое менее ярким. Человеку с такой особенностью требуется насыпать, к примеру, 3 ложки сахара в чай вместо одной. Ему просто не хватает обычного количества, чтобы мозг зафиксировал приятный сигнал. Естественно, есть те, кто себя к этому приучил, не будем от таких показывать пальцем. У меня был период в жизни, когда я очень сильно изматывалась на тренировках, когда я очень сильно изматывалась на спектаклях, и тогда я тоже там что-то добавляла очень много сахара. Но так в итоге пришла к одной ложке, одна ложка максимум, господи, боже мой. А другие вот люди, наоборот, они испытывают сильный дискомфорт от слишком приторных десертов. Их рецепторы мгновенно перегружаются и посылают сигнал о насыщении. Этим объясняется, почему одни люди легко отказываются от сладкого в рационе, а для других этот процесс превращается в настоящую и тяжелую физическую борьбу. Дело вовсе не в слабой воле или отсутствии дисциплины при выборе еды, хотя и она тоже имеет место быть, но чаще всего это просто система вознаграждения в мозге требует более сильного стимула. Отказаться от сладкого можно? Да, можно. Нужно ли? А вот не всегда, смотря что вам скажет ваш врач, диетолог и тому подобное.

Вы же знаете, что любители острой пищи часто утверждают, что им нравится сам вкус жгучего перца. Однако, с точки зрения физиологии, острота, как говорят ученые, вообще не является классическим вкусом. Вещество, вы знаете какое, да? Капсаицин, содержащийся в перце, связывает с болевыми

длительности острого зависит от количества болевых окончаний на языке. У регулярных любителей острого эти нервные окончания со временем теряют чувствительность, поэтому они могут спокойно есть перцы, которые у новичка вызовут слезы, и причина крылась не во вкусовых сосочках, а индивидуальной переносимости боли. И чем больше вы едите острого, тем больше вы к этому приспосабливаетесь. Например, вспомните мексиканскую еду, да, они очень любят острое, как бы, ну, я бы даже побоялась пробовать на самом деле их еду, или когда заказываешь какой-нибудь, там, не знаю, корейский рамен, и у них есть разные вариации остроты. Не делайте эту ошибку. Всегда берите на несколько пунктов ниже остроту, чем вы думаете, что вы можете. Потому что все знакомые, кто рассказывал, что ели, ой, да ладно, да что там остренькое, и все. Нет, это так не работает. Знаете, я даже, например, бульдак, вот этот вот ту самую корейскую лапшу, есть не могу. Вообще, я считаю, что это просто отрава какая-то. Как это можно есть? А некоторые едят, и им нормально. Ну, бывает и такое. Ну что ж, давайте продолжать этот вечер вместе на волне Первого радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
10: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
11: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
10: Марк Кричевский.
2: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

помните те чудесные времена ковида, когда действительно мы все на самом деле боялись, ну, классно было сидеть дома, рядом с любимыми. Ну, вот в чем прикол. Да, нас потом начали предупреждать, что когда заболеваешь ковидом, очень часто такой симптом, как пропадание обоняния, правда? Не чувствуешь запаха, не чувствуешь вкуса. А я скажу так, меня ковид этим не напугал, потому что у меня еще до этого всегда простуда переходит, во-первых, бронхит, голос пропадает, так еще я и пару дней не чувствую ни вкуса, ни запаха, ничего абсолютно, только текстуру. И знаете, когда мы едим, мы уверены, что работа происходит исключительно во рту, а на самом деле наш язык способен различать только основные базовые параметры. А вот тонкая палитра вкуса – это на 80% работа нашего обоняния. Аромат еды поднимается из носоглотки к рецепторам в нос во время жевания. Если у человека заложен нос, как я уже и сказала, при простуде, еда мгновенно теряет свои краски. Иногда полностью, как в моем случае, иногда, ну, притупляется. И она превращается в простое сочетание теплого, соленого, сладкого или кислого. Генетика обонятельных рецепторов у каждого человека уникальна и неповторима. И мы имеем сотни различных генов, отвечающих только за восприятие запахов. И каждая комбинация этих генов создает индивидуальный профиль восприятия окружающего мира. И поэтому один и тот же сыр для кого-то пахнет орехами и сливками, а для другого человека этот же аромат кажется запахом старых носков. Наш нос вносит решающий вклад в то, что мы в итоге называем вкусом. My ears.

А ведь иногда отторжение блюда вызывает вовсе не его химический состав или аромат. Огромную роль играет тактильное восприятие еды в полости рта. Существуют даже специальные термины, описывающие чувствительность к текстуре продуктов, и некоторым людям физически неприятно есть слизистые или скользкие продукты. В этот список часто попадают вареный лук, грибы, овсяная каша или хурма. Чей мозг считывает такую непривычную текстуру как потенциально испорченный продукт. И у людей с высокой чувствительностью это может вызывать сильный спазм. Они готовы есть эти же самые продукты, но только в сухом или сильно обжаренном виде. Изменение способа нарезки и приготовления полностью меняет восприятие блюда. Измельчение в пюре часто помогает обмануть этот защитный механизм мозга, но не всегда. Так что проблема бывает не во вкусе, а в физическом ощущении во рту. И с этим фактором приходится считаться при составлении любого меню. Про себя могу сказать, что я на дух не переношу просто лук ни в каком виде, кроме сырого. Сырой лук, пожалуйста, могу прям так взять луковицу, укусить. Это прекрасно. Но если он жареный, вареный, пареный, неважно какой, кроме сырого, все, сразу нет. И даже если вы его измельчите и скажете, ой, да он там даже не чувствуется, я его чувствую. Поверьте, и вкус мне тоже не нравится. Я его чувствую. Я могу не сказать об этом, чтобы не устраивать скандала, но мне все равно будет неприятно есть это блюдо. Поверьте на слово. Вот я его сразу почувствую. Если мне дадите два блюда и скажете, ой, а в одном есть, а во втором нет, ну попробуй угадай. Я угадаю. Даже, и знаете, я могу даже специально сказать, ой, я даже не знаю, действительно не чувствуется. Просто, чтобы потешить вас, как бы, пожалуйста, мне не жалко. Поэтому, если кто-то говорит, что искренне ненавидит что-то, ну, может, постарайтесь хотя бы не добавлять это в свою готовку.

0: Шестая передача. Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
5: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
6: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
5: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
7: 03-94-94-88.
5: Год без забот.
8: Реклама.
0: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Реклама.
0: Шестая передача.
1: А знаете, ведь существует популярная шутка о том, что повзрослеть значит полюбить оливки, маслины, правда? А на самом деле в этом шутливом утверждении содержится огромная доля правды. Как мы уже говорили не раз сегодня, в детстве и юности оливки кажутся большинству людей слишком солеными и горькими, а с возрастом у человека постепенно снижается количество вкусовых рецепторов на языке. Мы теряем былую чувствительность к агрессивной горечи и высокой концентрации соли. И то, что раньше казалось резким, начинает восприниматься как интересный слово. Вкус. Кроме того, наш мозг с возрастом накапливает огромный кулинарный опыт. Мы учимся связывать сложные вкусы с приятным времяпрепровождением и хорошей едой. И аналогичный процесс происходит с восприятием выдержанных сыров с плесенью или, например, сухих вин, а чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А наш организм начинает искать более сложные, глубокие вкусовые комбинации. Так что любовь к оливкам – это реальный маркер физиологического изменения языка. А наш речевой вкусовой аппарат просто меняет свои привычки. Приоритеты. Ну, единственное, что могу сказать про себя, что я с детства любила и маслины, и оливки, просто потому что мы их дома ели постоянно, вот каждый день буквально, практически каждый день на завтрак они у нас обязательно были.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Yeah.

дорогие друзья, вот и подходит к завершению на сегодня шестая передача, так что услышимся с вами, когда услышимся, да, потому что на этой неделе шестая передача уже все. А далее итоговый выпуск новостей и программа «Не по Фрейду». Я же всем желаю прекрасно провести этот вечер, не только, и выходные в том числе, да, готовимся к ним постепенно, помаленечку, потихонечку. Ну что ж, всем пока-пока!

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
4: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
5: Музыкальная чайхана.
6: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
7: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
8: Я раб этой лампы.
7: А что мне делать?
8: Приказывай.
7: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
8: Слушаю и повинуюсь.
7: Теперь, Анна, ты загадывай.
6: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
9: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
10: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Реклама.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Жаркое лето в Центркар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
14: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
13: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Шдерот Вайцман 2.
15: Жаркое лето в Центр Кар.
16: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
15: Центр Кар Азур.
16: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
17: Голоса Первого радио.
18: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка 3 внуков.
19: Дедушка!
18: С 1997 года выступает на израильской сцене.
20: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
18: Влад Зерницкий.
21: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: США объявили о снятии части санкций с корпуса стражи исламской революции. Беньямин Нетаньяху сообщил Багацу, что не намерен увольнять министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Семерым солдатам Цааля предъявлены обвинения в дедовщине. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов» в эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Министерство торговли США сняло санкции с 2 самолетов и 3 авиакомпаний, связанных с корпусом стражи исламской революции, на фоне сообщений о прогрессе в переговорах с Ираном. Напомню, ранее неназванный, но компетентный источник CNN оценил вероятность достижения соглашения к ближайшей пятнице, 7 августа, в 50%. По данным Reuters, Вашингтон согласился предоставить Тегерану право контролировать суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху на эту тему заявил, что независимо от исхода переговоров, Израиль сделает все необходимое для обеспечения своей безопасности. Цааль сегодня днем нанес серию точечных ударов в окрестностях города Тир на юге Ливана. Как сообщила армейская пресс-служба, атаки стали ответом на грубые нарушения соглашения о прекращении огня со стороны Хизбаллы. Одновременно ливанские СМИ сообщили об ударе беспилотника в районе деревни Тибнин на юге страны. Израиль должен пересмотреть свою политику в отношении Катара и принять решение, однако я не советую превращать это в политический трюк, заявил сегодня председатель партии Яшар Гади Айзенкот. Говорю это как человек, который близко знаком с темой по совещаниям в Кабинете безопасности. Решение по Катару следует принимать серьезно, а не на уровне предвыборных заявлений, заявил Айзенкот. Его высказывание стало ответом на заявление главы блока Беяхат и бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, который 27 июля на конференции Вайнет и Института исследований национальной безопасности пообещал, что в случае победы на выборах официально объявит Катар враждебным государством. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху сообщил Багацу, что не намерен увольнять министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которого авторы петиции обвиняют во вмешательстве в работу полиции. По мнению Нетаньяху, назначение Бен-Гвира было законным, оснований для его отстранения нет, а сам вопрос не подлежит судебному рассмотрению. Премьер также отверг утверждение юридического советника правительства Галиба Арафмиары, заявив, что они не подкреплены достаточными доказательствами. Бен-Гвир, в свою очередь, поблагодарил главу правительства за поддержку и вновь выступил с резкой критикой юрсоветника правительства. Семерым военнослужащим инженерной роты Цааля предъявлены обвинения в жестоком обращении с солдатами младшего призыва. По данным Канбет, обвиняемые находятся под арестом уже более месяца. Согласно обвинительному заключению, новобранцев заставляли подчиняться неформальным законам роты, а за их нарушение избивали, запирали в помещениях, распыляли перцовый газ и обливали едким чистящим средством. Одного солдата вынудили спать в складском контейнере без света и кондиционера. Некоторые пострадавшие получили травмы, однако боялись обращаться за медицинской помощью из-за угрозы новых наказаний. Министерство обороны совместно с Цаалем и концерном «Авиационная промышленность» провели запланированные испытания системы противоракетной обороны «ХЭЦ». В сообщении Министерства обороны говорится, что подробности будут опубликованы в ближайшее время. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха немного понизится. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 21 градус ночью и 31 днем. В Тель-Авиве 24-32. В Хайфе 23-29. В Бершеве 22-33. И в Эйлате 28 градусов ночью и 41 в дневные часы. Вы слушали итоговый выпуск новостей на сегодня. Я передаю слово ведущим программы «Не по Фрейду». Оставайтесь на Первом.
0: Не по Фрейду.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии, вернее, в эфире программы «Не по Фрейду». И в студии человек, который очень любит звать в эту студию девушек таких сексуальных, которые делают эротические фотографии. По воскресеньям особенно это происходит.
3: Да, потом мы едем ко мне домой.
2: Да, именно поэтому у нас сегодняшний гость именно такой.
3: Да.
2: И Александр Солнцев, это человек, который любит таких женщин.
3: Ну, а напротив меня сидит и сверкает своей белоснежной улыбкой и удивительного оттенка кожей Владлен Прешель. И если вы забыли, как...
2: Комплексы мне какие-то.
3: Да, она недавно купила жилой комплекс и теперь не знает, что с ним делать. Добрый вечер, Влада.
2: Добрый вечер. И гость у нас сегодня... Да, Александр, ты, наверное, чуть-чуть подрастроишься. Ну да ладно, наши радиослушатели...
3: А то ж я не вижу!
2: Будут рады, да. Антон Пилипенко, преподаватель математики с многолетним опытом, основатель школы P+, за плечом которой уже тысячи учеников. Он превращает предмет, который многие боятся, да, многие ученики, в понятную и даже, наверное, удивительную систему. И наверняка вы видели Антона в соцсетях, потому что, ну, если вы живете в Израиле, как минимум он попадался, наверное, вам раз, два, а то и три. Да, Антон? Привет.
4: Я просто приехал посидеть в наушниках.
3: Ты посидел, да. И, кстати, ты уже посидел немного, я вижу. Все-таки прямой эфир, знаете ли, не так все просто.
2: Да, прямой эфир. И поговорим мы сегодня не только про математику, конечно же, но про математику в том числе.
3: А еще про геометрию?
2: Да.
3: Алгебру?
2: Ну, это же входит в
3: не знаю. Кстати, алгебра, геометрия, тригонометрия, это все математика?
4: Это подразделы.
2: Да.
4: Вот прям подразделы. Вот их там много, они все вместе математика.
3: Да.
4: Но мы не про них, да?
3: Мы только про них. Смотри, у нас все гости заточены профессионально. Кто-то у нас приходит дышать нижними чакрами. Да. Да? Специальные
2: вчера,
3: люди.
2: В прошлый раз было.
3: В прошлый раз были. А в этот раз у нас математика. Антон, перед тем, как Влада начнет тебя терроризировать, а она такая, она же внешне такая хрупкая блондинка, а на самом деле внутри она просто злой той пудель. Так вот, скажи, пожалуйста, для меня то, что ты делаешь, точнее, результат твоей работы, не укладывается в мою матрицу. Объясню, почему. У меня есть какой-никакой опыт ведения всяких разных социальных сетей, каналов и так далее. У Влады, кстати, тоже, окей? Но количество подписчиков на твоих соцсетях даже близко не подходит к количеству подписчиков моих и Владиных, несмотря на то, что я умный, а у нее грудь, понимаешь? Как бы, как ты умудрился? Как так получается, что люди подписываются смотреть на то, как ты решаешь уравнение с квадратными скобками? Объясни мне.
4: Слушай, я рассказываю прикольные вещи. И рассказываю интересные вещи, математика — это интересно, и... Да, ну и мне рассказали, как это сделать интересно. Просто в какой-то момент пришли мои ученики, остановили урок и сказали: сегодня мы, Антон, открываем соцсети.
3: А, то есть это не твоя была инициатива?
4: Ну, как бы нет.
3: Ладно, нам пора обзаводиться учениками нормальными. Чтобы они пришли и сказали: так, завалите, ребята, мы вам сейчас все откроем.
4: Вот, и более того, там мой сын, которому на тот момент было 10 лет, он мне помогал, он был у меня режиссером, понимаешь?
3: А, типа как встать, что камеру повыше, все, потому что камера повыше, всегда
4: смотри,
3: выше
4: смотри
3: тебя.
4: Смотри сюда,
3: да.
4: Говори вот так вот, да, Эйтон, привет.
3: Как называются твои аккаунты, если наши радиослушатели не знают? Как тебя найти?
4: Антон Mathematics на английском.
3: Значит, смотрите, мальчики и девочки, чтобы вы понимали, с кем мы сегодня разговариваем, заходите сейчас в соцсети. Это такие синенькие штучки у вас, это Facebook. И есть как?
2: Инстаграм.
3: Инстаграм. Это все надо скачивать, да. Значит, заходите, пишите там Антон, нижнее подчеркивание, Mathematics, окей, математика. И посмотрите, это удивительно. Каждый ролик, какие-то десятки тысяч там вообще реакций и все прочее. И ты такой типа: ха, это же простое уравнение. А там на доске вот такая штука.
2: Да,
3: там 5 корней, 8 интегралов, 9 факториалов и еще 4 ряда скобок. Он такой: смотрите, как бы. И начинает прикалываться. Причем самое интересное, я проверить не могу, врет наверняка.
4: Ну, некоторые вещи это реально как бы просто, ну, издевательство явное, как бы над математикой, что не совсем математика, а приколы. А есть некоторые вещи тривиальные, когда, ну, у меня там есть серия, там, у меня спросила жена, и у меня спросил ребенок. Так мне реально жена говорит: вот покажи вот это.
2: А, например, можно привести пример для тех, кто просит, никогда не сталкивался...
3: Что жена просит тебя показать, Антон?
4: Жена обычно просит меня показать проценты. А покажи проценты. Вот, и я делаю какие-то такие вещи, которые, я думаю, ну, все знают. Она говорит, ну, не все знают.
2: Не, ну, например, давай. Ну, вот какой-то пример. Есть люди, которые не видели никогда твоих соцсетей, мы же должны... Они должны понимать, о чем мы сейчас разговариваем.
4: Калькулятор есть в телефоне?
2: Да.
4: Ну, открой калькулятор.
3: Сейчас, да, мальчики и девочки, вы не представляете, в прямом эфире на своем оранжевом телефоне с оранжевыми кнопками.
4: Не показывай.
3: Итак, калькулятор, давай.
4: Скажи цифру любую.
3: Цифру.
4: Цифра до 10, да.
3: А, до 10.
4: До 10.
3: Ну, 9.
4: 9. Сделай 989 умножить на 989.
2: Так.
4: Ну, равно поставь, да?
2: Ну, естественно.
3: 9, слушай, 7... ты что издеваешься на дне?
2: Да, тут уже начался буллинг какой-то.
4: 9, 7, 8, 1, 2, 1, да?
2: Да.
3: Да, а потому что Антон все это выучил. Прям, на самом деле.
4: Прямо все.
2: Как это происходит? Давайте.
3: Да, вот как это происходит?
4: Ну, слушай, как бы все очень просто, да? То, что я делаю...
3: Это не, манипуляции, мы уже поняли.
4: Во-первых, манипуляция, во-вторых, это не школьная математика. И на английском, и на русском это, ну, есть этого очень много, на иврите этого нету. Да, а я, когда был маленький, я читал Перельмана.
3: Так.
4: Ну, вот был такой прикольный, там занимательная математика, физика, всякая вот такая вот ерунда.
3: Ну, нормальные дети читают Буратино, да?
4: Я там был после Буратино. Читают Буратино, пока не открывают для себя Перельмана.
3: Перельман, да-да-да.
4: Потом все.
3: Окей.
4: Вот, вот как-то так вот. И я заметил, что... акцент, хоть я и делаю математику, а она, в принципе, для детей, но акцент идет не на детей больше, а у меня в основном контингент от 35-45 лет. Вот так.
3: То есть люди, которым до сих пор еще удивительно, что, оказывается, многое которым можно решать.
4: Интересно, что можно рассказать детям. Вот как дети, понимаешь? Потому что самый главный момент в процессе обучения заставить, не заставить, сделать так, чтобы ребенок захотел учиться.
3: Чтобы ему было интересно.
4: Потому
3: вот,
4: что
3: кстати,
4: если он
3: да.
4: не захочешь, ты его... Ты сказал, материться нельзя, да?
3: Ты его не достанешь.
4: Не научишь.
3: Не научишь.
4: Никогда.
3: Вот. Никогда. Вот, знаешь, некоторые слова очень трудно достаются.
4: Поэтому то, что я делаю, почему такой большой отклик? Потому что люди показывают детям, внукам, и говорят, вау, ему понравилось, он хочет еще. Он хочет еще, покажи мне еще что-нибудь. И они вот, покажи мне вот это, покажи мне вот это. И я им показываю, я пытаюсь брать какие-то вещи, обрабатывать их немножко. Потому что мне сказали, надо до 3 минут делать ролики.
3: Слушай, я смотрю, с ним работают специалисты.
2: А на YouTube ты тоже делаешь ролики? Там же можно вообще длинные делать.
4: YouTube пока что нет, потому что мне сказали, что в Instagram надо вот так снимать, а в YouTube надо вот так снимать.
3: Это вертикально и горизонтально называется. Да, просто напоминаю. То есть Антон у нас получается математический дилер, понимаешь? Он не только дофамин закидывает, да, но еще и немного как бы математики. И люди такие, хотим еще. А теперь сложнее, да. А теперь факториал. И что в степени.
4: У меня есть факториал.
3: Да я не сомневаюсь, что у тебя есть факториал. Как бы, а еще, что вы с интегралом, вот, и с дробями. Ну, ты же видела, да, что он там вытворяет? Да, это, конечно.
2: А есть ли такое, ну, вот как ты считаешь, да, что одни гуманитарии, а другие математики, да? То есть более к точным наукам предрасположены? Или это все не очень правда, просто это лень людская?
4: Я тебя понял. Смотри, есть... гуманитарное мышление, математическое. Гуманитарное мышление — это не то, что вот типа я это не знаю, потому что я гуманитарий.
2: Да. Я так всегда отвечаю просто, когда меня спрашивают что-то про экономику, математику, я не знаю, я гуманитарий.
3: А вот ничего не спроси, я не знаю,
2: я гуманитарий.
4: Гуманитарное мышление, оно очень сильное. Я видел людей с гуманитарным мышлением, которые решают очень серьезные математические задачи. И не математическими методами, да. Ну, конечно, есть. У них просто другие методы. Ну, тут дело в том, хочешь ты этим заниматься или не хочешь этим заниматься. Если ты хочешь этим заниматься, то гуманитарий, ты математик, ты... Ну, смотри, я считаю, что неважно, что ты делаешь, ты просто должна это делать... Ну, ахитовши от ихоля. Да?
3: Я переведу немножечко. Спасибо. Что бы ты ни делала, ты должна это делать хорошо. Максимально хорошо.
4: Да, вот просто, вот ты решила что-то делать, делай это лучше. Вот. самое лучшее, что ты можешь.
3: Ну, то есть, в следующий раз, когда у тебя, допустим, муж, не дай бог, да, спросит, типа, где деньги, ты скажи, я не знаю, но своим гуманитарным, так сказать, мозгом я чувствую, что их просто тупо не хватает.
2: Да,
3: вот,
2: это правда.
3: Антон.
2: Вот, ну как бы. Ну, то есть нет людей, которые, или там детей, которые, в принципе, не способны, ну, у них нет способности к математике.
3: Да,
2: это
3: вот
2: просто
3: это
2: практика, практика, практика.
3: На самом деле, да. Потому что я, например, по своей школе помню, ты же тоже в школе училась, да?
2: Да, ну, было такое.
3: Вот, я по своей школе помню, что у нас действительно было пару человек, которые на математике просто реально. На математике, на физике, на всех вот этих каких-то, то, что принято называть точные, да, научные предметы, они сидели как растения. Угу. Вот просто от них, просто все отскакивало, потому что они не могли как-то это поймать. И у меня с математикой, кстати, тоже было не очень, но у нас был преподаватель физик, я его любил. Угу. Это был потрясающий, классный, кстати, вот такой, знаешь, такой живой очень преподаватель. Может быть, поэтому я и ушел там в свое время там, в электронику и так далее, да. Ну, то есть... Есть, очевидно, дети или люди, которые правда не могут воспринимать числа, цифры и так далее. Ну, как ты считаешь? Ты же педагог?
4: Есть. Ну, я педагог.
3: Ты же педагог все-таки, извините.
4: Я вот это слово, да.
3: Ну, как бы, да.
4: Ну, да, есть, конечно, есть.
3: И что делаешь?
2: Что делать, да?
3: Вот что делать? Вот перед тобой сидит ребенок.
4: Ну, не мучай ребенка. Ну, пусть занимается тем, что ему нравится.
2: Подожди, ну, а как в школе учиться?
4: Ну, прям, это очень такая большая тема.
3: А мы не спешим. У нас до рекламы еще 5 минут.
4: Слушай, израильская система образования... Мне очень нравится израильская система образования. Я прям фанат. Я фанат израильской системы образования, не министерства.
3: Потому что она не насильственная.
2: А в чем отличие от... Ну, я просто в русской школе училась, я не знаю израильскую систему.
4: Ну, вот у тебя был ЕГЭ, и он был для всех одинаковый.
2: Да.
4: А тут у тебя есть уровни математики. Прямо, прямо очень сильный, намного сильнее, чем ЕГЭ. Прямо потом... Это 5 хидот. Потом есть 4 единицы, потом есть 3 единицы. 3 единицы — это простенький очень вариант математики. Практически интуитивный. И вот дети, которым вот это все не сдалось... Их почему-то заставляют учить 3 единицы. А, как бы, по мне, я не понимаю, почему, ну почему-то, да, но оно очень интуитивно все, и там очень много букв и очень мало цифр.
2: Uh-huh.
4: То есть им надо, в принципе, его прочитать, понять, что написано, и ответить на вопросы, которые более-менее связаны с какой-то математикой. А вот 5 единиц — это уже прямо очень серьезная математика, прям очень-очень серьезная математика.
3: И ребенок может выбрать, точнее, родители могут выбрать, по какой программе ребенок их будет учиться, на 5 единиц, на 4 или...
4: Я за то, что ребенок хочет выбрать, потому что родители могут там хотеть все, что угодно.
2: В каком возрасте он должен определиться? Это же...
3: Это 25.
2: Ну да.
4: Родовато.
3: Ребенок.
4: Перед 10 классом.
2: А, ну уже взрослые.
4: Ну, заканчивают 9 класс, это у нас называется средняя школа, там хотевая, средняя школа, да, потом идет 10, 11, 12 класс, в 10 классе уже есть распределение. Вот, и я всем советую прямо 5 этих, там интересные вещи учат.
2: Особенно... А ты учился в Израиле сам или где ты учился?
4: Я учился в религиозной школе, я учился в Ешиве.
3: А, и как ты дошел до математики?
4: Ну вот как-то нечаянно.
3: Случайно?
4: Ну, да.
3: Споткнулся об квадратный корень, короче.
4: Случайно. Я искал подработку, нашел подработку.
3: Никуда не брали, взяли в учителя математики.
4: С детьми туда-сюда, потом оказалось, что я и математику умею преподавать.
3: Мы просто с тобой реально знакомы очень давно, и при этом давно очень не виделись. И я, когда вдруг речь зашла о тебе, и я вспомнил о нашем с тобой знакомстве, я почему-то сразу... вспомнил, что ты рассказывал вот тогда, много лет назад, что вы собираетесь открывать

0: как бы центр обучения математики, да, центр математики. Такой. И он сейчас, он был учебным центром, сейчас он только математика, сейчас мы опять переходим, другие предметы немножко тоже. Но в основном наша фишка — это математика, и я в этом центре учитель математики, а моя любимая жена, она начальник, она воплотила в жизнь мечту, да, всех женщин. Она,
1: матриархат.
2: Начальник школы.
0: Начальник мужа.
2: А, ну это вообще прекрасно.
0: Начальник мужа, и у нас даже сын там уже начинает в этом году подрабатывать, но уже начал, и приходит, помогает, он тоже довольно крут.
2: Кумовство. Так примерно называется.
0: Прямо так.
1: Получается, он попал в эту школу через...
2: Да, точно! Слушай, Влад!
0: Если прямо зреть в корень, то...
2: А жена в моей школе стала начальницей через постель. На этом...
1: Это вообще наоборот получается.
0: Из-за него эту школу открыли, потому что мы в какой-то момент посмотрели... Посмотрели, где ему учиться, и поняли, что придется учить самому.
2: Вот смотри, Влад, когда у тебя дочь подрастет, так, да, ты посмотришь по сторонам, типа, что-то негде учиться, а давай-ка я открою школу.
0: Так окей? Было.
2: Да, вот, имей в виду, есть такой опыт.
1: У меня зреет один вопрос про соцсети, про школу, про монетизацию подписчиков и всего этого, но я думаю, что мы это сделаем уже после рекламы, потому что сейчас у нас реклама-рубрика интересная, да, Александр?
2: Да, у нас очень интересная рубрика, потрясающая реклама. Кстати, в рекламе всего два рекламных блока, мальчики и девочки.
1: Еще же песня.
2: С песней, само собой. Значит, пожалуйста, послушайте эти два рекламных объявления, чтобы потом не говорили, что вот, мы не знали, где тут скидки, что-то такое. Ну, да, вечно,
1: да,
2: не слушаем рекламу, а потом...
1: Я не слышал, а потом, конечно,
2: я не слышал.
1: Ага.
2: Слушайте.
1: А где матрасы за 3 шекеля?
2: Вот, кстати, вы вот точно именно не узнаете в этом рекламном блоке, но наверняка что-то полезное узнаете.
3: Не по Фрейду. Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток» – пейте на здоровье. Реклама. Голоса первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
5: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
3: Милан Левитин. Первому радио 25 лет. Не по Фрейду.

0: Не по Фрейду.
1: А вот такие детские считалочки звучат в программе «Не по Фрейду». Мальчики и девочки, в 20 часов 25 минут. Добрый всем вечер. Здравствуйте. Хочу напомнить, что в эту студию наконец-то пришла она. Весна ушла, пришло лето. Влад, привет.
2: Да, привет, Александр Солнцев. Я же тебя так всегда называю. Привет, Александр Солнцев.
1: Мы же когда с тобой здороваемся, такая: здравствуйте, Александр Солнцев.
2: Да, и сегодня у нас гость Антон Пилипенко, преподаватель математики, блогер, не побоюсь этого слова, да, у которого больше 80 тысяч подписчиков, между прочим.
1: Да, на всякий случай.
2: Основатель школы P+. И, кстати, еще можно купить великолепные футболки на AliExpress его производства, да, ручки, как я понимаю, даже все покупаем, ребята, все покупаем. Ладно,
1: Мерч. Ты, кстати, запусти мерч.
2: У него есть.
3: У нас есть.
2: Я же тебе про это и говорю. Происходит?
1: Мы общаемся.
2: Если бы вы видели, что происходит, если бы вы хотели посмотреть, что здесь интересного происходит в студии, вы бы зашли на YouTube Первого радио или в записи потом. Просто я уже не знаю, мне жарко от этого всего. Хорошо. Антон.
1: Мерч.
2: Не, ладно, мерч, подожди, у меня был другой вопрос, я его уже задавала.
1: Сколько ты зарабатываешь? Нет.
2: Да подожди, вот когда мы перейдем чуть попозже, туда и мерч, и школа математики.
1: Okay.
2: Вот мы слушали великолепную композицию, я не знаю, кто исполнитель, да, но вот это твой выбор, Антон, верно?
3: Ну, получается, что мне сказали, что да.
1: Ой, да ладно врать-то. Я спросил: Антон, какая тебе музыка нравится? Он: Oh, System of a Down. Я люблю армянский рок.
2: Вот, да, у меня чуть из ушей как бы кровь не пошла. Ну да ладно, неважно, я надеюсь, что у вас
1: это
2: нет.
1: Это давление.
2: Да. Просто я хотела задать такой вопрос. Я не знаю, дорогие радиослушатели, есть ли у вас такое наблюдение или нет, но когда я училась в школе, в университете, я замечала такую тенденцию, что люди, которые увлечены учебой, мы их называли ботаники, которые очень тихие такие, вот все в учебе, что-то там... Математики пишут, решают уравнения. Они все время вот такое слушают. От чего вянет, просто цветы у нас, цветок завял. Почему? Почему вот это вот?
1: Как еще раз?
2: Изгнание дьявола какого-то.
1: Антон, экзорцизм и алгебра, пожалуйста.
2: Почему такой выбор?
3: Очень емко перевел.
2: Это разгружает, что ли?
1: Да, почему ты слушаешь вот это, а не Абу?
2: Чтобы спокойнее, я не знаю.
1: Как, почему? А, Б, Б, А. Там же все понятно, нечего решать.
3: Слушай, наверное, потому что не надо напрягаться, чтобы слушать. Тут просто от всего так отвлекаешься, и вот оно...
2: Как там надо напрягаться как раз-таки? Там такое идет давление на голову.
3: Я не знаю, как бы ботаники, не ботаники. Сейчас... По моим наблюдениям, да, люди, которые увлечены учебой, там математика, основными точными науками, они... не только слушают такие тяжелые, жесткие вещи, они еще и жестко занимаются спортом.
2: А почему? Потому что мозг загружен, постоянно не так разгружаются,
3: вот,
2: что ли?
3: Потому
2: айтишники,
3: что
2: кстати, тоже.
3: Люди начинают думать, они понимают, что им это нужно. Знаешь, у меня в этом году был 10 класс, 5-хидотный, очень умные ребята, и у нас в пятницу мы с ними в 12 заканчивали урок. А в 12:30 встречались на тренировке в спортзале рядышком.
1: С ними
3: вот
1: со всеми? Все,
3: ну, почти со всеми. Пол класса приходило.
2: Заземлиться надо.
3: Вот все после урока математики шли
1: качаться. А может быть, действительно, мозг работает, чтобы его разгрузить, переключиться на физические.
2: Физические упражнения я пойму, да? То есть туда свою энергию направляешь. А вот с такой музыкой я... Интересно. Ну что ты издеваешься надо мной все время сидишь?
1: Не все время, только 15 минут.
2: С такой музыка мне не совсем понятно. Ну да ладно, по-моему, наоборот, загружает, чем разгружает. Классическая разгружает. А вот это вот.
1: Ну вот, кстати, на самом деле, если вот секундочку, смотри, вот представь какой-то сериал. Давай. Представь просто видеоряд.
2: Да.
1: Сериал про какого-нибудь профессора математика. Да?
2: Да.
1: И вот он едет, значит, у себя в машине. Что вот, как ты думаешь, у него будет играть?
2: Классическая музыка.
1: Нет, классическая музыка играет в машине только у серийных убийц, когда они едут на дело в кино.
2: Ну, у нас с тобой разные представления.
1: О серийных убийцах?
2: О серийных убийцах и математиках. Часто это один и тот же человек. Кстати, профессор Сиренин.
1: Чаще всего. Как тебе, Антон, удается скрываться от полиции так долго?
3: Да, давай следующий вопрос.
2: Ладно, давайте про школу поговорим, да?
1: Давай.
2: Пришла ли тебе идея создания школы до того, как ты стал популярным в соцсетях, или уже после, когда у тебя появилось там тысячи подписчиков, да, там десятки тысяч, ты понял, что нужно как-то это монетизировать? Как это все, в какой последовательности это было?
3: Так, слушай, школа появилась давно, прям давно.
2: До Инстаграма твоего.
3: Ну вот, идея школы появилась с момента, когда мы поняли, что у нас будет ребенок.
2: Да, я очень люблю израильскую систему образования, но мы создали свою школу.
1: Ну правильно. Причем мы поняли, что у нас будет ребенок, да? Антон такой, ну, в общем, судя по всему, у нас будет ребенок, любимая.
3: Давай-ка подумаем.
1: Давай-ка подумаем про школу.
3: Вот. И мы начали, ну просто это то, что я люблю. Я люблю. Теперь моя жена любит, мой ребенок тоже любит.
2: Ну понятно, то есть ты сначала преподавал. Я правильно понимаю?
3: И сейчас преподаю.
2: Да.
3: И все время
2: преподаю. Ну а вот именно идея школы, ну связано ли как-то это с монетизацией твоей аудитории? Или это вообще никак не связано?
3: Ну, моя аудитория, в принципе, вот то, что ты сейчас говоришь, да, я начал заниматься Инстаграмом и Фейсбуком, где у меня большинство подписчиков, в последнюю Уранскую войну, это было в январе.
1: Год назад.
2: А, так недавно?
1: В январе.
3: С января.
1: С января 80 тысяч подписчиков.
3: Да.
2: Кто
1: если
2: ты?
1: Если вы хотите набрать подписчиков, обращайтесь. Антон!
3: Ну, любимая говорит, мне было скучно, я начал этим делать.
1: Влада, по-моему, тебе просто должно быть скучно. Ты же хочешь подписчиков? 80
2: да, мне
1: тысяч.
2: Пока не скучно.
1: А, ну.
2: Ну, я поработаю над этим.
1: Поработаю.
2: Чтобы мне было скучнее. А есть ли взрослые люди у тебя в школе? Взрослые приходят
1: или
2: вообще?
1: Это школа прям...
3: У нас есть ребята, которые во время армии приходят улучшать свои повороты.
2: Вообще взрослые. Уже после университета, вот прям моего возраста.
3: Мы занимаемся школьной математикой.
2: А, только школьной математикой.
3: Мы занимаемся школьной математикой. У нас были проекты. У меня был... Я не знаю, знаешь ты эту девочку, не знаешь? Инесса, которая делает шоколад.
1: Я знаю.
3: Ты знаешь. Вот у нас с ней был проект. У нас были вечера для математика для взрослых. Это были такие шуточные вечера математики с загадками, задачками и с алкоголем и шоколадом.
1: Я даже представляю, я просто знаю Нессу, да, она вот примерно вот то, что ты показываешь, это просто. А знаете, почему у меня этот шоколад не получился? Я перепутала граммы. Сейчас Антон нас научит читать граммы.
3: Так это было примерно.
1: Как-то так, скорее всего.
2: Да классно же. Таких очень любят, кстати, девушек.
1: Да, да, таких, да.
2: Таких странненьких чуть-чуть. Хотя вчера смотрела класс, но это вообще не в тем, на всякий случай.
1: Антон, да, сейчас поговорим. Да, что ты вчера смотрела?
2: Посмотрите фильм «Не та женщина», как раз вот про таких девушек. Вам понравится. Вот
1: не та женщина?
2: Да, для разгрузки. Вот прям как раз, да.
1: Сейчас запишу себе.
2: Да.
1: Не та женщина.
2: Есть, вот, кстати, у многих уже взрослых людей, да, когда они слышат слово математика и вспоминают свои школьные годы, они начинают, у них какая-то тревожность аж появляется, потому что постоянно, ну, учителя, по крайней мере, там, где я училась, да, там я в России училась, постоянно, если ты чуть-чуть даже ошибаешься, то как-то они тебе навязывали какой-то страх все время, что вот, ты ошибешься, там что-то, и начинаешь, смотришь эти примеры, во-первых, уже страшно, да, эти квадратные корни там и так далее,
1: да.
2: и страх ошибки, тревожность, вот есть ли дети, у которых реально вот этот вот страх ошибки есть, и как ты с этим работаешь, или нет такого?
3: Вот, слушай, вот то, что ты говоришь, такой old school, когда математику объясняли каким-то непонятным языком, да, я не слишком увлекался математикой, когда учился на русском, но я иногда беру книжки на русском, начинаю читать, я не понимаю, что написано. Ну, какие-то слова, которые я не выговорю никогда в жизни. Там тоже такое все, понимаешь?
1: Как еще раз повторить?
3: Ну вот не повторю.
1: А мы же договорились не ругаться сегодня.
3: А это я проверял, но не ругали.
1: Да-да-да.
3: Вот, а сейчас как бы идет тенденция немножко такая, ну, постмодерн такой, понимаешь? Мы объясняем математику более дружелюбным языком. Вот как весь мир, вот как катится от сложного к простому, более упрощенному. Вот мы сейчас математику объясняем простым, нормальным языком. Лучше вообще в картинках.
2: Да?
3: Вот,
2: в картинках?
3: Вот в картинках, да.
2: Не
3: вот,
2: в то время я училась.
3: Понимаешь? Ну вот есть книжки, где вот геометрия в картинках. Вот у тебя геометрия и все в картинках. Вот догадайся, что тут написано, нарисовано.
1: Класс. Ребусы. Вот
3: ну
1: знаешь,
3: вот такое, да. И вот и чем проще, тем лучше. И очень много людей мне говорят, вот, там, туда-сюда, вот мы сейчас морим тебя, а это не так, как было, когда мы учились, да, мы же говорили, у меня средний возраст 40 лет, да. И у меня не так было. И у меня, я когда учился, это было ужасно.
2: Да.
3: Это было просто ужасно. Да. Ты читаешь книжки сейчас, даже книжки сейчас ты читаешь, там нормально все написано, ты можешь прочитать и понять, что написано. Тенденция немножко поменялась. Да. А там, где ты училась, там тенденция еще, скорее всего, не поменялась.
2: Глаз дергался.
3: Вот и глаза там...
1: Вот, Влад, ты помнишь, что такое квадратный корень?
2: Ну да.
1: Что ну,
2: такая
1: это?
2: Штучка.
1: Нет, я нет, вообще по сути. Вот, например.
2: Ой, блин, Александр, не, я гуманитарий.
1: Во, о, я вот, видишь,
2: проверка моего уровня IQ начинается.
1: Вот, кстати, не-не-не-не, я к тому, что вот, Антон, смотри, давай так. Вот сейчас, пожалуйста, самым простым языком объясни мне, потому что Влада и так знает, объясни мне, пожалуйста, что такое квадратный корень. Во-первых, для чего он нафиг нужен в жизни мне?
3: Серьезно?
1: Абсолютно. Я сейчас вообще не шучу. Ты думаешь, что просто так мы тебя позвали? У нас с Владой на самом деле всего лишь два вопроса. Первый — это про корень, второй тебя вообще загонит в тупик. Поэтому, пожалуйста, правда, объясни мне и всем радиослушателям. У нас, кстати, средний возраст радиослушателей где-то 92, так что они уже, наверное, еще ничего уже не помнят. Вот, как бы, что такое квадратный корень? Я сейчас вообще не шучу.
2: Да, да, да.
1: Вот серьезно.
3: Давай начнем сначала.
1: Ну, ах, сначала. Надо было начинать 25 лет назад.
3: Есть семь арифметических действий.
1: Да. Дай угадаю.
3: Да.
1: Сложение, вычитание, да, деление, умножение. Это 4.
3: 4.
2: Так, еще.
3: Причем
1: да. Остальные он придумал.
3: Есть плюс, у него обратное минус. Есть умножить, у него обратное разделить. Правильно? 4.
1: Да, 4.
3: Да, теперь у нас есть возведение в степень. Да, а у возведения в степень есть два обратных действия. Корень и логарифм. Не запоминаю это слово.
2: Я знаю это слово.
1: Я помню логарифмическая линейка.
2: На самом деле я не так плоха в математике, просто это было уже давно.
1: Да ты просто хороша во всем.
3: Да,
2: зачем?
3: И все, просто обратное действие возведению в степень, и, ну, вкратце, да.
1: Окей.
3: Я объяснил?
1: Нет.
2: Да, конечно.
1: Ну, а вот, а зачем? Что такое квадратный корень из трех? Вот что это?
3: Ну, это когда ты берешь квадратный корень из трех, умножаешь на квадратный корень из трех и получаешь 3.
2: Ну, это легко. Изи-пизи. Объясните, а зачем нам логарифмы в жизни?
1: Вот, кстати, да.
3: Но это же...
1: Но это же твоя жизнь, Влад.
3: Чтобы степень найти.
2: Зачем мне находить степень в жизни?
3: Показатель степени на русском я вспомнил. Да.
1: Влад, все очень просто. Ты идешь на пляж, вся такая красивая, и на тебя смотрят три мужчины.
2: Так.
1: Для того, чтобы понять, какой из них круче на тебя смотрит, нужно понять, в какой степени они на тебя возведены. Понимаешь? И тут...
2: Там видно сразу. Вот. Для этого мне нужно
1: это косинус. Нет, вот серьезно, смотри. Шутки шутками. Я тоже помню уроки математики, и мне очень трудно это все давалось. Все, что выходит за рамки арифметики, да, ну, еще там скобки я еще могу понять, но корни, сложные дроби, логарифмы, вот это все... И я всегда задавал себе вопрос: Александр, а нужно ли оно тебе? И я сейчас задаю этот вопрос тебе. Антон, нужно ли обычному человеку понимание математики в этом смысле?
3: Вот, смотри. Ну, вообще глобальный вопрос, да, зачем учить математику, да? Потому что в какой-то момент ребенок спрашивает, ну, в лучшем случае у учителя, да, а в худшем у родителя, он спрашивает, нафига мне учить математику, и теперь объясняй ему, да?
1: Очень логичный вопрос.
3: Вообще логичный вопрос. Вот зачем учить математику? Если ты, да, это начинается еще раньше, да, зачем учить таблицу умножения?
1: Ну, кстати, это... вот, у всех есть калькуляторы под рукой.
3: У всех есть калькуляторы под рукой. Зачем учить таблицу умножения? Да, это же, ну, такой вопрос, на который должен быть ответ.
1: Желательно.
3: И если у тебя нет ответа, да, то ты не можешь объяснить ребенку, нафига ему эта таблица умножения нужна.
1: Абсолютно правильно.
2: Так, давайте, что отвечать ребенку, когда он тебе говорит, а зачем мне математика?
1: Да,
2: вот
1: потому
2: слушайте
1: что
2: внимательно.
1: Влада придет домой, и нее дочь через пару лет спросит.
2: Да. Ну, ей 2 пока, но тем не менее она спросит же.
3: Ну, для начала ты должна понимать, зачем ребенку нужна
2: поэтому
3: математика.
2: Поэтому внимание, радиослушатели.
1: Внимание! Сейчас вы услышите ответ на тот вопрос, который наверняка вас заводит в тупик. Антон,
3: наверняка
1: студия твоя, тишина в студии. Все, тишина. Сниму. Да, зачем нужна математика?
3: Вот, ну, я думаю, что у каждого должен быть... У меня есть ответ на этот вопрос, да, у каждого должен быть свой ответ на этот вопрос. Вот точно так же, как мы с тобой сходим в спортзал, да, и мы понимаем, зачем это нужно, да, чтобы поддерживать тело в тонусе, чтобы мышцы не болели, все такое. Для того же нужна и математика. Математика нужна для того, чтобы развивать какой-то вид мышления. Этот же вид мышления можно развивать другими вещами. Но это просто сложнее. Математика — это самый простой способ просто развивать мозг. Вот и все. Просто самый простой способ. Ты учишь математику, у тебя все хорошо. Ты параллельно с этим, как бы вместо этого, ты можешь рисовать, заниматься боевыми искусствами, да, играть на разных музыкальных инструментах. Это тоже развивает мозг. Просто математика проще. Поэтому так много людей занимаются математикой и так мало музыкой, например.
1: Ну, судя по количеству, так сказать, педагогов музыки и педагогов математики, я бы сказал, что музыкой больше занимается. Но неважно. То есть, грубо говоря, математика в прикладном смысле не имеет сейчас смысла, да, получается?
3: Нет,
1: только лишь для того, чтобы развивать мозг. Это я сейчас вообще не шучу, я хочу правду
3: понять. Математика — это очень серьезный инструмент. Угу. Для всего, что ты делаешь в жизни, в принципе. Да, ну, нет для всего, но есть очень много сфер сейчас, где без математики, ну, никак абсолютно. Все, вот, что связано с компьютерами, там, с телефонами, со всей этой ерундой.
1: Это понятно. Это понятно. Но я же, допустим, вот Влада не разрабатывает компьютеры пока. Окей, и даже телефоны. Угу. Вот ей математика, то есть ты предлагаешь заниматься...
2: Ну, для развития того, чтобы... логического мышления, наверное,
3: больше. Потому что, во-первых, потому что это интересно.
2: Да.
1: О.
2: А, кстати, еще когда решаешь пример, ты понимаешь, что ты его решила правильно, такой выброс серотонина, дофамина и всех гормонов, как от, не знаю, от листания рилсиков, лучше даже.
1: Как будто рилсик получилось, посмотрите, хороший. Залетел рилсик.
2: Я образно говорю, что большой очень идет выброс этих гормонов удовольствия от того, что ты смогла это все решить.
3: Ну, конечно, как ты... смогла поднять какой-то вес или сыграть что-то очень сложное на каком-то музыкальном инструменте. То же самое, просто математика проще, тебе не нужен музыкальный инструмент, mm-hmm. тебе не нужен спортзал. Ты просто занимаешься математикой, и тебе интересно. Если тебе интересно, да, то все хорошо. И ребенок развивается. И мы не можем забросить вот такую огромную часть нашей личности, как мозг.
1: Желательно не забрасывать. Скажи, пожалуйста, а ты помнишь тот момент, когда ты проснулся знаменитым? Я не про то видео, я про твои рилсы.
3: Слушай, я помню первый раз.
1: Я свой первый тоже помню. Да.
3: Когда со мной попросили сфотографироваться, мы стояли с женой за очередью в кофе.
1: Классно.
3: В Нескафе. Еще там какой кофе.
1: Ну, правильно говорить, в очереди за кофе, но это уже не так важно.
3: Ну, вот где-то там, да, вот там мы стояли, и ребята подошли и попросили сфотографироваться. А сейчас уже сейчас меня даже узнают.
1: Это круто. Но я имею в виду, ты начал в соцсетях что-то публиковать, да? У тебя же не сразу набежали просмотры. То есть как-то была же какая-то это экспоненциально.
2: Вау!
1: Ты чувствуешь? У тебя рост был экспоненциальный?
3: Вот, кстати, прикольно.
1: Или прогрессивный?
3: Знаешь, когда это слово экспоненциально появилось в нашей жизни?
1: Примерно году так в 20-м прошлого века.
3: Вот массивно это слово начало появляться, когда началась корона. И вот когда началась корона, у нее был экспоненциальный рост.
1: Угу, угу.
3: И вот тогда все знали, что количество заболевших идет по экспоненте. Вот тогда все это. Мало кто знал, что это такое, но все знали, что вот по экспоненте вот обязательно идет.
1: Ну так у тебя же взрывной рост получился. То есть ты выложил 3 рилса, и на четвертом у тебя там уже 20 тысяч подписчиков. Как это было?
3: Вот у меня сначала был ТикТок. Мне открыли ТикТок.
1: Все-таки.
3: Да, а ТикТок — это более молодая аудитория.
1: Я, например, больше в ТикТоке сижу, чем в Инстаграме.
2: Я вообще там не сижу.
1: Как?
2: Да ну.
1: Ладно. Мы с тобой это обсудим. Вообще нет.
3: Вот, наверное, для тинейджеров, я не знаю. А потом у меня есть консультанты по социальным сетям. Танечка, это не моя жена, это еще одна подруга моей жены, она занимается свадебными платьями. Таня, здравствуй. И она очень крутая. Она очень крутая.
1: В социальных сетях ты имеешь в виду?
3: Она очень крутая во всем, что она делает.
1: А, окей, хорошо.
2: В принципе, крутая просто.
1: Платье, социальные сети.
3: Да.
2: Но сейчас бы я добавила, что
3: салон
2: у тебя...
3: называется Бали.
2: Сейчас бы я добавила, что у тебя жена круче, если ты не хочешь конфликта
3: дома.
2: У
3: меня
2: сейчас
3: жена прямо круче.
2: Да.
1: Жена вообще начальник.
2: Да.
3: Жена
2: так и поняли.
3: У меня мой начальник, мне нельзя говорить по-другому.
2: Да. Ну и в принципе, знаешь, чтобы избежать там каких-то ссор.
1: Тали, все хорошо, ты крутая.
3: И вот мой консультант мне все по полочкам разложил, как в каждой сети работать. И я прямо сначала следил. Вот у меня была первая 1000 подписчиков, потом еще 1000, а потом как-то перестал. И вот ты мне написала, и я посмотрел, сколько у меня есть, и прям там прям больше.
1: И удивился.
3: Я вот, да.
2: Так, ты говоришь, она тебе рассказала, какая сеть работает. Так расскажи нам. ну, в двух словах. Слушай,
3: это она рассказала. Ну,
2: какие-то лайфхаки, окей. Вот когда ты публикуешь видео, лайфхаки какие-то отличаются ли ролик, который ты публикуешь в ТикТок, от ролика, который ты публикуешь в Инстаграм?
3: Это один и тот же ролик.
2: Один и тот же ролик.
3: А в чем
2: абсолютно
3: разница тогда? Ну, там разная аудитория, по-разному работает. Да, вот, например, дети, мои ученики за мной следят в ТикТоке.
2: Угу.
3: Да, я у них спросил, как бы, вот вы за меня подписываетесь, а вы ожидаете, что я буду на вас подписываться? Они говорят, нет.
2: Mm-hmm.
3: Ну вот не принято, понимаешь? Вот не принято. Mm-hmm.
1: А в Инстаграме принято?
3: В Инстаграме просят.
2: Mm-hmm.
3: В Инстаграме просят.
0: Да, серьезно?
3: А в Фейсбуке очень много комментируют.
2: О, да, вот там такая токсичность.
1: Фейсбук — это вообще какая-то пенсионерская.
3: А ты знаешь, почему токсичность?
2: Почему? Же пенсионеры сидят? Не, ну, я вот, очень хорошо к ним отношусь.
3: Ну, вот потому что у меня нет, у меня все хорошо.
2: Ну, тебя понятно.
3: Да. У меня это все заметно. Хорошо, потому что у меня все-таки математика, там, где математика, там все хорошо.
2: Да.
3: Вот. Ну, люди там более как-то продуманные, обдуманные. Вот в Фейсбуке все такие более такие...
1: Со своим мнением, ты знаешь?
2: Которым некуда его выплеснуть.
1: Типа, Антон, у вас, конечно, в ответе получилось 7, но мы так не думаем.
2: Да, да.
1: Потому что вот если 7, то вокзал чемодан вообще, да, понаехали. Тут должно угу. быть 9, Антон.
3: Угу. Так, ну, да. Видите, такое бывает.
1: Да. Я понимаю, я прекрасно понимаю. Да, слушай, это на самом деле здорово, потому что мне правда удивительно, 80 тысяч человек за полгода подписчиков на математическом контенте. Это поражает меня.
2: То есть... Ну да, ну потому что какая подача, это же интересно. Даже если ты не фанат математики, ты просто mm-hmm. смотришь и прям тебя завораживает.
1: А тебя можно, например, пригласить на день рождения, чтобы ты там провел какое-то мероприятие для детей с математическим
3: голосом?
1: Это же прикольно должно быть.
2: Вот
1: видишь, как она загорелась.
3: Тут надо говорить с моим начальником.
1: Мы тебе подберем нормального продюсера. Ну, на самом деле, вот шутки шутками. Давай предположим ситуацию. Допустим, тебя позвали какие-то знакомые, окей, у них детский день рождения. Типа, Антон, пожалуйста, слушай, сделай нам математический стендап. Вот ты бы мог продумать такую программу для детей?
3: Ну, почему бы нет? Ну, как бы я не пробовал. Ну, тут сейчас идея классная, давай.
1: Вот, дарим, на самом деле.
3: Идея классная. Ну, стендап, наверное, не мое. Ну да, я стараюсь и каждый ролик немножко внести элемент шоу, как бы не делать его скучным, как бы. А мне говорят, а что там, иногда у меня есть ролик, там 3 минуты, а минуту материться нельзя. Минуту говорю вначале.
1: Да, слово «говорю» очень трудно найти синоним, конечно.
3: Минуту разговариваю, а потом математика. Ну это же все в какой-то... Если я просто буду показывать математику, это будет скучно, и никто смотреть не будет, понимаешь?
2: Ну да.
1: Я понимаю. Так, мальчики и девочки, у нас сейчас небольшая пауза. Она продлится ровно 4 минуты и 29 секунд. За это время у вас есть возможность нам на WhatsApp написать один вопрос нашему гостю. Один вопрос. Напоминаю, что у нас Антон Пилипенко, человек, который умудрился на своих математических коротких роликах набрать огромное количество подписчиков в разных соцсетях, а на самом деле еще и человек, который очень весело и легко может объяснить какие-то сложные вещи. С квадратным корнем, кстати, мы разобрались, я все равно ничего не понял, но спасибо. Вот, сразу после песни продолжим, вернемся к нашей самой любимой рубрике, которая называется «Блиц Шмидц».

0: не по Фрейду.
1: Продолжается наша программа «Не по Фрейду», мальчики и девочки. Сейчас мы вместе с вами послушали любимую песню Владлена Прежель. Она называется «Королевский виспер», да?
2: Ну да, примерно.
1: Кто такой виспер и почему он королевский, мы так и не узнали.
2: Ну, такой прикольненький.
1: Из этой песни. Но самое главное, что в гостях у нас сегодня человек, который легко и просто нам прямо сейчас объяснит, что такое логарифм. Антон, вечер добрый. Вот специально оплаченные люди. Тебе аплодируют. Вот. Сейчас они уйдут домой наконец-то, потому что уже почти 9. У нас осталось несколько вопросов для тебя. Тебе, к тебе. Окей. Ты сказал, что ты можешь все математическое объяснить простыми словами.
3: Я буду стараться.
1: Да, пожалуйста.
2: Да, что такое логарифм, да?
1: Логарифм, что такое?
3: Это седьмое математическое действие.
1: Это седьмое математическое действие. Большое спасибо. Мне очень нравится.
2: Подожди.
1: Ладно, спроси у меня что-нибудь. Ну, спроси что-нибудь. Спроси.
2: Что такое Петрикор?
1: Это 28-е определение 94-го порядка.
3: Не, ну смотри, все просто.
1: Конечно, просто.
3: 3 в третьей степени — это 27, все знают.
1: Откуда я знаю?
3: Ну, кто-то знает.
1: 3 умножить на 3 — 9, и умножить на 3 — 27.
3: 27.
1: Да.
3: Да, то есть, а вот 3 в какой степени — это 27?
1: Ну, ты же только что сказал.
3: Ну, вот правильно, а если ты не знаешь?
1: Я,
3: ну вот нужен логарифм.
1: Логарифм?
3: Ну, логарифм.
1: А как его...
3: Лучше на калькуляторе.
1: Короче, как узнать, что 27 — это 3 в третьей степени?
3: В какую степень нужно возвести 5, чтобы получить 6? Ну, такое вот.
1: А такое можно?
3: Ну, вот логарифм.
1: Математика — это не мое. Единственное, что могу сказать, да.
2: Да, развитие GPT-чата, искусственного интеллекта и так далее повлияло ли как-то на математику, вообще на преподавание? Потому что я знаю, что было обновление вот буквально год назад у GPT-чат, и там вот буквально любую задачу он может решить вообще. То есть ты фотографируешь просто, и он тебе решил все. Заменит ли он когда-то преподавателей, как-то вообще повлияло на науку?
3: Я не думаю, что он заменит преподавателей, потому что тут очень много эмоциональных составляющих, понимаешь? Как бы ты, ну, на тебя он кричать не будет. Ну, я не кричу на детей, я кричать не умею физически.
2: У меня
3: нету такого этого самого, да? Ну вот и у него нету эмоций. Знаешь, ты когда с ребенком разговариваешь, ты должен вытащить у него эмоции, ты не можешь напрямую к мозгу обращаться. Ну, так это не работает. Он должен хотеть, это должна быть игра такая, это должен быть шоу. Я не думаю, что чат GPT сейчас готов что-то поменять, потому что много очень информации в сети было и до чата GPT, но никто же ее не брал, понимаешь? Если ты хочешь сама учиться, то куча платформ было и до этого. Ну, сейчас чат GPT есть, которых просто собирают вместе.
2: А влияет ли как-то на качество обучения? Потому что раньше, когда я еще училась, не было такой платформы, куда загружаешь задачу, она тебе дает ответ. А сейчас ты загружаешь задачу. То есть можно не делать домашнее задание, по сути. Ты просто загрузил, она тебе выдала ответ, ты списал, и все.
1: Кстати, да, вот, то есть теряется смысл домашней работы, потому что в мое время, да и в твое тоже, да, суть домашнего задания была в том, что на уроке тебе что-то объяснили, ты как бы все равно ничего не запомнил, пришел домой, подчитал учебник и на основе полученных знаний как-то понял, да, сколько яблок осталось в ведре у Антона. Вот. А что делать сейчас? Сейчас же человек просто фоткает задание и получает ответ.
3: Я в принципе против домашнего задания.
1: Это заметно.
2: Ух ты,
1: это,
2: да. Почему?
3: Ну вот потому что я не могу заставить ребенка
1: Можно
3: учить.
1: Можно тебя голосовать?
3: Я попробую. Я буду очень рад. Осталось понять, где. Я хочу, я когда веду класс, у меня цель прийти с ними к такой ситуации, чтобы они у меня просили домашнее задание, потому что они хотят отработать эту тему.
2: Что
3: они
2: интересно,
3: хотят,
2: да? Это
3: они хотят отработать. Не я дам, и они засунут в чат, а они попросят, потому что знают, что я найду какие-то примеры, где они смогут более качественно сами ручками отработать.
2: А вот, что касается вот школьного обучения?
3: Это в школе.
2: Ну,
3: вот прям в школе.
2: Не твоей школы.
3: У меня в школе, да, это в школе. Это в школе, утром в нормальной школе я хочу прийти со своим классом к такой ситуации, когда они просят у меня домашнее задание.
2: Ну, ты хочешь прийти, но не все же, ты же не у всех преподаватель. А в тех школах, в которых нет.
3: Но ты же...
2: Есть ли какие-то тенденции?
3: Ты же мое мнение спросил.
2: Ну, я имела в виду тенденции,
3: да,
2: влияет ли это?
3: Конечно, им сейчас легче списывать. Ну, если мы говорим про списывание. Ну, и раньше тоже все отлично списывали. Ну, и без чата.
2: Просто друг у друга, да?
3: Ну, просто сейчас по-другому списывают. Ну, вот и все.
2: Система образования сейчас и в то время, когда ты учился, она... Ну, я понимаю, что она поменялась. Она в лучшую сторону поменялась или в худшую, что ты думаешь?
3: Я учился в Ишиве. Как бы я учился 14 часов в день. Вот, 12 часов в день, что-то в этом роде. Как бы это меня вообще сравнивать не вариант. Вот, но как по мне сейчас у детей осознание того, что нужны знания, этого осознания больше.
2: Да? Вот. То есть наоборот?
3: Я прям фанат нового поколения.
2: Почему?
3: Потому что мне кажется, они крутые.
2: Ну почему? Они, в чем они крутые?
3: Они крутые, они хотят знать, у них куча информации, они пользуются, они намного круче нас. Вот нас.
2: Вот, да. И меня тоже.
1: Вот нас. Нас всех. Ты знаешь, и да, и нет. Потому что я в свое время, было у меня такое, что мне хотелось как-то, знаешь, увильнуть, что ли, от какой-то нагрузки в школе. Я прям ленился. А, например, вот с дочерью моей в школе, а ей сейчас 25, ну, то есть не так много лет тому назад, учились дети, которые прямо пытались хакнуть эту систему, то есть создавали такие условия, что учителя не могли нормально задавать задания и так далее. Может быть, нынешние школьники, ты говоришь, они как бы вот крутые, тянутся к знаниям, но вот прошлое поколение что-то не особо.
3: Ну, я...
1: Или ты идеалист просто?
3: Ну, во-первых, я идеалист, да. А во-вторых, может быть, мне просто везет. У меня в основном... То есть у меня бывают, как бы, ученики, которые, как бы, я от которых не тащусь, да, но в основном, ну, вот почти всегда, вот мне прям везет с классами, вот прям везет и все. Вот я вижу, как они прямо классно все делают. Вот мне прям нравится. Да и вообще, знаешь, как бы я иногда с сыном разговариваю и говорю: а ты знаешь вот это? Он говорит: а я знаю. А откуда ты знаешь? Ну, там посмотрел, тут посмотрел. Они кучу всего знают. Они, вот нам кажется, они не читают. Они все время читают, что-то слушают. Просто мы читали вот прям очень много. А они читают много, но помалу, понимаешь?
1: Ну, да,
2: ну, плюс,
1: наверное.
2: Может быть, выжимки какие-то. То есть,
3: целенаправленные, что ли. Я не знаю, вот у них вот, да, вот все у них очень так централизовано, очень так концентрировано как-то как-то совсем TikTok. По-другому. Да, совсем все по-другому, и мне прям нравится. Мне нравится.
1: Время уже 21 час, мы так и не поговорили про принцип Дирихле, к сожалению, а хотел я с тобой как раз это обсудить, но уже следующий раз. Мальчики и девочки, Антон Пилипенко, человек, который из скучной, ну лично для меня, математики, делает реальное шоу в соцсетях. Заходите, ищите в Инстаграме, смотрите, в общем, получите удовольствие. Самое главное, если это найдете, покажите вашим, сколько вам там все лет, ну, внукам, правнукам, ну, тем, кому сейчас 10+.
2: Так, как найти Антон, _Mathematics?
1: Да, Антон,
3: я думаю, вобьешь Антон, и уже все покажет.
2: Антон.
1: Вобьешь Антон, и все покажут. Вот на этих словах мы, пожалуй, попрощаемся.
2: Да, в студии был Александр Солнцев.
1: И, разумеется, Владлена Прешель. Всем хорошего вечера.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Не по Фрейду. Голоса Первого радио.
4: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
5: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
4: Павел Маргулян.
0: Первому радио 25 лет.

吧。

0: как титальники.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио.
1: Первое радио.
2: Ночи я тут биток просто пью гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Так, пишите, откуда родом.
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Ai, ai, se eu te pego, hein?
1: Acesse terrasertaneja.net.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!
0: Первое радио. Всегда с тобой. Anytime, anywhere.

0: Первое радио.
1: Я приду сквозь злые ночи.
0: Всегда с тобой.
2: Ай! Фанзи!

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
3: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
2: Тогда можно я тебя буду называть Пятница?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
3: Вечер.ком
5: 89.1 FM.

0: чудо.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.
6: София,
7: thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Это круто!
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Подпишись и читай. 89.1 FM.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Забаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: 89.1 FM.

0: погнали.
1: Внимание, товарищи!
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего!
5: Валите вы уже быстрее!
2: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско
7: всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистик.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
0: Радио 89.1 FM.